идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

Отколь взялся, отколь взялся, отколь взялся тут ясен сокол, уши убил.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шафирана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый,

из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны.

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мы конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой: «Из разных мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня как талая вода, из разных мы конюшен,

милые, я отвергаю бунт. На поводу вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

отборный ван. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа. Властители судеб,

0: не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: la forêt rosant. Faisait entendre.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Бой влюблён.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-ку-ку, Палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее. И даже умирая, он звал ее. Ай-яй-яй-яй-яй.

так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

0: И только лишь одна грустная голубка пела рано утром. Залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями, клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку, голубка.
1: Ку-ку-ру-ку-ку,
0: ку-ку-ру-ку-ку, не плачь. Эти камни

0: В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амьос.
1: Les frêles roseaux faisaient entendre.
2: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблён.
3: Шумел камыш, деревья гнулись.
4: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
5: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Ты даже не знал, что такое любовь. Ты так и не смог в это поверить. И я остаюсь одна. Ты просто не знал.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового,

0: телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоренсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего две крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоренс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!» «А ну, стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
1: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
0: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование. Вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
1: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
0: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом. «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел». Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
1: «А фотоаппарат?»
0: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятия. «Отдашь Пепси». Харри протянул фотоаппарат Джареду. «Мы с агентом Ричмондом уехали в город». «Джаред, ты за старшего».
1: «Принято», —
0: отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч. «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!» И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку. «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?» «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс. «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
1: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри.
0: Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку.
1: «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд.
0: «Она известный однолюб, и это любовь — работа. Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
2: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных», — шериф коротко улыбнулся.
1: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
0: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
2: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
0: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
1: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть, но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке.
2: «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
0: «Экономит топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
2: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
1: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси».
0: Харри покосился на него с явным любопытством.
1: «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?» «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...»
0: Он замялся, думая, стоит ли продолжать.
1: «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?» «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным.
2: «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
0: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс.
1: «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
0: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
1: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
2: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?»
0: Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение.
1: «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий пострел увезет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой».
2: «Нет, он определенно залетный», — упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри.
1: «Появился за несколько лет до моего отъезда».
2: «Ненавижу эту сволочь»,
0: — добавил неожиданно пылко. «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» — поинтересовался Феникс.
1: Хотя было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
2: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...»
0: Он помолчал, выбирая выражение, и, наконец, припечатал.
1: «Да гнида он!»
0: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси». Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. «Но вроде она девушка умная».
1: К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой.
2: Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет. «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал». «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
0: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась. Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
1: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. Сейчас у него прием, но он должен скоро...
2: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
1: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилл, с вами хотят поговорить».
3: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки»,
2: — притворно ужаснулась старушка.
1: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
2: «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго. Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним. «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
1: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
2: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. Ее имя — Молли, — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил. «Простите», — выдавил он. «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
0: «Конечно».
2: Грилл кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции. А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть». «Я и выбрал». Он растерянно поднял глаза. «Этот». И протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со скайсом.
0: «Вы уверены?» — уточнил Феникс.
2: «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег».
0: «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание».
2: «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
1: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
2: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
1: «Вот, видите?»
2: Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте. Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта. Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань, мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть? Немедленно ухватился за возможность Феникс.
4: Конечно.
2: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
4: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд. «Мы можем оставить фото себе?»
2: «Да, конечно, фото есть в электронном виде». Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
4: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
2: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов и ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
4: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
2: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?»
4: «Да, есть».
2: Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю».
4: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
2: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
4: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
2: «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
4: «Куда это Стив так погнал?»
2: «Поедем?» Он быстро сел за руль. «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. «Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз».
4: «Черт, это же старик Фрэнк!»
2: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
4: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
2: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут, хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать, а утром вернуться в Мадди Крик».
4: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс.
2: «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
0: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном. Глава 7. Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду.
1: «Здесь живет моя сестра, она дома хозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
2: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?» Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные. «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором. «Это дом Эйдена Хоренса, сына доктора Хоренса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком». Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке.
3: «Харри, да ты ли это?»
2: Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки.
3: «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!»
2: С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия. «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения. Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось. «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело. «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день». «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро. «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением. «У нас в Мадикриге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе». «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
3: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела.
5: «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается. Она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
2: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому. Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать? Может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив.
6: «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
5: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов. «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной». «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
3: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
2: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
3: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
2: «Только до 20 лет», — заявил Харри. «А мне уже намного, намного больше».
3: «Конечно».
2: Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
3: «Ты ведь уже старый».
2: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись. У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей.
3: «Это на позапрошлый День независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса.
7: С тех пор наш клан увеличился на одного Олборна и двоих Саммерсетов».
8: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
7: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
8: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
7: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
9: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?»
10: «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
7: «Отлично!» — Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице. А Феникс решил, что самое время набрать Ребекки. Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
11: «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
7: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало.
12: Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки.
7: И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол низкие тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
11: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. «Я обожаю!»
7: «Так не говорят», — вмешалась Кони. «Правильно, агент Ричмонд».
11: «Ну так как насчет пирога?» — не унимался Марик. «Я могу и ваш кусок съесть».
7: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился. «Марик!» — ужаснулась Дженнифер. «А ну быстро мыть руки и ни слова больше!»
11: «Идем!»
7: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
11: «Извините его!» Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет!»
7: Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
11: «Да!»
7: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» — задал Феникс давно интересующий его вопрос.
9: «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», — пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
11: У него большой сад и прекрасный бассейн», — Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
9: «Вполне справедливо», — признал Феникс.
7: Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее. Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди.
9: «Помолимся».
7: Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Харри за руки и склонил голову.
9: «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай», — и он первым схватился за вилку.
7: Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать.
11: И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Харри об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Баллок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортам партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Харри даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным. «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Харри, едва покончил с пирогом. «Пойду позвоню Стиву и парням». «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс. «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь. «Войдите», — пригласил Феникс. «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Харри, едва открыл дверь. «Лоям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?» «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял». «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут. А как у вас есть новости?» «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Харри сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
13: «Черт!»
11: Харри запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными. «Я все-таки надеялся, что это не она. Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно. «Ну, если предположить, что Лоям не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?» «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
13: «Ясно», —
11: Харри кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было, Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Харри. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Харри, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет?» «Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела». «Вот в том-то и дело», — Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. «Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен Кул и Молли, не наберется точно». «Значит, географию поисков придется расширять». Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой. «Съездим завтра к Бертикулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...» Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен. Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка».
14: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
11: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадикриге есть подобный клуб?»
14: «Как не быть?»
11: Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
14: «А в Мадикриге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
11: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
14: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
11: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
14: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
11: «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?» Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения».
14: «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри. «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?»
11: «Нет, как и вождение в пьяном виде, и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами». Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми».
14: «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы».
11: «И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?»
14: «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
11: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
14: «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадикриге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
11: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
14: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
11: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
14: «И выпить их по возвращении в Мадикриг?»
11: Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
3: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся.
11: «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесеныша.
14: Предлагаете сбежать на пару часов?»
11: А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. «А там есть доска для дартса?»
14: «Не знаю».
11: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился.
14: «Проверим?»
11: «Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма», — в тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь.
15: Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками. «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
11: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд.
15: Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе. Тикс не послушался. Харри поморщился. «Вот же упертый мальчишка!» Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается. Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки? Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. «Устроился на крыше дома напротив». Он усмехнулся и покачал головой. «Надеюсь, не свалится с простудой». Он заверил, что брал с собой спальник. «Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта», — заметил Ричмонд. Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. «Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да?» «В качестве профилактики рецидивов, так сказать».
11: «Разумеется, нет!» — Харри хмуро покосился на Ричмонда. «А вы что, дали бы?»
15: «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», — с улыбкой ответил Ричмонд. «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикст притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
11: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес».
15: «Куда сначала?» Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен. «Убрать их целиком, видимо, не получилось. Заедем домой или сразу к Коннорсу?»
11: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу».
15: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу 2 крайне помятых, невыспавшихся лица.
11: «И как это понимать?»
15: Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.
1: «А как хочешь, так и понимай!» — фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного». «Агент Ричмонд, вам велели передать...»
15: Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку.
1: А на словах... «Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...»
15: Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете.
1: «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
11: «Спасибо».
15: Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?»
1: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья. «Ознакомливайтесь на здоровье».
15: Пепси растянула губы в улыбке и со остервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер.
1: «Прошу».
16: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
17: «Спасибо, мисс Стерджес. Не остался в долгу тот».
16: «И что? Это все?»
17: Обернулся к Харри, глянув на распечатку.
16: «За 30 лет?»
17: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что».
16: Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
18: «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба».
16: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
17: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться.
16: «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
17: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения».
16: Пепси тяжело вздохнула.
17: «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
16: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись.
19: «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
16: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд. Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах. Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой.
19: «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига»,
16: — крикнула Пепси из глубины здания.
19: «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
16: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда. Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой.
17: «Извините ее». Харри и сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям. Но зато вовсе идеальный порядок.
19: «Все нормально»,
16: — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами».
18: «Тут я», — подал голос Джаред.
16: Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку. «Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком». «Это Молли Коннорс». Он протянул папку Ричмонду.
19: «Молли?»
16: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
19: «Черт! Я надеялся, все-таки не она».
16: «Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
20: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
16: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лаям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
18: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
16: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
18: «Так точно, босс».
16: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
20: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
16: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли.
17: Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел. Чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского.
16: Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей?
17: «Можно я с вами?»
4: вдруг тихо сказал Тед.
21: «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
4: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец». Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо. «Посмотришь, когда мы его привезем». Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал: «Одну минуту!» — раздавшееся по ощущениям из какой-то кладовки.
22: «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня».
4: Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором.
23: «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо».
4: И Лаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри.
23: «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?»
4: Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие.
22: «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям».
4: Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Харри на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи.
21: «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
23: «Компьютер»,
4: — прошептал Коннор с непослушными губами.
23: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
4: Он покачнулся, ухватившись за куртку Харри.
22: «Пойдем, Лаям». Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку.
4: «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
23: «Но фотографии...»
4: — не унимался Коннорс.
23: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
22: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде».
4: Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
23: «Адвокат?»
4: — голос Коннорса сорвался.
23: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
4: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу.
22: «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону.
4: Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Харри, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
21: «Это было обязательно?» — спросил он сухо.
23: «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
21: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
22: «Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. Между прочим, почти 6 месяцев носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
21: «А знаете, почему это случилось?
23: Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из

0: «И вас сослали сюда?» Хари невесело усмехнулся. «Наказали нами?» «А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?»
1: «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству».
0: А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску, но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. Две стены были заставлены стеллажами, на которых теснились сотни книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего три папки и аккуратно выровненная стопка фотографий.
1: «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
0: «Да, Лаям ее показывал». Хари наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине». «Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря». Без дополнительных указаний он перебрал изображение и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим. «Надо будет проверить их на предмет уникальности». Феникс сделал себе пометку. «Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там». Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал. «Программа для обработки фото», — протянул Хари и ткнул курсором в значок на рабочем столе. Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг. «Платная подписка?» — Хари поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?» «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой. Но все было как-то слишком очевидно. Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Хари нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
1: «Надо же», — удивленно протянул Хари. «Я думал, он их заказывает где-то».
0: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью. Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему, а этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их. «И посмотрят, что можно сделать с письмами. Хари, откройте почту, посмотрим, что там». Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Хари все равно открыл несколько.

0: Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе. «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими. «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки. «Зачем?» «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери». Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту. «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться. Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал. А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления. И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди. Список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство. Демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов. Он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
1: «Спасибо».
0: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
1: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри. «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение».
0: «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
1: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
0: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
1: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
0: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время. «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом». «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем. Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания». Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично. Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса. Как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма? Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса. «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
1: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди».
0: Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе или лучше чай?» Тот не ответил.
1: сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
2: «Можно?»
1: — Лаям всхлипнул.
2: «Можно мне ее увидеть?»
1: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри. «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа. Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
3: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста».
1: Наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед. «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
3: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
1: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
3: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
1: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком. Но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно, и даже скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
3: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
1: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман Сеймур, тогда еще Вашингтон, обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
4: «Пойдем пить чай», — он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
3: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
4: «И кто из них тебя обидел?»
1: Харри облокотился на стойку.
5: «Джаред? Вряд ли». «Тони?»
1: Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
3: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
4: «Дай угадаю».
1: Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться.
4: «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
3: «Пф!»
1: — фыркнула Пепси.
3: «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем».
1: Она с силой захлопнула дверь.
3: «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
1: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
3: «Разозлилась?» — опешила Пепси.
1: Она фыркнула, на этот раз весело.
3: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
4: «Кто-то сказал кино?»
5: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
3: «Зачем тебе этот мальчишка?»
1: Удивился он вполне искренне.
3: «Он тебя на полголовы ниже».
4: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
3: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
5: сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
1: «Зрелость». Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
3: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси.
1: «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
5: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
1: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
4: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
3: «Спокойно, я пришел с миром!»
1: Джаред примирительно поднял руки.
3: «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
4: «Не стоит недооценивать парня», —
1: Харри покачал головой.
4: «И никаких любовных разборок».
1: «Любовных?» — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?»
4: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
5: — фыркнул Джаред.
4: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
1: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
4: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
6: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
5: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
1: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
4: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
3: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты»,
1: процедил Тикс. «Так, ну хватит», вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
3: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
1: Тикс негромко выругался. «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан... Тед!»
5: Харри предупреждающе вскинул руку.
7: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
1: Тикс с досадой пнул стойку так, что она задрожала.
7: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
6: «Посмотрите, какие мы грозные!»
1: Вздохнул Джаред.
7: «Что я такого сказал?»
1: Спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд.
7: «Нашей Пепси 19, а он 4-й десяток разменял. И разведен к тому же».
1: «Ну и что?» Тони вышел на шум. «Мой отец развелся 3 до того, как встретил маму. И ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не 4-й десяток, а только 30.
5: Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 по часовой стрелке крутил?»
7: «Ладно», — буркнул Тикс. Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным поймальчиком. «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
1: «Локти потом кусать не будешь?» Неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
5: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
1: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
8: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за

0: эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени, помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить. Хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода и стола.
1: В Варшаве за столом у кардинала Радзиевского Карл говорил: «В него ни единой скорлупы не пропущу. Пусть московиты и не надеются сидеть у моря. А покончу с августом, мне Санкт-Петербург как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть».
2: Ну и дурак же он,

0: бодлеву мать.
1: Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову.
0: Съехаться мне с ним на поле, я бы этому герою показал вишневую косточку.
2: И еще говорил, в Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу. У московских купцов товар пускай гниет в амбарах.
0: Ой, а товар-то у нас не гниет, Минхерц, а? Ну что ж, Минхерц, в убытке не останемся. Им тоже надо иметь удовольствие. С отвагой плыли. Квасом хочешь поддать?
3: Угу.
0: Чего ты там, угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько.
1: Нартов открыл медную дверцу в печи и, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный, мягкий дух. Жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крякнул, помахивая себе на грудь листьями березового веника.
0: Минхерц, ой, а вот Гаврил Бровкин рассказывает, в Париж, например, парится. Да еще с квасом ничего этого не понимают. И народ мелкий.
2: Там другое понимают. Чего нам не мешает понять. Купцы наши чистые варвары. Сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать. 3 года будет врать божиться. Плакать, подсовывать гнилье. Покуда и свежее у него не сгниет. Рыбы в Северной Двине столько, весло в воду сунь, и весло стоит. Такие там косяки сельди. А мимо амбаров пройти нельзя. Вонище.
0: Это есть у нас, Минхерц. Темнота же. Им купчишкам-дьяволам дай воли. В конфузе все государство приведут.
3: Нартов, подай пив холодненького.
1: Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову. С кудрявых темных волос его лил пот.
2: Хорошо.
0: Да.
2: Очень хорошо. Так ты, комрад любезный. Без Петербурга нам, как телу без души.

0: В высокой комнате пахло сырой штукатуркой. На белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зеркалами. Горело много свечей на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы, среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог попотчевать гостей генерал-губернатор. Ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы – все привезенное Александру Даниловичу в дар подрядчикам Негоморским. Петру Алексеевичу было подано горячее – лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторе близ Фонтанки у рыбака чухонца, содравшего ради такого случая 5 алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями. На них после бани надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно. Выпуклые глаза его были строгие, страшноватые. Когда же набивает трубку или по какой иной причине он опускал их, круглое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом, казалось добродушным. «Подходи смело, стучись чаркой о его чарку. Твое здравие, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой. Темные, тонкие, завивающиеся волосы его встряхивались.
1: «Во имя Бахуса!»
0: — говорил боском. И пил, как научили его в Голландии, штурмана и матросы, не прикасаясь губами к чарке, через зубы, прямо в глотку. Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил назло шведам такой хороший дом с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят и горячатся о большом деле, не задумываясь, сколь оно опасно и удастся ли оно. И в особенности радовало сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенькую записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кисетом, все это стало в яви. Ветер рвет флаг на крепостном бастионе. Из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город. Как город еще не велик, но уже во всей обыкновенности. Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, белесым и теплым, добытым с великими трудами. Хорошо на Белом море, колышущим студеные волны под нависшим туманом. Но не равняться им с морем Балтийским. Широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь и сердце бьется по-особенному, и у мысли распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое. Александр Данилович нет-нет, да и поглядывал, как у Минхерца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки.
2: «Да будет вам, заладили, овес пшено! Господин бомбардир не затем сюда ехал слушать про овес пшено. Фельтон, налей Ренского, того самого».
0: Как всегда, Меншиков угадал, прочел в потемневших глазах Петра, что вот-вот настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так, и этак у него в голове, отчетливо и уже непоколебимо становилось волей. И тут не спорь, не становись поперек его воли. За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой бутыли в чарке. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула.
3: «Король Карл отважен, но не умен. Весьма лишь высокомерен. В 700-м году фортуну свою упустил. А мог быть с фортуной. Мы бы здесь Ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Показали всему миру, что шведы не чудо, и бить их можно.
1: и в чистом поле, и на стенах. Но разумно ли, утвердясь в Петербурге, вечно отбиваться от шведов на сестре реке, да на Котлине острове? М? Надобно нам отважиться наступать самим. Надобно идти за реку Нарву. Брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас, комрады. Промедление смерти подобно.
0: Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.
4: «Сиди, сиди, Данилыч. Провожать не надо. Схожу, подышу, вернусь».
0: Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома из-за колонны отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях. Опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.
5: «Государь!»
4: «Тебе чего? Ты кто? Встань! Указа не знаешь!»
5: «Великий государь! Бьет тебе челом детинишка скудный, бедный, беззаступный и должный Андрюшка Голиков! Погибаю, государь, смилуйся!»
4: «От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?»
5: «Здоров я, государь. От работы не бегаю. Вожу камень и землю копаю, бревна пилю. Государь, сила чудная во мне пропадает. Живописец есмь от рода Голиковых, Богомазов из Палихи. Могу парсу написать, как бы живые лица человечьи, не стареющие, не умирающие, но дух живет в них вечно. Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму весьма искусно».
4: «Корабли умеешь писать? А как тебе поверить, что не врешь?»
5: «Мог бы сбегать, принести, показать, да на стене написано, на штукатурке. И не красками, углем. Красок-то кистей нет, во сне их вижу. За краски хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил, в огонь бы кинулся».
4: «Пойдем».
0: Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее. Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли крытые дерном низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков, вне себя, кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек 20 спало на нарах. Из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной. Латал рубаху. Он не удивился, увидев царя. Воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился. Как в церкви, черному лику.
4: «Жалуйся. Еда плохая?»
6: «Плохая, государь».
4: «Одет и худо?»
6: «Осенью выдали одежонку. За зиму, вишь, сносили».
4: «Хвораете?»
6: «Многие хворают, государь. Место очень тяжелое».
4: «Ты откуда? По какому наряду пришел?»
6: «Из города Керенска пришел. По третьему, по осеннему наряду».
4: «Почему остался зимовать?»
6: «Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выть на печи. Остался по найму на казенном хлебе. Возим лес. А ты посмотри, какой хлеб дают. Плесень».
0: Петр Алексеевич присел на нары, обхватил копенку, пронзительно в глаза глядел на бородатого мужика.
4: «Я виноват. Всех обобрал. Так?»
6: «Пытаешь правду? Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные. Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Да ни поборов таких не было. А ныне все деньги, да деньги давай. Сыновей моих ты взял в драгуны. Дома старуха да 4 девчонки, мало-мало меньше. Конечно, государь, тебе видней, что к чему».
4: «Это верно, что мне виднее. Дай-ка этот хлеб-то,
0: Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман.
4: Пройдет Нева, привезут новую одежу, лапти. Муку привезут. Хлеб будем печь здесь.
0: Он пошел было к двери, забыв про Голикова. Но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него. Петр Алексеевич с усмешкой сказал:
4: «Ну, Богомаз, показывай».
0: Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:
7: «Вельми преславная морская Виктория в Устьеве мая 5 дня 1703 года. Неприятельская шнява «Острель» от 14 пушек и адмиральский бот «Гедан» от 10 пушек сдаются господину-бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову».
0: На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на абордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточки.
1: Ну и ну. Откуда же ты знаешь про сию Викторию?
7: Ха, я тогда на твоей лодке был гребцом.
1: Так я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов.
0: Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали, гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у Минхерца подергивается уголок рта, и быстро соображал, с чего бы это.
4: «На, закуси!»
0: Вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба.
1: «Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!»
8: «И Минхерц, тут не я виноват. Хлебными выдачами ведает Головнин. Ему подавиться этим куском! Ах, вор! Ах, бесстыдник!
1: Ешь! Дерьмом людей кормишь! Ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь, за каждую душу человечью!»
0: Александр Данилович повел на Минхерца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы. Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Акиста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть. И все-таки ему там нравилось. Денщик Нартов тепло натопил печь. На столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было, нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все, чем писать, готовальные чертежные, столярные и медицинские в толстых кожаных сумках, подзорные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял в полуроста человека медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости. Лежало несколько якорей для ботиков и буеров, смоляные концы, бокаутовые блоки. Тут бы Петру Алексеевичу после бани и хорошего ужина и заснуть сладко. На деревянной постели с крашенинным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщовый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше, порывами взвывал в печной трубе, тряс ставней. На полу на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный Алексашка.
4: «У тебя тут человек один есть, лес возит. Вот Бог дал таланту».
8: «Хм, это Андрюшка Голиков, что ли?»
4: «Здесь он зря. Не при своем деле. Надо его послать в Москву. Пусть напишет Парсуну с одной особой.
0: Петр Алексеевич покосился. Алексашка не разобрать. Кажется, начал скалить зубы.
4: А вот встану, так отвожу тебя дубинкой, куманек. Будешь знать, как смеяться. Скучаю я по Катерине, вот и все. Закрою глаза и вижу ее живую. Открою глаза, ноздрями ее слышу. Все ей прощаю. Всех ее мужиков с тобой вместе. Евина дочка. И сказать больше нечего.
0: Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном в шуме ветра начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда.
9: Нева тронулась, Мерчерц!
4: Да ну, теперь нам не спать.
0: Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые грибные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и 5 верст вверх по Неве. На берегу из поломанного ельника выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил 2 пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно испуганными глазами, проговорил осипшим голосом.
10: От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир.
0: Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский. Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо.
11: Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с цифирным письмом. Он и нарочный объявился при знатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском. Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше 40 вымпелов. Силы мои слабы, конницы самое малое число, пушек только 9, и то одну на днях разорвало при стрельбе. Кроме конечной погибели ничего не жду. Помоги, государь.
0: И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву значило отказаться от овладения главными крепостями – Нарвой и Юрьевым, без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить было нельзя ни час. Через небольшое время нарочные поскакали по Шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом повернуть обратно в Петербург войска и грибной флот. Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший из седла 3 суток, только успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью, и отправился обратно в лагерь Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено без сомнений положить печаль свою на Господа Бога и стоять с войском крепко против шведского флота, даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб.
1: На словах передашь ему. Через неделю всеми войсками буду под Нарвой.
0: На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним Чамберс, Меньшиков, а Никита Иванович Репнин и последним Апраксин Петр Матвеевич. Этому весьма мешала тучность и верчение головы. Шутка ли взлезть на такую страсть? Сажен 10 над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся. Вынул из кармана подзорную трубу, расставив ноги, стал глядеть. Нарва была видна будто на зеленом блюде. Все ее приземистые башни с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен выступы бастионов, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы города, острые кровли кирок вздеты, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались 8 мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами крепости Ивангорода, построенные еще Иваном Грозным.
12: Наш будет город!
13: А ты не раздувайся раньше времени!
0: На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстилалось море. Ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала Депру с серебряной рукой. Апраксин, вцепясь в перильце зыбкой площадки, сказал:
14: «Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы. Полсотни кораблей, адмирал такой отважный. Истинно, Бог меня выручил. Не дал ему, проклятому, ветра с моря.
9: Сколько добра пропадает, а? Трюм у него доверху часть забита угрями копчеными, рыбой камбалой, салатой, ветчиной ревельской. Ай, ветчина у них, батюшки. Уж где едят, так это в ревеле. Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, черт однорукий. Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная. Почему у тебя лодок нет? Такой штиль, посадите роту гренадеров в лодке, да проидеваться некуда.
13: Чайка на песок садится. Ей-ей садится. Бьюсь о заклад на 10 ефимков. Жди шторма. Кто хочет биться? Эх, вы, моряки. Не стани, Данилыч. Весьма возможно, и попробуем адмиральской ветчины.
0: И, сунув трубку за пазуху, Петр бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, крикнул:
13: «Один эскадрон, пошли вперед, с другим следуй за мной».
0: Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, рослый гнедой мерин с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха, шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рысе высоко подскакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов. И конь с веселыми глазами, и всадник точно играли. То, проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался. Алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича. Велись перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день. В небольших рощах, в покинутых сейчас садах, распелись, раскричались птицы. Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полузгнившие колья, торчавшие повсюду из земли.
15: «Здесь погибла моя армия. На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы силу. Здесь мы научились, с какого конца надо редьку есть. Да похоронили навек закостенелую старину, от коей едва не восприняли конечную погибель».
0: Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями. Наверху воротной башни стояли шведы в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал отставенно вытянутой руке желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича.
13: Кто этот высокий на башне?
14: Государь, он самый и есть. Генерал Горн, нарвский комендант.
0: Едва Апраксин выговорил это имя, Александр Данилович столкнул коня и поскакал по лугу к башне.
13: Дурак!
0: Бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот Меншиков осадил, сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протяжно.
16: Эй, там, на башне! Эй, господин комендант! Выпустим вас из города с честью, со знамена, ружья и музыкой! Уходи полюбовно!
0: Генерал Горн опустил трубу, слушаясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему его перевели. Суровое стариковское лицо сморщилось, как от кислого. Он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меншикова. На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко, ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом, и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни.
13: Запомни, Данилович, истинный бог, увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой. Молчи, не отвечай. Сегодня ты сам себе выбрал долю. Я думал, кому дать начало над осадным войском, тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего пред иноземцем. Сам все испортил, друг сердешный. Плясал, как скоморох на коне перед генералом Горном. Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские? Все шутить хочешь, как у меня за столом? А на тебя Европа смотрит, дурак! Че не отвечай! И еще второе. Посмотрел я опять на эти стены. Смутился я, Данилыч. Второй раз отступать от Нарвы нельзя. Нарва — ключ ко всей войне. Если Карл этого еще не понимает, я понимаю. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела. Через 2 недели придут осадные пушки. А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям. Шлепенбах висит за плечами. Будем здесь топтаться на кличе мы Карла из Польши со своей армией. Город брать нужно быстро. И крови нашей много лить не хочется. Что скажешь, Данилыч?
17: Можно, конечно, придумать хитрость. Это дело 10-е. Но раз фельдмаршал Огильви здесь глава, пусть он уж по книгам и разбирает, что к чему. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь. Тяп-да-ляп, по-мужицки.
0: Меншиков топтался, мялся и поднял глаза. У Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное. Таким он его редко видел. Алексашку как ножом по сердцу полоснула жалость.
17: Минхерц, ну что ты, а? Дай срок до вечера, приду в палатку, что-нибудь придумаем. Людей наших, что ли, не знаешь? Ведь нынче не 700-й год. Не кручись, ей.
0: Море всегда завораживало и всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, Петр ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона «Драгун» к морскому берегу. В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помрачненного горизонта. И море, наконец, вдохнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все нептуновы губы. Придерживаясь ветвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из-за клубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели. Обрушилось небо. Около Петра Алексеевича очутился Меньшиков, тоже в зюидвестке, в куртке.
18: Вот это шторм! Вот это люлю!
17: Менхерц, да чего ж ты догадлив?
18: А ты сейчас только понял это.
17: А, с добычей будем!
18: Подожди!
0: Ждать пришлось не так долго. При вспышках молнии стали видны совсем невдалеке военные и купеческие корабли адмирала де Пру. Буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали, раскачивались голые мачты, развивались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с нептунами и морскими девами. Казалось, еще немного, и весь разметанный караван прибьет к берегу.
18: Молодец! Гляди, что делает. Вот это адмирал! Он клевера ставит. Форстенга стакселя. Полка стакселя ставит. Треселя ставит. Ах, черт! Учись, Данилыч!
17: Ох, уйдет!
0: Изменился ли ветер немного? Или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала? Корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжало нести на песчаные отмели. Треща и громыхая реями, хлеща клочьями парусины, они сели на мель в шагах в 300 от берега. Огромные волны начали валить их, перекатываясь, смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.
17: А ну давай по ним огонь с недолетом для испуга!
0: Пушки рявкнули, и бомбы вскинули в воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшикову пришлось спешиться. Жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплевываясь и крича.
17: Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!
0: С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и абордажные сабли «Москов», «Друг» и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда.
19: «Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно».
0: По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные из барок, были на виду шведов привезены в лагерь. За телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки раздали по ротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!»

0: Пиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меньшиков не обманул. Придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал, какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился.
1: «Спьяну, что ли, придумал?»
0: Ну, походил по шатру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся.
1: А неплохо было бы одурачить старика.
2: Минхерц, одурачим, ей-ей!
1: Это твое ей-ей дешево стоит. А не выйдет ничего. Не в шутку ответишь, куманек.
2: Что же я отвечу? Не в первый раз. На одном ответе всю жизнь живу.
1: Делай.
0: В ту ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стременную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны и панчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские триухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно эскадрон за эскадроном два драгунских полка Асафьева и Горбова и два полка Семеновский и Ингерманландский, с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по Ривельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги в 10 верстах от Нарвы. Туда же, в урочище, было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили. Ясное утро 8 июня под Нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под триухов, строились в две линии. Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на Ривельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела. Через минуту снова два выстрела и так до 6 раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха. И сейчас же с бастиона «Глория» они ответили королевским паролем из 21 пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола. За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидев, как по ту сторону шансов перед строящимися в две линии московскими войсками по-козлиному поскакивает на белом коне разряженный Меньшиков, нахальнейший изо всех русских. Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к Ривельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну. Этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость. Поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. 12 эскадронов конницы и 4 батальона пехоты стояли у него у запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу на русских. Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «Ура!». Крик долетел до Нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду, из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставив перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло сходу стрелял через головы первого ряда. В третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из ледунки полотняный платок, встряхнул его, провел по глазам и пробормотал:
3: «Боги войны!»
0: Шведы не успели пройти двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. «Что за черт?» Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи. Но он выжидал. Наконец-то! Из лесу выдвинули шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда, это он увидел ясно, смешались ряды Меншикова. Пора! Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир. За ними бегом пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином нарвский гарнизон так, чтобы с налету, перескочив через русские частоколы и рогатки, ударить Меншикова с тыла во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях. Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меншикова. Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меншиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по их япончам и по желтому со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлиппенбаха. Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меншиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах. Слеза замутила глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на веслоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха. Он походил более всего...
4: «Господин генерал, измена!»
5: «Вижу и без вас, что этот царь Петр наряжен в шведский мундир. Меня изрядно провели за нос. Понимаю, без вашей помощи. Прикажите подать мне кирасу и шпагу».
0: Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную подзорную трубу и как молодой побежал по крутой лестнице с воротной башни. Там, на поле машкерадного боя, началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальона Меншикова кинулись со всей фурии с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть нарвского гарнизона. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг, а кирасы и шлемы. Взвивались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, сшибались, размахнув руки, валились. Все русское войско вылезло на шансы, как на Масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи. Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину и мало кем еще виденную копченую камбалу. Рыбка пованивала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие.
6: Поставил премудрому горну изрядный нос. Истинно ты именинник сегодня.
0: Басил, подскакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич, и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток.
7: Бьюсь об заклад, ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея,
0: кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора.
7: Трудно представить себе людей более хитрых, чем русские.
0: Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена Большого Носа. Начало было складное.
8: Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощенному коту, акеле фрыкающему.
0: Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу. А Никита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском, сколько нужно, сказал под конец:
7: Петр Алексеевич, а стоит ли срамить-то старика? Ведь дело еще не кончено.
0: На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман.
1: Посмеялись? Будет.
0: Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо. Распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели. Вильнув длинной шеей, он, как всегда, владел собой.
1: «Кончай гулять!»
0: И вышел из шатра. Расцветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, а Никита Иванович Репнин и полковник Рен.
1: «Еще раз повторяю обоим. Пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, чтоб он не мог уже более собраться силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте».
0: А Никита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги. Все участники вчерашнего маскирадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело. Окружить под Визенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из Измайловского, повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява Катерина скользила будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина Ульрика. И на краю воды и неба в дымке поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер». Корабли эти недавно были взяты у шведов. Виктория случилась нежданная и весьма славная. Русским досталось 12 бригантин и фрегатов. Вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который 2 года не пропускал в Чудское озеро немалого суденышка. Грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каралус». Когда же на рассвете продрал глаза, сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям.
9: «Огонь с обоих портов по русской пехоте!»
0: закричал командор, Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты, русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж. Срам получился немалый. Пехота взяла в плен эскадру. Командор Лишерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя вырвалось изо всех щелей и люков. Мачты, реи, бочки, люди. И сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо. За бортом пологая волна слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попевало в снастях. Хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы. Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой. Вез шведские знамена, сваленные под грот мачтой. Третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что де...
10: Божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину, городок Юрьев.

0: 10 дней, прибыв туда из-под Нарвы, сделал то, чего фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вабана, казалось никак невозможным. Еще было удовольствие, поглядывая на далекий лесной берег, знать, что берег недавно шведский, теперь наш, и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек. Много взял, хочется больше. Уж, кажется, приятнее быть ничего не может. Таким ясным утром плыть на красавице Шняве, неся за высокой кормой назло Карлу огромный Андреевский флаг. Так нет, именно сегодня, жарко до дрожи, раздумалось ему об его зазнобе.
1: Зазноба. По-другому не назовешь ее. Ни мадамка, ни девка. Зазноба. Свет Катерина.
0: Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул ноздри влажный воздух. От воды и корабельного дерева пахло купальней, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день. То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским. Ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы.
1: Знала, чего делала. Ведьмачка ливонская. Кудрявая, веселая. В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливы. А ведь ни одной не равняться с Катериной. Ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка. Ни одной не захотелось взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.
0: Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компании кто-то, должно быть, с просонок сорвался, хлопнул дверью. Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу.
2: Я здесь, милостивый государь.
0: Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его неуместное здесь на борту тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы.
3: «Чем писать?»
0: Макаров заторопился, уходя, споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей. За ухом торчали гусиные перья.
3: «Встань у штурвала, цепись крепче. Сухопутный, держи так. Заполощешь паруса линьками по почью».
0: Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик, яблоко на верхушке грот-мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать.
3: «Госпожа Манисе Толстой и Екатерине Васильевской, тетка и матка, здравствуйте на множество лет. О здравии вашем слышать желаю. А мы живем в трудах и в нужде. Обмыть, обшить некому, а паче всего без вас скучно. Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет. Ей-ей, что как я стал служить, такой славной игры не видел. Короче сказать, с божьей помощью взяли на шпагу Юрьев. Что же о здравии вашем, то, боже, боже, сохрани вам отписывать о сём. А извольте сами ко мне быть поскорее, чтобы мне веселее было. Доедете до Пскова, там ждите указа, куда следовать далее. Здесь неприятель близко. Питер. Макаров, нас сложи, запечатай, не читая. С первой оказией пошлешь».
0: Стало немножко будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка. Затрепетали паруса. Приятно потянуло пороховым дымом. На мостик сбежал командир Шнявы капитан Неплюев. С молодым костлявым дерзким лицом, придерживая короткую саблю, крикнул в два пальца к трюму.
4: «Господин бомбардир, адмиральский час. Извольте принять чарку».
0: За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький фельдтен в зеленом вязаном жилете. На борту вместо поварского колпака он повязывал голову также по-пиратски белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком. Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово, вытянул крепчайшую водку с сивушным

0: духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву:
1: «На ночь станем на якорь у Наровы. Ночевать буду на берегу. Дно промерял? Ну, добро. Ступай».
0: Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады. Фельдмаршал Шереметьев ввел осаду Юрьева с прохладцей. Особенно не утруждал ни себя, ни войско, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречевые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала. 2 года воевал смело и жестко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в Нарвский лагерь прибыл, наконец, фельдмаршал Огилви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу, за немалое жалование, мимо кормления и всякого винного и иного удовольствия в год 3000 золотых ефимок, Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев. 6 дней длилась огненная потеха. Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу, что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот поблизости под артиллерийской телегой. В сумерки, в ночь на 13 июля, он вызвал Шереметьева. Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра», медного тульского литья. На нее для охлаждения пришлось вылить 20 ведер уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и, торопливо проговаривая слова, разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена крепости была, наконец, пробита в 3 местах. Этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни.
2: «Как гвозди вбил! Не так разве? Весь угол башни завалился, и вся она вот-вот рухнет! Игнат! Ты где? Не вижу! Подойди!»
0: И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком.
2: «На, не дарю, другой при себе нет, а покури. Хвалю, живы будем, не забуду».
0: Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял 3 ух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками.
3: «А табачку-то в ней, ваше величество, нету».
0: Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем табаку не крошки.
2: «Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее ни водки, ни табаку».
0: Бомбардиры опять засмеялись.
2: «Сделай милость».
0: Шереметьев учтиво с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет.
2: «Ах, спасибо! Да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину! Дарю его тебе, Игнат! А трубочку мне верни, не забудь!»
0: Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним.
2: «Борис Петрович, ждать более нельзя. Люди рассердились. Гренадеры, который день лежат в болоте, трудно. Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь. Ты, не мешкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков. Мужики угрюмые, отважные. Сам делай свое дело. Для бога только не теряй людей напрасно. С рассветом пойду на приступ».
0: Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился.
2: «Ступай, голубчик».
0: Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь. Сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена. По всему городу били в набат. Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Жидок, орловец. Похожий на цыгана, черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали от злости, он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток, и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно.
2: «Ступай!»
0: Тотчас зашипела, взвелась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставив штыки, шли роты московских стрелков. Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился. Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Жидка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал «Ура!». Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка. Поднялся крик, рев, лязг. До 4000 людей сбилось у стен и ворот. Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая в мху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли. Его догнал низенький полковник Нечаев.
4: «Государь, туда нельзя!»
2: «Пошли за подмогой!»
4: «Государь, не надо!»
2: «Говорю, пошли!»
4: «Не надо! Наши уж отбивают у него пушки!»
2: «Врешь!»
4: «Вижу!»
0: И точно! Метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка. Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город.
4: «Государь, теперь пошла потеха!»
0: Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно, и столько их напрасно побито шведом, кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там сгоряча убили 4 барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамат сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившая сдача с трудом и не сразу, остановил побоище. Катерина с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще с высокими перьями на шляпе.
5: «На дне обшлага у красавца пошло чай не менее 10 аршин вишневого аглицкого сукна».
0: Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее в бок, крикнул:
6: «Виват! Господину бомбардиру виват с великой викторией!»
2: «Погоди, я сейчас к тебе слезу. А у вас какие новинки?»
6: «И у нас не без виктории!»
2: «Это добро! А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и девишка кое-какого, и того не было».
6: «Три бочонка рейнского получено вчерась. В нашем стане никак в Шереметьево. Ни в чем ни задержки, ни отказу нет».
2: «Хвастай, хвастай».
0: Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал «Взятые отвагой» и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь. Он покраснел. Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще:
2: «Хорошо поплавали, командор.

0: Петр Алексеевич ничего больше не прибавил. Вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоляному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меншиковым.
1: Рад, что встретил. Спасибо. Значит, и вас с Викторией. Шлепенбаха разбили?
2: Да еще как, не отец. А Никита Репнин налетел на телегах на него около Вендена. А полковник Ренска Валерий, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город. Шведу хочешь, не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлепенбаха так, что сей герой едва ушел с десятком кирасир в Ревель.
1: Все-таки и в этот раз ушел. Ах, черти.
2: Уж очень увертый. Пустое.
1: Она теперь без пушек, без знамен, без войска.
2: А Никита Иванович потом с полпьян плакался. Не так, говорит, мне жалко, я Шлепенбах не взял. Жалко, его коня не взял, птица.
1: Я ему выговорил за такие слова. Ты, говорю, а Никита Иванович не крымский татарин, конерканий. Ты русский генерал, должен иметь государственное размышление, а? Мюнхен.
0: Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь.
1: Из Москвы были вести?
2: Да опять тебе да кука. Был посланный от князя Кесаря писем, грамот приволок целый короб. Был проездом в Петербург Гаврил Бровкин. Привез тебе из Измайловского письмецо. Оно при мне, Менхерц. А да, еще 4 дыни парниковых. Вез их завернутый в бараний тулуп. За ужином попробуем. Рассказывают, в Измайловском тебя, ох, как ждут. Все глаза проплакали.
1: Ну уж это ты врешь.
0: Ужинать сели в шатре вдвоем. Петр Алексеевич, сутулясь на сидельных подушках, ел много. Проголодался на Шереметьевых харчах. Меншиков щепетно неохотно брал с блюд и больше пил, прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, любезной и румяной, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах.
3: Ну-ну.
0: Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы. Темные глаза его редко когда смеялись.
3: Как на кукуе в мимо прошедшее время восхвалим, сердечный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу, неугомонную Венус. Давай-ка письмецо-то.
0: Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же, сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василевской. Хотя и написанное рукой Анисьи Толстой. Потому что Катерина писать не умела.
4: Государю, свету радости. Посылаю вам, государь, свет радости, гостинец, дыни, что со стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость, во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю.
3: Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет радость, гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели, так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость, во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю. Немного написала. А долго чай думала? Брови морщила, передник перебирала.
0: Насмешливо тихо проговорил Петр Алексеевич, выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра.
3: Данилыч, крикни Макарова! Разбери с ним московскую почту, а я разомнусь.
0: Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоусками кони конвоя, прибывшего с Меншиковым. До колена мочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянуло прелью и медом. Смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц. И явственно доносился голос, должно быть, солдата-коновода, из тех балагуров, кто не даст людям спать, только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось.
5: Чепухает все, ведьма, ведьма. Была она пошлая дворовая девка, чумазая, в затертой рубашонке. Такой ее и взяли. Не всякий бы мужик с ней спать лег. Видишь? Верно я говорю? А уж я увидел ее, когда она жила у фельдмаршала. Выскочит из шатра, помою выплеснет, вытрет с передником и в шатер ножками. Тяп-тяп-тяп, гладкая, проворная. Тогда еще подумал, эта кукла не пропадет. Ох, проворно!
6: Дядя, так как же дальше-то с ней?
5: А ты не знал. Истинно говорится, за дураками за борь не ездят. Теперь она живет с нашим царем. Ест пироги, пряниками заедает. Полдня спит, полдня потягивается.
6: Дядь, так какая-нибудь, значит, у нее это устройство особенное?
5: А ты вон у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство.
7: А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем.
0: Петр Алексеевич дышал с трудом. Стыд жег лицо. Гнев приливал черной кровью.
8: За такие речи о государевой чести князь Кесарь ковал в железо. Схватить их. Срам, срам, смеху-то. Сам виноват, что уже все войско смеется. Девку взял из-под мишки.
0: И он головой вниз шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость. Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переводя дух, положил руку на опущенный мокрый лоб.
8: Ах, кукла распутная, Катерина!
0: И она ощутимо возникла перед ним. Смуглая, сладкая, жаркая, добрая. Не виноватая ни в чем.
8: Черт! Черт ведь знал же все про нее, когда брал. И про солдата знал.
0: Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое.
5: Кто идет?
9: Я иду.
0: Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, не успеть моргнуть, подхватили ружья и стали без шевеления. Фузей перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, наготове в огонь и на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер.
9: «Уголька!»
0: Средний солдат, рассказчик балагур, кинулся на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из-под лобья покосился на крайнего солдата.
8: «Этот Эрзила здоров, ладен». Лица его не мог разглядеть.
9: Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?
0: Солдат ответил точно, по уставу, но с московским развальцем. От этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы.
7: Блудов Мишка, Драгунского Невского полка, 6-й роты коновод, поверстан в 699-м. Роста без трех вершков, три аршина, господин бомбардир.
9: Воюешь с 99-го, чина не выслужил. Ленив? Глуп?
7: Так точно, господин бомбардир. Ленив, глуп.
9: Дурак!
0: Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что не успеет он скрыться за туманом, Солдаты, понимающие, переглянутся. Засмеяться не посмеют, но уж переглянутся. Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подали свечу, в горле было сухо. Жадно выпил вина.
9: Данилыч, в Невском полку в 6-й роте. Солдат гвардейских статей. Непорядок.
0: У Меншикова в синих глазах ни удивление, ни лукавство. Одно сердечное понимание.
2: Мишка Блудов, а как же. Он мне давно известен. Награжден 1 рублем за взятие Мариенбурга. Командир эскадрона не хочет его отпускать. Коней он любит, и кони его любят. Таких веселых коней, как в 6-м эскадроне, у нас во всей армии нет.
9: Переведешь его в Преображенский, в 1-ю роту правофланговым.
0: Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь, длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт! Чего напрасно людей моришь?» Но возмутить генерала было невозможно. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно, в русском лагере происходило необыкновенное. По всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в 2 линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меншиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился. За царем и Меншиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках 18 желтых атласных знамен. На их складках извивались в негодовании, простирая лапы, 18 королевских львов. Эскадроны, царь, Меншиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего «Ура! Виктория!» во все варварские глотки. В русском лагере веселились. С бастиона Глория было хорошо видно, как вокруг царского шатра стреляли пушки. По их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни. Трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.
10: Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! Извещаю! В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с Божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу! Господа шведы! Не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниншанцы и Юрьева конфузные баталии? Предлагаем вам сдать Нарву на честный аккорд! Ослам для переговоров немедля прибыть в шатер! Чаши налиты и пушки для виватов заряжены!
11: Нет, я буду воевать! Ступай! Через 3 минуты велю стрелять!
0: Лицо Горна с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки. Жиловатые руки трепетали. Ночная тень покрыла поле. Упала роса. Давно затихли выстрелы. Задымились костры кашеваров. Всякая тварь устраивалась на покой. Но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов. Ухнем! Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы, под самый Ивангород. И скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе. На рассвете с башен Нарвы увидели, как по Имгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скоплений войск. Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город. Там он зашел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медное страшилище на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. 2 месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда, от старого города. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против бастионов Гонор, Виктория и Ивангорода, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам.
12: «Очень хорошо. Все ясно. Глупые шутки кончены. Будем драться. С нашей стороны выставим шведское мужество. Этого немало».
0: Он обернулся к кучке офицеров и топнул ботфортом.
12: «Ад будет здесь. Здесь мы подставим грудь русским ядрам. Русские спешат. Нам нужно спешить».
0: Всякую бы другую, такую длинную и скучную грамоту, Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову «прочти и изложи вразумительно». Но это была диспозиция фельдмаршала Огильви.
13: «Если считать, что жалование ему шло с 1 мая, ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в 700 золотых ефимков, не считая кормов и другого довольствия».
0: Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала. Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной, хотя и бесчинно.
13: «А что, Петр Павлович, ты с Огильви фельдмаршалом пуцоли съел? Стоящий он человек. Наши жалуются, уж больно горд. К солдату близко не подойдет, брезгует. Не знаю, чем у русского солдата можно брезговать. Задери у любого рубаху, тело чистое, белое. А вши разве у обозных мужиков только? Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром. Он моется в маленьком тазике. В одной воде и руки вымыл, и лицо, и нахаркал туда же. Ха, а нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был».
14: «Не был, не был».
0: Шафиров весь трясся, смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев.
14: «В Германии, он рассказывал, когда господину нужно вымыться, приносит чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены. А баня – обычаи варваров. А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку. И толченого, и рубленого, и просто так. Равно и холопы, и бояре. В первые дни он затыкал нос платочком».
13: «Да ну, что ж ты раньше не сказал? Ай, верно, что много чесноку едим. Впрочем, чеснок — вещь полезная. Пусть уж привыкает».
0: В шатер вошел фельдмаршал Огильви. в желтом парике, в белом, обшитом золотым галуном военном кафтане, в спущенных ниже колен мягких ботфортах. Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост.
13: Прочел я твою диспозицию. Ничего. Разумно, разумно.
0: Петр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул.
13: Спорю только в одном. Нарву надо взять не в 3 месяца, а в 3 дня.
0: Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом. Рыжие брови полезли вверх под самый парик. Углы рта опустились. Глаза выказали негодование.
13: Ну-ну, про 3 дня сказал сгоряча. Поторгуемся. Сойдемся на 1 недельке. Диспозиция твоя – многомудрый плод военной науки и аристотелевой логики. А мне Нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба. Голодный не ждет.
7: Да, ваше величество, я удлинил срок осады. Но единственное из того размышления, что русский солдат — это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать полок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он по мановению моего жезла возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену.
0: А Гильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Когда же Агильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное. Шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки сжатого рта, из расширенных глаз готовы были, не дай Боже, вырваться фурии. Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом искала что-то, нащупала гусиное перо, сломала.
13: Вот как? Вот как? Русский солдат-мужик с ружьем? Плохого не вижу. Русский мужик умен, смышлен, смел, а с ружьем страшен врагу. За все сие палкой не бьют. Порядка не знает. Знает он порядок. А когда не знает, не он плох. Офицер плох. А когда моего солдата надо бить палкой, так бить его буду я. А ты его бить не будешь.
0: В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меньшиков. Взяв покупку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом отчерчивая и помечая на карте, стоя перед свечами и отмахиваясь от мошкары, прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы. Бастион Ганор был окутан пылью и дымом. Генерал Горн различил груды кирпича, прокинутые пушки, задранные ноги лошадей и огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый, молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался. Меньшиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков ингерманландцев, потрясая шпагой, кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен авангарда. Бомбы шлепались в воду, нажимая воздух, с шипением проносились над головами. Меньшиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись стопал ногой, махал краем плаща.
15: Вперед! Вперед!
0: Горбатые отранцы стрелки густо бежали через осевший мост, а ему казалось, что топчутся.
15: Вперед! Живей! Живей!
0: И он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью. Здесь, на левом берегу, на узкой полосе между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места. Перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колено в воде побежал, перегоняя колонну.
15: Барабанщики! Вперед! Знамя! Вперед!
0: Пушки Иван города били теперь через реку по колонне. Ядра шлепались у берега, окатывая водой. Разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко ударяли в людей. Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень. Забили барабаны. Крепче, крепче покатился крик по колонне стрелков, вползающих на гребень. Там за гребнем хрипло завопил голос по-шведски, рванул залп, заволокло дымом. Стрелки хлынули через гребень пролома в город. Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой Влад барабаном. Тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое, крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял:
16: «Храбрые русские, вперед! Храбрые русские, вперед!»
0: В три четверти часа все было кончено. Как ураган ворвались русские на площади и улицы Старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Горн растерялся. С двух сторон по широкому валу во весь конный мах с настигающим визгом мчались бородатые казаки в устрашающих, высоких, сбитых на ухо бараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала.
17: «Генерал Горн, вы мой пленник!»
0: Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой. И полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять. Не будь здесь фельдмаршала Огильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам. За три четверти часа они сделали то, к чему он готовился 4 года. То, что томило и заботило его, как незаживаемая язва. Но черт с ним. Приходилось вести себя, как прилично государю, согласно европейскому обычаю. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади, был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подзорной трубой упер в бок. Смотреть отсюда, с холма, было уже не на что. На лице выражал грозное величие. Дело было европейское. Шутка ли? Штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете. Подскакивали офицеры. Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Огильви и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения. Доскакавший первым казачий Харунжий сходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул:
17: «Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу!»
18: «Превосходно!»
0: — воскликнула Гильви, и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу:
18: «Ваше Величество, извольте проследовать! Город ваш!»
0: Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке. Он казался выше ростом. Спина была вытянута, грудь шумно дышала. В руке обнаженная шпага. Взглянул бешено на Александра Даниловича. У него на железной кирасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись. Взглянул на маленького Репнина, сладко улыбающегося глазами-щелками. взглянул на румяного, уже успевшего хватить чарку вина, полковника Рена. Взглянул на генерала Чамберса, довольного собой как именинник.
9: Я хочу знать, почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище. Почему в городе идет грабеж? Я ударил нашего солдата. Был пьяный, волок девку.
0: Он швырнул шпагу на стол.
9: Господин бомбардир поручик Меншиков, тебя назначаю губернатором города. Времени даю час. Остановить кровопролитие и грабеж. Ответишь не спиной, головой.
0: Меншиков побледнел и тотчас вышел, волоча порванный плащ. А Никита Репнин мягким голосом сказал:
19: «Неприятель-то, пардон, весьма поздно закричал. Того для наших солдат унять трудно. Так рассердились, беда».
9: «Хватать и вешать для страха».
0: Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Огильви. За ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна. Стало тихо. Только медленно звякали звездчатки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра. Огильви испуганно шагнул к нему. Как отвращением передернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать.
8: «Не будет тебе чести от меня, глупец, старый волк, упрямец хищный. Отведи его в тюрьму, пешим через весь город, дабы увидел печальное дело рук

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было? Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет. И единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации, различные пункты меню TalkBack, можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране. Хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное. Ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
0: Инфотрон.
2: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK-файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB-отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться.
0: Инфотрон.
2: Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый — это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает, не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках.
0: Инфотрон.
2: Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, и, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее, а виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива, называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Come on, everybody!

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время, а время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрастить,

0: идет.
1: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
2: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

Отколь взялся, отколь взялся, отколь взялся тут ясен сокол, уши убил.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Манасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шафирана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый,

зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мы конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой «Из разных мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня, как талая вода, из разных мы конюшен.

отборный ван. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшен, господа,

Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: на поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа, из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-ку-ку-палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

В эфире радио Рамсес, с вами Анка Переводчица. Будем разбираться. Поет Хулио Иглесиас. Молва твердит, что по ночам он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее. И даже умирая, он звал ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй.

так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром. Залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями, клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще

0: Ку-ку-ку-ку-ку. Голубка.
1: Ку-ку-ру-ку-ку.
0: Ку-ку-ру-ку-ку. Не плачь. Эти камни, голубка, что могут

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл?
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают, не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось, ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет, мечтала после школы поступить, а тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было, все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году, ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная, и мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии «пугать людей». Сборщик металлоконструкций. правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка. Ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот. У нас в библиотеке есть специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов зрячих.
1: Нет, это мой авторский сборник. То есть мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей, с первой встречи до последней искры, губ тепло, сияние очей, легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОЗ. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОЗ появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, но я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Ну, хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели. А молодежи нет. Ну, она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама, самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 2016 году. В этом году.
0: Я там послушаю песню. Дуэт записан с гостем одной из предыдущих программ. Это Евгений Дробовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает, захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Ранчес. Программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Да, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работы занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка Магнита, которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив, на тебя похожий, не совсем, но все же, знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и 2 недель. За окном под вечер дождик начал капать, бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы стоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, да, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться с всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня как? Участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов. Творчество вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось, я там потеряла счет времени, там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать, романы, всякие ужасы. Тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости бы нас как-то не, особо не вдохновляющие.
2: Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваше жизненное кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась. Вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос. Ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно стоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончат.

0: остаться. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключении прозвучит еще одна песня, последняя песня. Давайте мы представим, что это будет.
0: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», — сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоринсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего 2 крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоринс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!»
2: «А ну стоять!»
1: Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
2: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
1: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование, вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя и предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
2: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу.
2: «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках».
1: Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом.
2: «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел».
1: Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
2: «А фотоаппарат?»
1: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятия. «Отдашь Пепси». Харри протянул фотоаппарат Джареду. «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
2: «Принято», — отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч.
1: «Пойду гляну, что там от кофе осталось.
2: И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!»
1: И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
4: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
1: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс.
2: «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
5: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри.
2: Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку.
5: «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд.
2: «Она известный однолюб, и это любовь — работа.
1: Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
2: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных». Шериф коротко улыбнулся.
5: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
1: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
2: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
1: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
2: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть. Но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке.
5: «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
1: «Экономит топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
2: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
5: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси».
1: Харри покосился на него с явным любопытством.
2: «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?»
5: «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс.
2: «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, иностранный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...»
1: Он замялся, думая, стоит ли продолжать.
2: «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?»
5: «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно.
1: Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным.
2: «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
1: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс.
2: «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
1: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
2: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
1: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?» Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение.
2: «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий пострел увезет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой».
5: «Нет, он определенно залетный», —
2: упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри. «Появился за несколько лет до моего отъезда».
5: «Ненавижу эту сволочь»,
2: — добавил неожиданно пылко.
1: «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» — поинтересовался Феникс.
5: «Хотя, было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
3: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...» Он помолчал, выбирая выражение, и наконец припечатал. «Да гнида он!»
5: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси».
3: Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная.
5: К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет.
3: «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
5: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
3: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась. Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
2: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. «Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
3: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
2: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилс, с вами хотят поговорить».
6: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки».
2: Притворно ужаснулась старушка.
6: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
3: «Всего хорошего, и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
5: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним. «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
3: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
5: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. «Ее имя — Молли», — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил. «Простите», — выдавил он. «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
3: «Конечно».
5: Грилл кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции». А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть. Я и выбрал. Он растерянно поднял глаза. Этот. И протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со скайсом.
3: Вы уверены?
4: — уточнил Феникс.
3: «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег».
4: «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание».
3: «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
6: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
4: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
6: «Вот, видите?»
4: «Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте». Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта. «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?» Немедленно ухватился за возможность Феникс.
3: «Конечно».
4: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
3: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд. «Мы можем оставить фото себе?»
4: «Да, конечно, фото есть в электронном виде». Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
3: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
4: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов. И ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
3: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
4: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?»
3: «Да, есть».
4: Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю».
3: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
4: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
3: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
4: «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
3: «Куда это Стив так погнал?»
4: «Поедем?» Он быстро сел за руль. «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
6: «Черт, это же старик Фрэнк!»
4: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
3: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
4: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать, а утром вернуться в Мадди Крик».
3: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс.
4: «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
3: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном.
4: Глава 7. Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду.
3: «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
4: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?»
3: Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные. «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором.
2: «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком».
3: Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке.
2: «Харри, да ты ли это?»
3: Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки.
2: «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!»
3: С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
4: «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения.
3: Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось.
2: «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
4: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
2: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро.
3: «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением.
2: «У нас в Мадикриге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
4: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
2: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела. «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается, она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
4: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому.
3: Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как и ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать, может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив.
2: «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
3: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов.
2: «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной».
3: «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
2: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
3: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
2: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
4: «Только до 20 лет», — заявил Харри.
2: «А мне уже намного, намного больше».
3: «Конечно». Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
2: «Ты ведь уже старый».
3: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись. У Харри была большая семья.
4: На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей.
2: «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на одного Олборна и двоих Саммерсетов».
4: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
2: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
4: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
2: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
4: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?» «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
2: «Отлично!» Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки.
4: Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
2: «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
4: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало. Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки. И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол миски и тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
2: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. — Я обожаю!
7: — Так не говорят, — вмешалась Кони. — Правильно, агент Ричмонд.
2: — Ну так как насчет пирога? — не унимался Марик. — Я могу и ваш кусок съесть.
4: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился.
7: — Марик! — ужаснулась Дженнифер. — А ну быстро мыть руки и ни слова больше!
2: — Идем!
4: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
7: «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет».
4: Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
2: «Да».
4: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
7: У него большой сад и прекрасный бассейн», — Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
4: «Вполне справедливо», — признал Феникс. «Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки». А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее. Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди.
8: «Помолимся».
4: Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось.
3: Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Хари за руки и склонил голову.
9: «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай», — и он первым схватился за вилку.
3: Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Хари об общих знакомых из Мади Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортам партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Хари даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным.
9: «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Хари, едва покончил с пирогом. «Пойду позвоню Стиву и парням».
3: «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс.
9: «Конечно».
3: Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь.
9: «Войдите», — пригласил Феникс.
3: «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Хари, едва открыл дверь. «Лаям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?»
9: «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мади Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял».
3: «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут.
9: А как у вас есть новости?»
3: «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Хари сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
2: «Черт!»
3: Хари запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными.
9: «Я все-таки надеялся, что это не она.
3: Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно.
9: «Ну, если предположить, что Лаем не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?»
3: «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
2: «Ясно»,
3: — Хари кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было, Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Хари. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Хари, а сколько женщин уехало из Мади Крига за последние 20 лет? Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела».
2: «Вот в том-то и дело», —
3: Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. «Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен, Кул и Молли, не наберется точно».
9: «Значит, географию поисков придется расширять». Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего.
3: Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой.
9: «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...»
3: Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен».
9: Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка.
10: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
9: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадикриге есть подобный клуб?»
3: «Как не быть?» Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
9: «А в Мадикриге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
3: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
11: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
3: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
9: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
3: «Или я рискую нарваться на...»

0: нации с налогами. Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми». «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы. И все-таки чем так не угодил журналист шерифу? «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
1: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри.
0: До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке.
2: «Понятно».
0: Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
2: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
0: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
2: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
0: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?» Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
2: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся. «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без... чем эти два бесеныша.
0: Предлагаете сбежать на пару часов?
2: А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. А там есть доска для дартса?»
0: «Не знаю». Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился.
2: «Проверим?»
0: «Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма». В тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь. Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
2: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
0: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд. Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе.
2: Тикс не послушался. Харри поморщился. «Вот же упертый мальчишка!» Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается.
0: Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки?
2: Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. «Устроился на крыше дома напротив». Он усмехнулся и покачал головой. «Надеюсь, не свалится с простудой». Он заверил, что брал с собой спальник. «Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит

0: спать на голой крыше осенью в штате Юта», — заметил Ричмонд. Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. «Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да?» «В качестве профилактики рецидивов, так сказать».
1: «Разумеется, нет!»
0: Харри хмуро покосился на Ричмонда.
1: «А вы что, дали бы?»
0: «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», — с улыбкой ответил Ричмонд. «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикс притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
1: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стерджес».
0: «Куда сначала?» Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен.
1: «Убрать их целиком, видимо, не получилось. Заедем домой или сразу к Коннорсу?»
0: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стерджес отчет. И затем к Коннорсу».
1: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу два крайне помятых, невыспавшихся лица.
0: «И как это понимать?» Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.
1: «А как хочешь, так и понимай!» — фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного». «Агент Ричмонд, вам велели передать...» Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку. «А на словах... Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...» Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете. «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
0: «Спасибо». Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?»
1: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья. «Ознакомливайтесь на здоровье». Пепси растянула губы в улыбке и с остервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер. «Прошу».
0: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
1: «Спасибо, мисс Стерджес. Не остался в долгу тот».
0: «И что? Это все?»
1: Обернулся к Харри, глянув на распечатку. «За 30 лет?»
0: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что».
1: Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
2: «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба!»
0: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
1: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться.
0: «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
1: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения».
0: Пепси тяжело вздохнула.
1: «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
0: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись.
1: «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
0: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд. Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах.
1: Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой. «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига!» — крикнула Пепси из глубины здания. «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
0: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда.
1: Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой. «Извините ее». Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям. Но зато вовсе идеальный порядок.
0: «Все нормально», — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон пойдет вместе с нами». «Тут я», — подал голос Джаред. Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку. Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. «Это Молли Коннорс». Он протянул папку Ричмонду.
1: «Молли?»
0: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
1: «Черт! Я надеялся, все-таки не она».
0: «Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
2: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
0: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лаям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
2: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
1: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
2: «Так точно, босс».
0: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
2: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
0: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли. Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось, у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел, чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед. «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
2: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец».
0: Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо.
2: «Посмотришь, когда мы его привезем».
0: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал.
1: «Одну минуту!»
0: раздавшаяся по ощущениям из какой-то кладовки. «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня». Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором.
1: «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!»
0: — кивнул Джареду и Фениксу.
1: «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо».
0: И Лаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри.
1: «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?»
0: Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикаций Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие.
2: «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям».
0: Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Хари на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи. «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
3: «Компьютер»,
0: — прошептал Коннор с непослушными губами.
3: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
0: Он покачнулся, ухватившись за куртку Хари. «Пойдем, Лаям».
2: Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку.
0: «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
3: «Но фотографии...»
0: — не унимался Коннорс.
3: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
0: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
3: «Адвокат?»
0: — голос Коннорса сорвался.
3: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
0: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу. «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону. Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Хари, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
3: «Это было обязательно?» — спросил он сухо.
1: «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
3: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
0: «Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
1: «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба».
0: Правила Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное. «И вас сослали сюда?» Хари невесело усмехнулся. «Наказали нами? А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?» «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству». А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску, но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. 2 стены были заставлены стеллажами, на которых теснились 100 книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего 3 папки и аккуратно выровненная стопка фотографий. «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
1: «Да, Лаям ее показывал». Харин наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине».
0: Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря. Без дополнительных указаний он перебрал изображения и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим. Надо будет проверить их на предмет уникальности. Феникс сделал себе пометку. Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там. Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
1: «Программа для обработки фото», —
0: протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе. Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг. «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?» «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой. Но все было как-то слишком очевидно. Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
4: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
0: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью. Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему. А этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их.
1: «И посмотрят, что можно сделать с письмами.
0: Харри, откройте почту, посмотрим, что там». Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно. Этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе. «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими.
4: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
1: «Зачем?»
0: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери». Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту. «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться. Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал. А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления. И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди. список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство, демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
2: «Спасибо».
0: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
2: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри.
0: «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение». «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
2: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
0: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
1: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
0: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время. «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
1: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем.
0: Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания». Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично. Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса, как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма. Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса.
4: «Пойду я за кофе съезжу», буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
2: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди». Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел.
1: «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе или лучше чай?»
0: Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
3: «Можно?» — Лаям всхлипнул. «Можно мне ее увидеть?»
0: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри.
2: «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа.
0: Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
3: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста».
0: Наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед.
2: «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
3: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
0: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
3: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
2: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах.
0: Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лояма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком, но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно, и даже скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лояму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лояму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лояма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лоям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу. «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье». Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман Сеймур, тогда еще Вашингтон, обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул. «Пойдем пить чай». Он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку. «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу». «И кто из них тебя обидел?» Харри облокотился на стойку. «Джаред? Вряд ли». «Тони?» Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
5: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
0: «Дай угадаю». Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться. «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
5: «Пф!» — фыркнула Пепси. «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем». Она с силой захлопнула дверь. «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
0: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
5: «Разозлилась?» — опешила Пепси.
0: Она фыркнула, на этот раз весело.
5: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
0: «Кто-то сказал кино?»
2: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
5: «Зачем тебе этот мальчишка?» — удивился он вполне искренне. «Он тебя на полголовы ниже».
0: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
5: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
2: — сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
0: «Зрелость!» Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
5: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
2: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
0: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
4: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
0: «Спокойно, я пришел с миром!» Джаред примирительно поднял руки. «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь. Так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
4: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой.
0: «И никаких любовных разборок».
5: «Любовных?»
0: — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?»
5: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
2: — фыркнул Джаред.
0: «Ну чё там с чаем? Испортили, небось?»
4: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
0: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
6: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
2: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
0: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
4: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
0: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты», — процедил Тикс.
4: «Так, ну хватит», — вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
0: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
4: Тикс негромко выругался.
0: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан...»
4: «Тед!» Харри предупреждающе вскинул руку.
5: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
4: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
5: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
6: «Посмотрите, какие мы грозные!» —
4: вздохнул Джаред.
0: «Что я такого сказал?» — спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд. «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
4: «Ну и что?» — Тони вышел на шум.
0: «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не четвертый десяток, а только 30.
4: Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?»
0: «Ладно», — буркнул Тикс.
5: Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот, Теодор немедленно приглаживал шерсть и становился примерным паймальчиком.
0: «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
4: «Локти потом кусать не будешь?» — неожиданно серьезно спросил Джаред.
5: Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха. Харри пошел следом, оставив Джареда одного. Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rансис.орг

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в гостиной радио «Рансис», и я, Надежда Киселева, продолжаю знакомить вас с творчеством музыканта из Ростова-на-Дону Валерия Петренко.
2: Как у вас все сложилось с работой?
3: С работой сперва сложилось замечательно. Я еще когда учился в Курском училище, подготавливал почву себе, я узнал, что у нас в Ростове есть Дом культуры «ВОС». Областной дом культуры. Я позвонил директору, сказал, что заканчиваю училище, я хотел бы работать. Он меня пригласил, когда я был в Ростове на каникулах, послушал, сказал, да, конечно, мы тебя возьмем обязательно. То есть я уже, когда заканчивал, я был уверен, что работа у меня будет. После того, как я поработал год в Доме культуры, он благополучно развалился.
2: Это уже 90-е годы.
3: В 97-м году осенью Дом культуры уже перестал существовать.
2: И что, в Ростове теперь Дома культуры нет?
3: К сожалению, нет. Есть только местные организации, в которых культурно-музыкальная жизнь потихонечку процветает. Есть еще клуб по интересам «Зеленая лампа», но областного Дома культуры больше нет.
2: А что теперь находится в этом доме?
3: Там очень много аренды. Слава богу, остался зал, где проходят областные мероприятия. Недавно зал отремонтировали, приобрели новую музыкально-световую аппаратуру.
2: Правление распоряжается там всем этим?
3: Ну, Дома культуры нет. Теперь областное правление проводит большие мероприятия.
2: Статуса Дома культуры у него нет, но здание само не потеряло общество слепых.
3: На втором этаже несколько комнат занимает областное правление, а на третьем этаже только зал.
2: А первый этаж весь в аренде, да?
3: Да. То есть нас здорово потеснили.
2: У вас же очень большая организация областная, как я понимаю. Вообще, я в Ростове, между прочим, один раз была. Это в 2000 году было. Там проводилось какое-то совещание. Я была членом правления, и меня направили на это совещание вместе с бухгалтером. И я прошлась по вашей центральной улице Ленина. Там много-много стало у вас на первых этажах всяких магазинов, магазинчиков. Потом еще по рынку мы вашему прошлись. Там рыба столько всякой было.
3: Сейчас стало нашей местной рыбы поменьше, к сожалению.
2: Да? А почему?
3: Ну, экологические проблемы.
2: А тогда я веселила ваших мужчин. Я говорю, а это вот какая рыба? Он говорит, кругляк. Я говорю, боже мой, как это так кругляк? Это же, говорю, бревна какие-то. Какая рыба?
3: Сейчас Ростов еще изменился. Вот в прошлом году провели чемпионат мира. Было много сделано. Ну, новые автобусы пустили. Даже некоторые разговаривают, остановки объявляют. Много стало больших супермаркетов. Очень Ростов изменился. Приезжайте. Мы всегда рады гостям.
2: Спасибо, спасибо. Значит, вы в Доме культуры поработали. Дом культуры приказал долго жить всем. И вы остались без работы?
3: Нет, к счастью, нет. Я же год уже успел поработать в Доме культуры. Меня уже знали и перевели работать в клуб при УПП ВОС. На предприятии клуб тогда начинался с нуля. Когда Дом культуры решили сделать, это где-то в 70-х годах, то на предприятии не стало клуба. Вся музыкально-художественная деятельность перешла в Дом культуры. А вот когда Дом культуры благополучно развалился, опять пришлось создавать на предприятии клуб. Нам выделили большое такое помещение в пристройке. Под нами была гальваника, было очень сыро, очень холодно. Там был цементный пол.
2: Ну и, наверное, всякие запахи.
3: Запахи от гальваники, запахи от душевых, от раздевалок. Было, конечно, жутко. Мне приходилось добираться на работу где-то полтора часа туда и полтора часа назад.
2: А Дом культуры ближе был?
3: Конечно.
2: Ну, значит, клуб все-таки возродили, и он жил какое-то время, или как он до сих пор живет?
3: Клуб возродили, и 20 лет на предприятии существовал клуб. Это благодаря художественному руководителю клуба Валентине Николаевне Сарашкевич. Она очень энергичная, очень деятельная. Вот из ничего сумела создать клуб. Люди стали тянуться туда, самодеятельность стала развиваться на предприятии опять. А теперь предприятие в упадке находится, клуб закрыт, работы нет.
2: Предприятие вообще не работает, да?
3: Насколько я знаю, сейчас трехдневка на предприятии, но работы сейчас нет и в ближайшее время только ожидается.
2: Так, значит, клуб уже тоже не работает, сколько вы сказали?
3: Да вот с осени где-то.
2: С прошлой осени?
3: Да, с прошлой осени.
2: И теперь вы как?
3: Теперь вот вся такая творческая жизнь, музыкальная, культурная, переместилась в первички. Вот я руковожу самодеятельностью в Ленинской местной организации ВОС.
2: Молодежь там или уже более взрослые люди?
3: Молодежь очень редко приходит. Ну, разве только когда для них отдельные мероприятия проводятся. У меня в основном люди среднего и пожилого возраста.
1: Сейчас прозвучит еще одна зимняя песня. Она называется «Раскрасавица зима». Ее исполнит хор местной ленинской организации, которым руководит Валерий Владимирович Петренко.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансис» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. С вашим коллективом вы поете только под баяны или под фонограммы тоже поете с ними?
2: С солистами мы поем под фонограммы, а с коллективом поем только под баян.
1: А для солистов вы сами фонограммы делаете или в интернете ищете их?
2: Когда как.
1: А вы на заказ не работаете, не пишете для кого-нибудь фонограммы?
2: Ну, по мере силы и возможности стараемся.
1: А песни вы пишете, аранжировки, все это вы делаете сами?
2: Да. Сам пою, сам играю, сам свожу.
1: У вас хорошая аппаратура. Какая у вас студия?
2: У меня очень богатая студия. Компьютер, клавиатура MIDI и микрофон. Вот и вся моя студия.
1: А вы аранжировки где учились?
2: Когда я учился в Курском музыкальном училище, такого предмета еще не было. Приходится все постигать сейчас.
1: Компьютер как вы освоили?
2: Компьютер – это моя любовь, это, как я шучу, святая святых. Я компьютер стал осваивать с 2004 года. Ну, сразу у меня была мечта начинать на нем писать музыку. Но вот скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот только где-то с 2014 года я потихоньку стал делать аранжировки.
1: Ну, вы же уже много чего записали.
2: Ну, стараемся. Не все получается, не все как хотелось бы. Иногда железо капризничает, компьютер думает, что он главный, а не я. Условия какие-то мне ставят. В общем, спорим мы с ним иногда.
1: Но все-таки потом находите общий язык?
2: Конечно. Как же иначе?
1: Ну, заметно. А вы не хотите на курсы в КСРК, курсы по аранжировке?
2: Хочу. Я думаю, когда-нибудь обязательно попаду.
1: Много времени уходит, допустим, чтобы вот фонограмму сделать какую-то?
2: По-разному. Каждая песня сперва начинает звучать вот в голове, в душе. А потом уже, когда начинаешь работать, она начинает звучать даже как-то иначе, по-другому. По-другому начинаешь ее слышать. Это такая работа. Постоянно все что-то меняется. Что-то хочется улучшить, что-то поправить. Вот она отлежалась, потом ее слушаешь, вот здесь бы я уже сделал бы по-другому. Видите? Это такой процесс, никогда не кончающийся. Это очень интересно, это затягивает. Если я увлекся, я могу днями сидеть, тогда уже я в наушниках полностью, меня нет ни для кого.
1: Михаил Антонович хотел, чтобы ваш с ним творческий дуэт был известен не только по эту сторону диканьки, но и по ту, как он выражался. В связи с этим расскажите, пожалуйста, о песне «Опомнитесь, люди».
2: Мы с Михаилом Антоновичем тогда прогремели очень здорово. Аранжировку мне сделал Павел Гончаров. Он тоже выпускник Курского музыкального училища. Замечательный музыкант. Тогда еще компьютеров для слепых не приспособили. Он все это делал на синтезаторе, на обычном, вслепую. Мы с ним тогда победили на фестивале «Мир Кавказа». В Армавире.

0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Но то, что в первичке вы работаете, или, как говорят сейчас, в местной, вам никто ничего не платит, или все-таки это оплачивается?
2: Конечно, мне что-то платят. Но это такая сумма, о которой даже... Ну, понимаете, я люблю этот коллектив, они меня любят. Я прихожу, начинаю даже иногда на них покрикивать, а потом говорю, что же я делаю? Они же гораздо старше меня. А потом они говорят, да мы тебя любим. И когда что-то получается у нас, когда вот получается песня, и когда мы даже что-то занимаем на каких-то областных фестивалях или смотрах, это вообще здорово. И людям это поднимает дух. Это и есть реабилитация. У меня есть женщина, которая говорит, ты знаешь, Валера, вот плохо себя чувствовала всю неделю. А вот среда, когда приходит, сразу, говорит, давление у меня нормализуется. Я сразу готовиться начинаю. В среду хор.
1: На много народу ходит?
2: Сейчас 15 человек у меня коллектив.
1: Ну вот мы еще не добрались до эсперанто. Все у нас музыка. Куда же мы от нее-то никак не отойдем? А эсперанто вас когда привлек?
2: С эсперанто была вот какая история. Еще в начале 80-х был журнал «Советский школьник», который потом был переименован в «Школьный вестник». Вот там была рубрика «Практикум эсперантиста». Я ее начал читать. Сначала мне было вообще непонятно, о чем это. А потом там были уроки Анатолия Ивановича Масенко. Я изучать их, конечно, не стал. Мне интересно было. Но уже о том, что есть такой язык, я узнал. Потом, когда учился в школе, у нас был кружок изучения эсперанто. Вот там мы начали уже плотно изучать уроки Масенко, потом Колкера. Мы ставили пьески на эсперанто, стали учить песенки, такие легкие, незатейливые. Потом я пошел учиться в Курское музыкальное и благополучно об эсперанто забыл.
1: Отвлеклись от него.
2: Да.
1: А кружок кто у вас вел в школе?
2: Кружок вел Александр Сергеевич Чичкан.
1: Ах, он вел? А я думала, кто-нибудь из учителей Шишкаловых.
2: Нет, в то время уже вел Александр Сергеевич. Шишкаловы приходили к нам на мероприятия, ну, что-то там советовали, помогали, а они уже не работали. После того, как я закончил училище, я пришел в Дом культуры, и вот там мы плотно познакомились как раз с Михаилом Антоновичем Щербининым, который сказал, надо тебе учить эсперанто. Я говорю, да я его и так знаю. Я в свое время Колкера прошел за лето. Ну, был у меня такой момент. Я увлекся сперва, потом забросил. Ну, в общем, пришлось восстанавливать забытые знания. И было 15-летие, если я не ошибаюсь, клуба «Зеленый парус» Вердавелла. Это областной наш клуб эсперантистов ростовский. И вот как раз к этому мероприятию нужно было что-то спеть на эсперанто. Михаил Антонович перевел русскую народную песню «Живет моя отрада» на эсперанто и дал мне текст. Я ее выучил. И вот на вот этом большом мероприятии первый раз я ее исполнил.
1: Но в нашем с вами арсенале есть другая песня на эсперанто.
2: «Море надежды».
1: Ну, произнесите ее название на эсперанто, и мы будем ее слушать.
2: «Море надежды» на эсперанто звучит так. «Oceano del espero» – «Океан надежды». Музыка и слова Валерия Петренко, а на эсперанто перевел Михаил Антонович Щербинин.

0: Значит, эсперанто возобновили. Клуб Verde Velo вас принял.
1: И в 2000 году я первый раз посетил Жамбарео. В Кисловодске была встреча эсперантистов. И первый раз я туда попал. И сразу меня подхватила вот эта вот волна, захлестнула. Я стал посещать курсы для начинающих. Как раз тогда преподавала у нас Анастасия Ивановна Жукова. Мне очень повезло.
0: Вы были на курсах для начинающих, вы же уже все-таки нормально знали язык.
1: У меня проблема была в чем? Я мог петь на эсперанто, мог понимать, что говорят. А говорить я говорил только по телефону с Михаилом Антоновичем Щербининым или иногда, когда у нас были какие-то мероприятия. Но я очень стеснялся и очень долго соображал. А вот когда я попал на курсы с Анастасией Ивановной, сразу я почувствовал, что заметно продвинулся. В реакции я стал быстрее соображать, отвечать. Стал думать на эсперанто. Она нам давала такие задания. Представьте, что вы морской царь. У вас русалки в подчинении. Вот что бы вы могли им приказать? Это было здорово. Кстати, в Кисловодск тогда приехал итальянец Пьер Луиджи да Коста с супругой Карлой. Вот тогда мне первый раз посчастливилось общаться с итальянцем, который на русском-то плохо разговаривает, а вот на эсперанто мы с ним уже смогли поговорить без проблем.
0: Вас это очень окрылило?
1: Конечно. То есть опять горизонты раздвинулись.
0: Да. Действительно, атмосфера обычно бывает очень теплая на этих встречах. Мне тоже посчастливилось бывать в этой среде эсперантистов. Сейчас уже у вас ряды-то, наверное, немножко поредели.
1: К сожалению, да. На встрече теперь ездит мало эсперантистов из Ростова, из Ростовской области. Но все равно люди занимаются. Сейчас в интернете есть курсы, есть специальный чат «Эсперанто-Ландо», то есть «Страна эсперанто». Там занимаются, приходят иностранцы. Очень интересно. И там есть курсы для начинающих. Но вот такого живого общения, конечно, стало гораздо меньше.
0: А в школе уже нету этого сейчас, да? Никто не преподает?
1: Никто не преподает. Александр Сергеевич уже больше не работает в школе.
0: Но вы продолжаете заниматься эсперанто?
1: Обязательно. Я продолжаю заниматься эсперанто. Готовлюсь к очередной встрече эсперантистов, которая будет проходить летом. Как правило, проходит в конце июня.
0: А стихи на эсперанто пишете?
1: Нет. Я вообще пишу стихи, даже и на русском редко. Я пишу песни, стихи к песням, так скажем. Это все по вдохновению. На эсперанто не пробовал я. Как-то даже не приходило в голову писать на эсперанто.
0: А перевести что-нибудь не хотелось вам с русского языка, допустим? Ну, свою же песню какую-то на эсперанто.
1: Хотелось бы, но пока переводов достойных не получается.
0: Но все-таки вы пытаетесь.
1: Конечно.
0: Ну ладно, будем ждать ваших переводов. Но так как вы родились на юге, и Украина близко, украинцев много и в Ростове, украинский язык вы знаете, да?
1: Я очень много в свое время слушал украинское радио. У меня бабушка, вона размовляла на украинской мове. Не так уж хорошо. Я ей давал слушать украинское радио. Она говорит, це ж глибока Украина. Я не разумею этого. Но все равно она вот любовь к украинской музыке, к украинским песням мне вот так привила. И я стал слушать радио сперва украинское, потом даже в училище, когда вокалом занимался, я пел украинские песни народные. Очень люблю украинский язык, украинскую музыку.
0: Ну какую же мы послушаем песню в вашем исполнении на украинском языке?
1: Наверное, из репертуара Василя Зенкевича.
0: Ну давайте послушаем. Надо же нам показать вас во всей красе. Все, чтобы уже знали, кто такой Валерий Петренко.
1: Давайте послушаем.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Напоминаю, сегодня мой собеседник Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: У вас же две дочки. Еще одна выпускница есть у вас.
3: Да, у нас очень грандиозное предстоит событие. Мы заканчиваем 4-й класс. Почему мы? Потому что дочка заканчивает, родители уже начинают готовиться, деньги сдаем на выпускной вечер.
2: Как ее зовут, вашу вторую девочку?
3: Мы решили назвать девочку Виктория, чтобы сбылась мечта бабушки.
2: Чего мы еще не осветили? Мы не поговорили, пожалуй, еще о литературе, о вашей любимой в школе. Но я думаю, она и до сих пор вас не оставляет равнодушным.
3: Да, я люблю читать. Литературу я обожал в школе. Я любил Пушкина, Лермонтова. Вот Маяковского как-то сначала не смог я его понять. Теперь уже по прошествии времени я читаю Маяковского, и что-то мне даже нравится. Обожаю Есенина. Обожаю фантастику. Вот Стругацких очень люблю. Обожаю детективы. Классические детективы Чейза, допустим. Или наши, там, Аркадия Адамова. В общем, люблю читать интересные книги.
2: А в музыке какие у вас предпочтения? Как вы к классике относитесь?
3: Я очень люблю Моцарта, Чайковского, Баха очень люблю слушать. Но играть Баха мне было сложновато. Особенно вот с полифонией было, конечно, сложно. Очень люблю наших русских композиторов. Обожаю электронную музыку. Меня в свое время покорил Жан-Мишель Жар. Это французский композитор-электронщик. Я с детства, где-то с года 83-го, услышал впервые. И с тех пор и заболел Жан-Мишель Жаром. Но, к сожалению, сейчас электронная музыка, компьютерная музыка, мне новые произведения не всегда нравятся. Даже мы часто спорили, когда я учился в музыкальном училище, о том, что вот электронная музыка, она развивается, она с каждым днем будет становиться все лучше, все разнообразнее, все многограннее. А теперь я прихожу к выводу, что она почему-то становится какой-то пластмассовой и неинтересной. Я не говорю, конечно, обо всей электронной музыке современной, но большинство.
2: Да, я иногда называю это штамповкой.
3: Вот именно. Не чувствуется души в этой музыке.
2: Да, все-таки ничего не заменит баян, ничего не заменит, когда человек играет фортепиано, когда звучит оркестр живой.
3: Да, вообще музыку кожи, если можно так сказать, чувствуют, когда мурашки по телу, когда такое воодушевление. Иногда даже плакать хочется, когда слушаешь что-то. Вот. Но после этого такое облегчение наступает.
2: Да, от хорошего, да. Думаю, пришло время послушать песню «Орган». Это была первая песня, написанная Валерием на стихи Михаила Антоновича Щербинина.

0: А из певцов кто вам нравится?
1: Из певцов Андреа Бочелли. Он замечательный певец. Люблю слушать Queen, Фредди Меркьюри.
0: А из современных можете кого-нибудь выделить?
1: Из современных очень люблю Валерия Меладзе. И даже кое-что пою из его репертуара.
0: А какие-нибудь шоу, вот «Голос» не слушаете?
1: Очень редко.
2: Валерий не только пишет песни на стихи своей одноклассницы Елены Баланчук, теперь она Елена Пчеркова. Они еще поют дуэтом. Давайте послушаем в их исполнении песню «Безответно» из репертуара Анастасии Приходько и Валерия Меладзе.

0: книги по Брайлю читаете или все только в аудиоварианте?
1: Книги читаю всякие, и по Брайлю, и в аудио. Но начинаю замечать, что в аудио, конечно, все доступнее и можно быстрее прочитать. Но когда читаешь по Брайлю, лучше запоминаешь, как-то лучше осваиваешь прочитанное. Единственная проблема очень большая – это большие размеры брайлевских книг. Вот если бы под рукой был брайлевский какой-нибудь дисплей, можно было бы читать по Брайлю на компьютере. Но, к сожалению, пока это несбыточная мечта. Я бы очень хотел, когда вот маленькой дочке читать по Брайлю то, что я хотел читать. Не то, что есть в библиотеке по Брайлю, а то, что можно найти в интернете. Она очень любит, когда я читаю. До сих пор я читаю ей вслух. Потом она мне читает.
0: Понятно, у вас обмен информацией идет.
1: Да-да-да.
0: А вы ей что читаете?
1: Все, Николая Носова, вот мы с ней читаем. Рассказы замечательные. Виктора Драгунского. Ну и вот по литературе, что они проходят. Иногда даже Данила Хармса мы с ней читаем.
0: Ух ты! А она музыкой занимается?
1: Нет, она музыкой не занимается, к сожалению. Она увлеклась рисованием и танцами. Музыку она любит, разную музыку я даю ей слушать. И классику, и современную, и, ну, будем говорить, ретро-музыку моего детства. Сама она поет, она умеет петь, но поет очень редко пока.
0: Но вы сейчас к чему-нибудь готовитесь, к какому-нибудь фестивалю, конкурсу?
1: А у нас, я всегда шучу, что у нас сплошные праздники. Вот готовимся к 23 февраля, потом будем готовиться к 8 марта.
0: На мероприятия люди приходят?
1: Да, конечно, на большие мероприятия приходят.
0: Как их извещают?
1: Председатель всех обзванивает. У нас город-то большой, и иногда, если какой-то снегопад вдруг неожиданно нагрянет зимой, то это для Ростова стихийное бедствие, тут транспорт сразу встает. Пробки кругом. И очень сложно народу передвигаться по такому вот городу.
0: Но все равно, наверное, людям общения не хватает, поэтому все-таки, видимо, собираются.
1: Обязательно люди ждут мероприятия, люди спрашивают, ну что там, когда ж будет, а что там будет, а как будет. Люди приходят. Молодежь редко приходит. Вот это, вот, конечно, беда.
0: Им не разъясняют, что нужно жить в коллективе. Наверное, поэтому они замкнуто ведут себя.
1: Наверное.
0: Нас-то и вас, я думаю, так воспитывали, что мы должны учиться, работать, приносить пользу обществу, быть в коллективе для коллектива.
1: Согласен, но когда мы учились, было другое государство, было другое время. То есть я сразу мог выбрать, либо мне идти в университет, либо мне в Курское музыкальное училище, а если туда не попаду, то еще куда-нибудь, а на худой конец на ОПП. Сейчас на ОПП работы нет. Молодежи идти некуда.
0: Да, вот это, конечно, беда. Пусть это все осуждается, что там вот такая работа монотонная, но все равно люди могли чувствовать себя полезными и себе пользу приносили, и все равно делали нужные вещи какие-то.
1: Да, люди могли прогнозировать, что будет завтра, хоть примерно. Что вот я закончу школу, я пойду учиться, потом я буду работать, потом мне дадут квартиру. И у меня будет все замечательно. Сейчас мы, к сожалению, не можем с такой точностью прогнозировать. Особенно если у человека какая-то ограниченность в возможностях.
0: А вы квартиру не успели получить?
1: Нет, уже такой возможности не стало. Вот так мы и живем в родительской квартире. У меня еще старшая сестра с нами живет. Она тоже инвалид по зрению, как и я.
0: Но у нее тоже семья?
1: Нет, она одинока. Вот так мы вместе и живем.
0: Ну, значит, вы дружно живете, раз столько лет вы вместе.
1: Ну, а как же?
0: Она не работает, да? Работала на УПП или где-то она работала?
1: Раньше она работала на домнице, а я еще когда маленький был, я ей помогал. Летом приезжал из школы домой и садился, помогал. Мне родители говорили, вот, сынок, поможешь Танечке, будет тебе на мороженое.
0: И чего она собирала?
1: Сперва она собирала ламель, потом делала пружинки для комбайнов, для сальников. Потом стала делать шторный зажим, такие прищепки для штор.
0: А ламель – это что такое?
1: Это для электромагнитных пускателей деталь.
0: Ну, вы, наверное, несколько норм выполняли, да?
1: Ну, старались, конечно. Мороженого-то хочется.
0: А любите мороженое до сих пор?
1: Да, обожаю мороженое.
0: А какое вам больше нравится?
1: Я люблю классический пломбир. Не, ну всякое люблю. Есть еще у нас тут большой папа. Я всегда шучу с моей младшей, говорю: Вика, пошли, говорю, большого папу купим с тобой.
0: Это какое-нибудь большое мороженое, да?
1: Да, это рожок такой большой. Со смородиной, там, с карамелью вкусный. Ну, просто пломбир, разные там, коровка из кореновки. Вот такие у нас есть хорошие мороженки. Краснодарские, ростовские. Ну, чтобы мороженое соответствовало тому, как в детстве. Вот если похоже хоть отдаленно на то, что было в детстве, то мне такое нравится.
0: У вас взгляды на мороженое не изменились?
1: Ни в коем случае, да.
2: В эфире гостиная «Радио Рансис».
0: Я попросила Светлану Петренко представиться слушателям «Радио Рансис». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, давайте вашу биографию чуть-чуть тоже перелистаем.
3: Я с Дальнего Востока, я родилась в Петропавловске-Камчатском. До 7 лет жила на Камчатке, потом, значит, возник вопрос, чтобы меня определить в спецшколу для слепых и слабовидящих. Поскольку на Камчатке такой школы нет, наша семья переехала в Хабаровск. Я с 7 до 17 лет прожила в Хабаровске. Закончила школу, 10 классов. Потом поехала в Курск.
0: Ну и там самое интересное началось.
3: Да, я очень благодарна Богу, что так получилось, что я в Курск попала, встретила там своего супруга Валерия.
0: Вы по душе поступили в училище-то?
3: Ну, как сказать, особого выбора для незрячего не было. Не сказать, что по душе, честно признаюсь. Но хотелось как-то, знаете, оторваться от дома на работу. Тоже на УПП не хотелось сразу. Захотелось куда-то оторваться от родителей. Потому что некоторые незрячие навек привязаны к родителям. И получается, что у них судьба из-за этого не устроена. У меня на тот момент была только мама. Папа у меня очень рано умер, 42 года. Онкологии. Да и мама 52 года потом умерла тоже так онкологии. Мама, конечно, тоже меня не пускала. Ну, а потом все-таки я убедила ее. Ну, а что ей оставалось делать? Училище у меня закончить, к сожалению, не пришлось. Но я очень благодарна Богу, что создала семью. У меня дети, у меня муж. И у каждого незрячего это получается.
0: И действительно, семья у вас счастливая, вы довольны своей жизнью?
3: В принципе, да.
0: Вот у вас две дочки. Как они у вас росли? Как вы справлялись?
3: Ну, нам помогала Любовь Андреевна, свекровь. Валерина сестра незрячая, Таня, тоже большое участие в этом принимала. Ну, где-то сами тоже старались, учились. Но Вику уже было легче.
0: Надюшка, когда подросла, уже стала тоже вам помогать?
3: Да, конечно. Она обрадовалась, когда мы сказали, что тебе будут братик или сестренка, она хотела.
0: Не ревновала к маленькой сестренке?
3: В общем-то и нет. У нее потом уже началась своя жизнь. Ну, а Вика вот сейчас нам помогает и водит нас. То Надя водила, теперь Вика. Но Надя все равно помогает нам, если мы попросим что-то.
0: А уроки?
3: Уроки, что можем, помогаем. Вот сейчас какие-то там проекты, в основном рассчитаны на зрячих. Вот там проект математика и музыка, или вот там что-то домик какой-то сделать. У нас вот Вике помогает Надя. А если, например, некому бы было помогать? И это получается, что все родители за детей делают, как в той песне. Папа решает, а Вася сдает. Ну а уроки там математику, русский, что умеем, помогаем. В младших классах еще как-то это все доступно, а в старших классах уже будет, конечно, труднее.
0: А вы на предприятии не работали потом, когда приехали в Ростов?
3: Вот я в том году получила ветерана предприятия. 20 лет отработала на ростовском предприятии. К сожалению, сейчас работы толком нет.
0: Но вы еще числитесь там или уже уволились?
3: Нет, пока числюсь. Пока что-то платят хоть. А потом посмотрим.
0: Училище, наверное, все равно бесследно не прошло. Вот Валера сказал, что вы в самодеятельности тоже занимаетесь.
3: Да, в самодеятельности, в хоре. До этого мы с моим мужем поем. И сольно бывает.

0: Я поклонница кошек, люблю очень.
1: И у вас дома тоже есть?
0: Дома кошка Буся у нас есть. Можно было и больше завести, но квартира, сами понимаете, особо животных много не заведешь. Условия не те.
1: Ну, конечно. Одна-то кошка, это тоже сколько с ней хлопот-то ведь. Забот-то сколько.
0: А у нас в Ростове открылось кота-кафе. Мы туда ходим с дочкой, с младшей. Там порядка 17 котов, и там можно их потискать, погладить, ну, и там же тоже чай попить, все в стоимость входит. Бывает инвалидом и бесплатно иногда.
1: Да, сейчас вот в больших городах открывается. Я знаю, что в Уфе тоже есть такое кафе. Значит, вы счастливы. В общем-то, жизнь удалась.
0: Жизнь удалась, да.
1: Вы по натуре оптимист?
0: В основном, да. Но бывают, конечно, такие моменты, что что-то там не получается, бывает, падаешь духом, ну, а потом опять встаешь и идешь дальше, вперед.
1: Ну, я очень рада, что вы такая хорошая пара, что вы друг друга нашли.
0: Да, 12 марта у нас с Валерием 25 лет совместной жизни.
2: Ждем подарка от радио Рансис.
1: Ну, постараемся.
2: Я всегда говорю, вы, ребята, почаще ругаетесь, но подольше миритесь. Когда поругаетесь, допустим, какие-то у вас скандалы или какие-то недомолвки, это так плохо, на душе тяжело, а потом, когда помиритесь, это такое счастье, что вы вместе, что вы рядом, что вы друг для друга очень важны.
1: Это как я все время старый анекдот рассказываю. Жена спрашивает у мужа: скажи, дорогой, а хотя

0: хотелось тебе когда-нибудь со мной развестись? Он говорит, убить хотелось, а развестись нет.
1: Да.
0: Наверное, осталось вас поблагодарить, пожелать вам всего хорошего, вашим девочкам, всей вашей семье.
1: Большое спасибо. Я хотел бы напоследок поблагодарить радио «Рансис» и вас, Надежда, за приглашение поучаствовать в программе и пожелать нашим радиослушателям, ну, прежде всего, оптимизма. Я по жизни оптимист, несмотря ни на что. Я знаю, что все к лучшему, все будет хорошо. Если вы человек верующий, то вы благодарите Бога за это. Если вы не верите в Бога, то тогда, ну, благодарите судьбу, природу. Относитесь ко всему позитивно, с оптимизмом. И не опускайте рук, и все у вас получится. Вперед, без страха и сомнения, несмотря ни на что, и все будет замечательно. Это девиз Михаила Антоновича Щербинина. Он его передал мне. На этой оптимистической ноте я и хотел бы попрощаться.
0: В заключение предлагаю вам послушать песню «Тайна», которую Валерий Петренко представил в сборнике «Звучащая вселенная» за 2018 год.

0: этот номер.
1: Вот и закончилась наша встреча с Валерием Петренко, музыкантом из города Ростов-на-Дону. Я поздравляю Светлану и Валерию с их серебряной свадьбой. Пусть костер вашей любви горит, не угасая. Желаю вам нескончаемого счастья. Валера рецепт его знает. Да и Светлана, я думаю, тоже. Беседу провела Надежда Киселева. Передачу к эфиру подготовила Зоя Шишкова. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Любите друг друга. Слушайте музыку. Будьте счастливы. До новых встреч.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени, помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить. Хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода из стола.
1: В Варшаве за столом у кардинала Радзиевского Карл говорил: «В Неву ни единой скорлупы не пропущу. Пусть московиты и не надеются сидеть у моря. А покончу с августом, мне Санкт-Петербург как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть».
2: Ну и дурак же он, бодлеву мать.
0: Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову.
2: Съехаться мне с ним на поле, я бы этому герою показал вишневую косточку.
1: И еще говорил: «В Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу. У московских купцов товар пускай гниет в амбарах».
2: А товар-то у нас не гниет, Минхерц, а? Ну что ж, Минхерц, в убытке не останемся. Им тоже надо иметь удовольствие. С отвагой плыли. Квасом хочешь поддать?
3: Угу. Чего ты там, угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько.
0: Нартов открыл медную дверцу в печи и, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный, мягкий дух. Жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крякнул, помахивая себе на грудь листьями березового веника.
2: Эльхерц, а вот Гаврил Бровкин рассказывает, в Париж, например, парится. Да еще с квасом ничего этого не понимают. И народ мелкий.
4: Там другое понимают, чего нам не мешает понять.
1: Купцы наши чистые варвары. Сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать. 3 года будет врать божиться.

0: лакость подсовывать гнилью, покуда и свежее у него не сгниет. Рыбы в Северной Двине столько, весло в воду сунь, и весло стоит. Такие там косяки сельди. А мимо амбаров пройти нельзя, вонище.
1: Это есть у нас, венкерц. Темно тоже. Им купчишкам дьяволам дай воли, в конфузе все государство приведут.
2: Нартов, подай пив холодненького.
3: Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову. С кудрявых темных волос его лил пот.
0: Хорошо. Да. Очень хорошо. Так-то, комрад любезный. Без Петербурга нам, как телу без души.

0: В высокой комнате пахло сырой штукатуркой. На белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зеркалами. Горело много свечей на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы, среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог попотчевать гостей генерал-губернатор. Ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы – все привезенное Александру Даниловичу в дар подрядчикам Негоморским. Петру Алексеевичу было подано горячее – лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторе близ Фонтанки у рыбака чухонца, содравшего ради такого случая 5 алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями. На них после бани надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно. Выпуклые глаза его были строгие, страшноватые. Когда же набивает трубку или по какой иной причине он опускал их, круглое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом, казалось добродушным. «Подходи смело, стучись чаркой о его чарку. Твое здравие, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой. Темные, тонкие, завивающиеся волосы его встряхивались.
1: «Во имя Бахуса!»
0: — говорил боском. И пил, как научили его в Голландии, штурмана и матросы, не прикасаясь губами к чарке, через зубы, прямо в глотку. Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил назло шведам такой хороший дом с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят, и горячатся о большом деле, не задумываясь, сколь оно опасно и удастся ли оно. И в особенности радовало сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенькую записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кисетом, все это стало в яви. Ветер рвет флаг на крепостном бастионе. Из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город. Как город еще не велик, но уже во всей обыкновенности. Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, белесом и теплом, добытым с великими трудами. Хорошо на Белом море, колышущим студеные волны под нависшим туманом. Но не равняться им с морем Балтийским. Широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь и сердце бьется по-особенному, и у мысли распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое. Александр Данилович нет-нет, да и поглядывал, как у Минхерца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки.
2: «Да будет вам, заладили, овес пшено! Господин бомбардир не затем сюда ехал слушать про овес пшено. Фельдтон, налей Ренского, того самого».
0: Как всегда, Меншиков угадал, прочел в потемневших глазах Петра, что вот-вот настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так, и этак у него в голове, отчетливо и уже непоколебимо становилось волей. И тут не спорь, не становись поперек его воли. За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой бутыли в чарке. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула.
3: «Король Карл отважен, но не умен. Весьма лишь высокомерен. В 700-м году фортуну свою упустил. А мог быть с фортуной. Мы бы здесь Ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Показали всему миру, что шведы не чудо, и бить их можно.
4: и в чистом поле, и на стенах. Но разумно ли, утвердясь в Петербурге, вечно отбиваться от шведов на сестре реке, да на Котлине острове? Надобно нам отважиться наступать самим. Надобно идти за реку Нарву. Брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас, комрады. Промедление смерти подобно.
0: Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.
3: «Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо. Схожу, подышу, вернусь».
0: Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома из-за колонны отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.
5: «Государь!»
3: «Тебе чего? Ты кто? Встань! Указа не знаешь?»
5: «Великий государь! Бьет тебе челом детинишка скудный, бедный, беззаступный и должный Андрюшка Голиков! Погибаю, государь, смилуйся!»
3: «От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?»
5: «Здоров я, государь. От работы не бегаю. Вожу камень и землю копаю, бревна пилю. Государь, сила чудная во мне пропадает. Живописец есмь от рода Голиковых, Богомазов из Палихи. Могу парсу написать, как бы живые лица человечьи, не стареющие, не умирающие, но дух живет в них вечно. Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму весьма искусно».
3: «Корабли умеешь писать? А как тебе поверить, что не врешь?»
5: «Мог бы сбегать, принести, показать, да на стене написано, на штукатурке. И не красками, углем. Красок-то кистей нет, во сне их вижу. За краски хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил, в огонь бы кинулся».
3: «Пойдем».
0: Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее. Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли крытые дерном низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков, вне себя, кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек 20 спало на нарах. Из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной. Латал рубаху. Он не удивился, увидев царя. Воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился. Как в церкви, черному лику.
3: «Жалуйся. Еда плохая?»
6: «Плохая, государь».
3: «Одет и худо?»
6: «Осенью выдали одежонку. За зиму, вишь, сносили».
3: «Хвораете?»
6: «Многие хворают, государь. Место очень тяжелое».
3: «Ты откуда? По какому наряду пришел?»
6: «Из города Керенска пришел. По третьему, по осеннему наряду».
3: «Почему остался зимовать?»
6: «Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выть на печи. Остался по найму на казенном хлебе. Возим лес. А ты посмотри, какой хлеб дают. Плесень».
0: Петр Алексеевич присел на нары, обхватил копенку, пронзительно в глаза глядел на бородатого мужика.
3: «Я виноват. Всех обобрал. Так?»
6: «Пытаешь правду? Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные. Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Да ни поборов таких не было. А ныне все деньги, да деньги давай. Сыновей моих ты взял в драгуны. Дома старуха да 4 девчонки, мало-мало меньше. Конечно, государь, тебе видней, что к чему».
3: «Это верно, что мне виднее. Дай-ка этот хлеб-то...»
0: Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман.
7: Пройдет Нева, привезут новую одежу, лапти. Муку привезут. Хлеб будем печь здесь.
0: Он пошел было к двери, забыв про Голикова. Но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него. Петр Алексеевич с усмешкой сказал:
7: «Ну, Богомаз, показывай».
0: Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:
8: «Вельми преславная морская Виктория в Устьеве мая 5-го дня 1703 года. Неприятельская шнява Острель от 14 пушек и адмиральский бот Гедан от 10 пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову».
0: На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на абордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточки.
9: «Ну и ну, ну и ну. Откуда же ты знаешь про сию Викторию?»
8: «Ха, я тогда на твоей лодке был гребцом».
7: «Так я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов».
0: Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали, гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у Минхерца подергивается уголок рта, и быстро соображал, с чего бы это.
7: «На, закуси!» —
0: вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба.
7: «Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!»
10: «И Минхерц, тут не я виноват. Хлебными выдачами ведает Головнин. Ему подавиться этим куском, ах, вор, ах, бесстыдник!»
11: «Ешь! Дерьмом людей кормишь! Ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь, за каждую душу человечью!»
0: Александр Данилович повел на Минхерца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы. Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Акиста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть. И все-таки ему там нравилось. Денщик Нартов тепло натопил печь. На столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было, нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все, чем писать, готовальные, чертежные, столярные и медицинские в толстых кожаных сумках, подзорные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял в полуроста человека медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости. Лежало несколько якорей для ботиков и буеров, смоляные концы, бокаутовые блоки. Тут бы Петру Алексеевичу после бани и хорошего ужина и заснуть сладко. На деревянной постели с крашенинным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщовый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше, порывами взвывал в печной трубе, тряс ставней. На полу на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный Алексашка.
7: «У тебя тут человек один есть, лес возит. Вот Бог дал таланту».
10: «Хм, это Андрюшка Голиков, что ли?»
7: «Здесь он зря, не при своем деле.
3: Надо его послать в Москву. Пусть напишет Парсуну с одной особой.
0: Петр Алексеевич покосился. Алексашка не разобрать. Кажется, начал скалить зубы.
3: А вот встану, так отвожу тебя дубинкой, куманек. Будешь знать, как смеяться. Скучаю я по Катерине, вот и все. Закрою глаза и вижу ее живую. Открою глаза, ноздрями ее слышу. Все ей прощаю. Всех ее мужиков с тобой вместе. Евина дочка. И сказать больше нечего.
0: Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном в шуме ветра начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда.
12: Нева тронула смерчерть!
3: Да ну, теперь нам не спать.
0: Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые грибные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве. На берегу из поломанного ельника выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно испуганными глазами, проговорил осипшим голосом.
13: От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир.
0: Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский. Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо.
3: Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с цифирным письмом. Он и нарочный объявился при знатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском. Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше 40 вымпелов». Силы мои слабы, конницы самое малое число, пушек только 9, и то одну на днях разорвало при стрельбе. Кроме конечной погибели ничего не жду. Помоги, государь.
0: И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву значило отказаться от овладения главными крепостями Нарвой и Юрьевым, без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить было нельзя ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали по Шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом повернуть обратно в Петербург войска и грибной флот. Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший из седла трое суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью, и отправился обратно в лагерь Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено без сомнений положить печаль свою на Господа Бога и стоять с войском крепко против шведского флота, даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб.
3: На словах передашь ему. Через неделю всеми войсками буду под Нарвой.
0: На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним Чамберс, Меньшиков, а Никита Иванович Репнин и последним Апраксин Петр Матвеевич. Этому весьма мешала точность и верчение головы. Шутка ли взлезть на такую страсть? Сажен 10 над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся. Вынул из кармана подзорную трубу, расставив ноги, стал глядеть. Нарва была видна будто на зеленом блюде. Все ее приземистые башни с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен выступы бастионов, сложенных из тесаного камня, громады старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы города. Острые кровли кирок вздеты, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались 8 мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами крепости Ивангорода, построенные еще Иваном Грозным.
14: Наш будет город!
7: А ты не раздувайся раньше времени!
0: На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстилалось море. Ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру с серебряной рукой. Апраксин, вцепясь в перильце зыбкой площадки, сказал:
15: «Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы. Полсотни кораблей, адмирал такой отважный. Истинно, Бог меня выручил. Не дал ему, проклятому, ветра с моря».
12: «Сколько добра пропадает, а? Трюм у него доверху часть забита угрями копчеными, рыбой камбалой, салакой, ветчиной ревельской. Ай, ветчина у них, батюшки! Уж где едят, так это в ревеле. Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, черт однорукий! Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная! Почему у тебя лодок нет? Такой штиль, посадите роту гренадеров в лодки, да проидеваться некуда!»
7: «Чайка на песок садится. Ей-ей садится. Бьюсь о заклад на 10 ефимков. Жди шторма. Кто хочет биться? Эх, вы, моряки! Не стани, Данилыч. Весьма возможно, и попробуем адмиральской ветчины».
0: И, сунув трубку за пазуху, Петр бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, крикнул:
7: «Один эскадрон, пошли вперед! С другим следуй за мной!»
0: Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, рослый гнедой мерин с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха, шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рысе высоко подскакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов. И конь с веселыми глазами, и всадник точно играли, то проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался. Алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича, велись перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день. В небольших рощах, в покинутых сейчас садах, распелись, раскричались птицы. Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полузгнившие колья, торчавшие повсюду из земли.
7: «Здесь погибла моя армия. На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились, с какого конца надо редьку есть. Да похоронили навек закостенелую старину, от коей едва не восприняли конечную погибель».
0: Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями. Наверху воротной башни стояли шведы в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал отставенно вытянутой руке желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича.
16: Кто этот высокий на башне?
15: Государь, он самый и есть. Генерал Горн, нарвский комендант.
0: Едва Праксин выговорил это имя, Александр Данилович толкнул коня и поскакал по лугу к башне.
16: Дурак!
0: Бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот Меншиков осадил, сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протяжно.
17: «Эй, там, на башне! Эй, господин комендант! Выпустим вас из города с честью, со знамена, ружья и музыкой! Уходи полюбовно!»
0: Генерал Горн опустил трубу, слушаясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое стариковское лицо сморщилось, как от кислого. Он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меншикова. На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко, ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом, и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни.
16: Запомни, Данилович, истинный бог, увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой. Молчи, не отвечай. Сегодня ты сам себе выбрал долю. Я думал, кому дать начало над осадным войском, тебе или фельдмаршалу Огильве? Хотелось в таком деле предпочесть своего пред иноземцем. Сам все испортил, друг сердешный. Плясал, как скоморох на коне перед генералом Горном. Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские? Все шутить хочешь, как у меня за столом? А на тебя Европа смотрит, дурак! Че не отвечай! И еще второе. Посмотрел я опять на эти стены. Смутился я, Данилыч. Второй раз отступать от Нарвы нельзя. Нарва – ключ ко всей войне. Если Карл этого еще не понимает, я понимаю. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела. Через 2 недели придут осадные пушки. А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям. Шлепенбах висит за плечами. Будем здесь топтаться на кличем и Карла из Польши со своей армией. Город брать нужно быстро. И крови нашей много лить не хочется. Что скажешь, Данилыч?
18: Можно, конечно, придумать хитрость. Это дело 10-е. Но раз фельдмаршал Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, что к чему. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь. Тяп-да-ляп, по-мужицки.
0: Меншиков топтался, мялся и поднял глаза. У Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное. Таким он его редко видел. Алексашку как ножом по сердцу полоснула жалость.
18: Минхерс, ну что ты, а? Дай срок до вечера, приду в палатку, что-нибудь придумаем. Людей наших, что ли, не знаешь? Ведь нынче не 700-й год.
14: Не кручись, ей.
0: Море всегда завораживало и всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, Петр ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона «Драгун» к морскому берегу. В лагерь Капраксину было послано за двумя пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помрачненного горизонта. И море, наконец, вдохнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все нептуновы губы. Придерживаясь ветвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из-за клубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели. Обрушилось небо. Около Петра Алексеевича очутился Меньшиков, тоже в зюидвестке, в куртке.
19: Вот это шторм! Вот это люлю!
18: Менхерц, да чего ж ты догадлив?
19: А ты сейчас только понял это?
18: С добычей будем!
19: Подожди!
0: Ждать пришлось не так долго. При вспышках молнии стали видны совсем невдалеке военные и купеческие корабли адмирала де Пру. Буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали, раскачивались голые мачты, развивались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с нептунами и морскими девами. Казалось, еще немного, и весь разметанный караван прибьет к берегу.
19: Молодец! Гляди, что делает. Вот это адмирал! Он клевера ставит. Форстенга с такселя. Полка с такселя ставит. Треселя ставит. Ах, черт! Учись, Данилыч!
18: Ох, уйдет!
0: Изменился ли ветер немного? Или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала? Корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжало нести на песчаные отмели. Треща и громыхая реями, хлеща клочьями парусины, они сели на мель в шагах в 300 от берега. Огромные волны начали валить их, перекатываясь, смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.
18: А ну давай по ним огонь с недолетом для испуга!
0: Пушки рявкнули, и бомбы вскинули в воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшикову пришлось спешиться. Жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплевываясь и крича.
18: Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!
0: С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и абордажные сабли «Москов, друг» и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда.
20: Господин бомбардир,
18: из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно.
0: По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные из барок, были на виду шведов привезены в лагерь. За телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки раздали по ротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!»

0: Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меньшиков не обманул. Придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал, какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился.
1: Спьяну, что ли, придумал?
0: Ну, походил по шатру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся.
1: А неплохо было бы одурачить старика.
2: Минхерц, одурачим, ей-ей!
1: Это твое ей-ей дешево стоит. А не выйдет ничего. Не в шутку ответишь, куманек.
2: Что же я отвечу? Не в первый раз. На одном ответе всю жизнь живу.
1: Делай.
0: В ту ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стременную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны и панчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские триухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно эскадрон за эскадроном два драгунских полка Асафьева и Горбова и два полка Семеновский и Ингерманландский, с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по Ривельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги в 10 верстах от Нарвы. Туда же, в урочище, было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили. Ясное утро 8 июня под Нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под триухов, строились в две линии. Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на Ривельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела. Через минуту снова два выстрела, и так до 6 раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха. И сейчас же с бастиона «Глория» они ответили королевским паролем из 21 пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола. За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои. Увидев, как по ту сторону шансов перед строящимися в две линии московскими войсками по козлиному поскакивает на белом коне разряженный Меньшиков, нахальнейший изо всех русских. Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к Ривельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну. Этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас делает непоправимую глупость. Поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. 12 эскадронов конницы и 4 батальона пехоты стояли у него у запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу на русских. Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «Ура!». Крик долетел до Нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду, из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставив перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло сходу стрелял через головы первого ряда. В третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из ледунки полотняный платок, встряхнул его, провел по глазам и пробормотал:
3: «Боги войны!»
0: Шведы не успели пройти двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. «Что за черт?» Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи. Но он выжидал. Наконец-то! Из лесу выдвинули шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда, это он увидел ясно, смешались ряды Меньшикова. Пора. Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир. За ними бегом пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином Нарвский гарнизон так, чтобы с налету, перескочив через русские частоколы и рогатки, ударить Меньшикова с тыла во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях. Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меньшикова. Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меньшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по их япончам и по желтому со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлиппенбаха. Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меньшиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах. Слеза замутила глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на веслоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха. Он походил более всего...
4: «Господин генерал, измена!»
5: «Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир. Меня изрядно провели за нос. Понимаю, без вашей помощи. Прикажите подать мне кирасу и шпагу».
0: Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную позорную трубу и как молодой побежал по крутой лестнице с воротной башни. Там, на поле машкерадного боя, началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальона Меньшикова кинулись со всей фурии с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть Нарвского гарнизона. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг, а кирасы и шлемы. Взвивались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, сшибались, размахнув руки, валились. Все русское войско вылезло на шансы, как на Масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи. Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину и мало кем еще виденную копченую камбалу. Рыбка пованивала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие.
6: Поставил премудрому горну изрядный нос. Истинно, ты именинник сегодня.
0: Басил, подскакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич, и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток.
7: Бьюсь об заклад, ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея,
0: кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора.
7: Трудно представить себе людей более хитрых, чем русские.
0: Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена Большого Носа. Начало было складное.
8: Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощенному коту, акеле фрыкающему.
0: Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу. А Никита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском, сколько нужно, сказал под конец:
7: Петр Алексеевич, а стоит ли срамить-то старика? Ведь дело еще не кончено.
0: На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман.
1: Посмеялись? Будет.
0: Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо. Распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели. Вильнув длинной шеей, он, как всегда, владел собой.
1: «Кончай гулять!»
0: И вышел из шатра. Расцветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, а Никита Иванович Репнин и полковник Рен.
1: «Еще раз повторяю обоим. Пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, чтобы он не мог уже более собраться силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте».
0: А Никита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги. Все участники вчерашнего маскирадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело. Окружить под Визенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, фунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из Измайловского, повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява Катерина скользила будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина Ульрика. И на краю воды и неба в дымке поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер». Корабли эти недавно были взяты у шведов. Виктория случилась нежданная и весьма славная. Русским досталось 12 бригантин и фрегатов. Вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который 2 года не пропускал в Чудское озеро немалого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каралус». Когда же на рассвете продрал глаза, сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям.
9: «Огонь с обоих портов по русской пехоте!»
0: закричал командор, Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты. Русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж. Срам получился немалый. Пехота взяла в плен эскадру. Командор Лишерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя вырвалось изо всех щелей и люков. Мачты, реи, бочки, люди. И сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо. За бортом пологая волна слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попевало в снастях. Хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы. Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой. Вез шведские знамена, сваленные под грот мачтой. Третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что де...
10: Божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину, городок Юрьев, поставленный 700 лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны Украин русской земли.
0: Петру Алексеевичу, хотя и в голову никогда не шло, как, например, любезному брату, королю Карлу, равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной, страдой, кровавой, нуждой государственной. Но под Юрьевым на этот раз он поверил в свой воинский талант. Остался весьма доволен собой и горд. За 10 дней, прибыв туда из-под Нарвы, сделал то, чего фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вабана, казалось никак невозможным. Еще было удовольствие, поглядывая на далекий лесной берег, знать, что берег недавно шведский, теперь наш, и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек. Много взял, хочется больше. Уж, кажется, приятнее быть ничего не может. Таким ясным утром плыть на красавице Шняве, неся за высокой кормой назло Карлу огромный Андреевский флаг. Так нет, именно сегодня, жарко до дрожи, раздумалось ему об его зазнобе.
11: Зазноба. По-другому не назовешь ее. Ни мадамка, ни девка. Зазноба. Свет Катерина.
0: Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри влажный воздух. От воды и корабельного дерева пахло купальней, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день. То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила.

0: Ни одной не захотелось взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.
1: Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компании кто-то, должно быть, с просонок сорвался, хлопнул дверью. Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу.
2: Я здесь, милостивый государь.
1: Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его неуместное здесь на борту тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы.
3: Чем писать?
1: Макаров заторопился, уходя, споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей. За ухом торчали гусиные перья.
3: Встань у штурвала. Цепись крепче. Сухопутный, держи так. Заполощешь паруса линьками по почву.
1: Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик. Яблоко на верхушке грот-мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать.
3: Госпожа Манисе Толстой и Екатерине Васильевской, тетка и матка, здравствуйте на множество лет. О здравии вашем слышать желаю. А мы живем в трудах и в нужде. Обмыть, обшить некому, а паче всего без вас скучно. Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет. Ей-ей, что как я стал служить, такой славной игры не видел. Короче сказать, с Божьей помощью взяли на шпагу Юрьев. Что же о здравии вашем, то, Боже, Боже, сохрани вам отписывать о сём. А извольте сами ко мне быть поскорее, чтобы мне веселее было. Доедете до Пскова, там ждите указа, куда следовать далее. Здесь неприятель близко. Питер. Макаров, нас сложи, запечатай, не читая. С первой оказией пошлешь.
1: Стало немножко будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка. Затрепетали паруса. Приятно потянуло пороховым дымом. На мостик сбежал командир шнявы капитан Неплюев. С молодым костлявым дерзким лицом, придерживая короткую саблю, крикнул в два пальца к трюму.
4: Господин бомбардир, адмиральский час. Извольте принять чарку.
1: За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький фельтон в зеленом вязаном жилете. На борту вместо поварского колпака он повязывал голову также по-пиратски белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком. Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву.
3: На ночь станем на якорь у Наровы. Ночевать буду на берегу. Дно промерял? Ну, добро. Ступай.
1: Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады. Фельдмаршал Шереметьев ввел осаду Юрьева с прохладцей. Особенно не утруждал ни себя, ни войско, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречевые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала. 2 года воевал смело и жестко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в Нарвский лагерь прибыл, наконец, фельдмаршал Огилви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу, за немалое жалование, мимо кормления и всякого винного и иного удовольствия в год 3000 золотых ефимок, Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев. 6 дней длилась огненная потеха. Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу, что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот поблизости под артиллерийской телегой. В сумерки, в ночь на 13 июля он вызвал Шереметьева.

0: Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра», медного тульского литья. На нее для охлаждения пришлось вылить ведер 20 уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и, торопливо проговаривая слова, разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена крепости была, наконец, пробита в трех местах. Этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни.
1: Как гвозди вбил, не так разве? Весь угол башни завалился, и вся она вот-вот рухнет. Игнат! Ты где? Не вижу! Подойди!
0: И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком.
1: На, не дарю. Другой при себе нет. А покури. Хвалю. Живы будем, не забуду.
0: Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял треух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками.
2: А табачку-то в ней, ваше величество, нету.
0: Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем табаку не крошки.
1: Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее ни водки, ни табаку.
0: Бомбардиры опять засмеялись.
1: Сделай милость.
0: Шереметьев учтиво с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет.
1: Ах, спасибо! Да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину. Дарю его тебе, Игнат. А трубочку мне верни, не забудь.
0: Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним.
1: Борис Петрович, ждать более нельзя. Люди рассердились. Гренадеры, которые день лежат в болоте, трудно. Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь. Ты, не мешкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков. Мужики угрюмые, отважные. Сам делай свое дело. Для бога только не теряй людей напрасно. С рассветом пойду на приступ.
0: Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился.
1: Ступай, голубчик.
0: Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь. Сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена. По всему городу били в набат. Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Жидок, орловец. Похожий на цыгана, черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали от злости, он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток, и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно.
1: Ступай.
0: Тотчас зашипела, взвелась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставив штыки, шли роты московских стрелков. Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился. Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Жидка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал «Ура!». Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка. Поднялся крик, рев, лязг. До 4000 людей сбилось у стен и ворот. Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая в обху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли. Его догнал низенький полковник Нечаев.
3: Государь, туда нельзя!
4: Пошли за подмогой!
3: Государь, не надо!
4: Говорю, пошли!
3: Не надо! Наши уж отбивают у него пушки!
4: Врешь!
3: Вижу!
0: И точно! Метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка. Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город.
3: Государь, теперь пошла потеха!
0: Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно, и столько их напрасно побито шведом, кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там сгоряча убили 4 барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамат сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившая сдача, с трудом и не сразу остановил побоище. Катерина с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще с высокими перьями на шляпе.
5: На дне обшлага у красавца пошло чай не менее 10 аршин вишневого аглицкого сукна.
0: Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее в бок, крикнул:
6: «Виват! Господину бомбардиру виват с великой викторией!»
7: «Погоди, я сейчас к тебе слезу. А у вас какие новинки?»
6: «И у нас не без виктории!»
7: «Это добро! А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и девишка кое-какого, и того не было!»
6: «Три бочонка Рейнского получено вчерась. В нашем стане никак в Шереметьево. Ни в чем ни задержки, ни отказу нет».
7: «Хвастай, хвастай».
0: Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал «Взятые отвагой» и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь. Он покраснел. Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще:
7: «Хорошо поплавали, командор.

0: Петр Алексеевич ничего больше не прибавил. Вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоленому борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меншиковым.
1: Рад, что встретил. Спасибо. Значит, и вас с Викторией. Шлепенбаха разбили?
2: Да еще как, не отец. А Никита Репнин налетел на телегах на него около Вендена. А полковник Ренска Валерий, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город. Шведу хочешь, не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлепенбаха так, что сей герой едва ушел с десятком кирасир в Ревель.
1: Все-таки и в этот раз ушел. Ах, черти.
2: Уж очень увертый. Пустое.
1: Она теперь без пушек, без знамен, без войска.
2: А Никита Иванович потом с полпьян плакался. Не так, говорит, мне жалко, я Шлепенбах не взял. Жалко, его коня не взял, птица.
1: Я ему выговорил за такие слова. Ты, говорю, а Никита Иванович, не крымский татарин, конеркань. Ты русский генерал, должен иметь государственное размышление. Мюнхен.
0: Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь.
1: Из Москвы были вести?
2: Да опять тебе до кука. Был посланный от князя Кесаря писем, грамот приволок целый короб. Был проездом в Петербург Гаврил Бровкин. Привез тебе из Измайловского письмецо. Оно при мне, Менхерц. А да, еще 4 дыни парниковых. Вез их завернутый в бараний тулуп. За ужином попробуем. Рассказывают, в Измайловском тебя, ох, как ждут. Все глаза проплакали.
1: Ну уж это ты врешь.
0: Ужинать сели в шатре вдвоем. Петр Алексеевич, сутулясь на сидельных подушках, ел много. Проголодался на Шереметьевых харчах. Меншиков щепетно неохотно брал с блюд и больше пил. Прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, любезный и румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах.
3: Ну-ну.
0: Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы. Темные глаза его редко когда смеялись.
3: Как на кукуе в мимо прошедшее время восхвалим, сердечный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу, неугомонную Венус. Давай-ка письмецо-то.
0: Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же, сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, был от Катерины Василевской. Хотя и написанное рукой Анисьи Толстой. Потому что Катерина писать не умела.
4: Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет радости гостинец, дыни, что со стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю.
3: Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет радость гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладки. Кушайте, государь, свет радость во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю. Немного написала. А долго чай думала? Брови морщила, передник перебирала.
0: Насмешливо тихо проговорил Петр Алексеевич, выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра.
3: Данилыч, крикни Макарова! Разбери с ним московскую почту, а я разомнусь.
0: Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоузками кони конвоя, прибывшего с Меншиковым. До колена мочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянуло прелью и медом. Смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц. И явственно доносился голос, должно быть, солдата-коновода, из тех балагуров, кто не даст людям спать, только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось.
5: Чепухает все, ведьма, ведьма. Была она пошлая дворовая девка, чумазая, в затертой рубашонке. Такой ее и взяли. Не всякий бы мужик с ней спать лег. Видишь? Верно я говорю? А уж я увидел ее, когда она жила у фельдмаршала. Выскочит из шатра, помою выплеснет, вытрет с передником и в шатер ножками тяп-тяп-тяп, гладкая, проворная. Тогда еще подумал, эта кукла не пропадет. Ох, проворно!
6: Дядя, так как же дальше-то с ней?
5: А ты не знал. Истинно говорится, за дураками за борь не ездят. Теперь она живет с нашим царем. Ест пироги, пряниками заедает. Полдня спит, полдня потягивается.
6: Дядь, так какая-нибудь, значит, у нее это устройство особенное?
5: А ты вон у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство.
7: А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем.
0: Петр Алексеевич дышал с трудом. Стыд жег лицо. Гнев приливал черной кровью.
8: За такие речи о государевой чести князь Кесарь ковал в железо. Схватить их.
9: Срам, срам, смеху-то. Сам виноват, что уже все войско смеется. Девку взял из-под мишки.
0: И он головой вниз шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость. Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переводя дух, положил руку на опущенный мокрый лоб.
9: Ах, кукла распутная, Катерина!
0: И она ощутимо возникла перед ним. Смуглая, сладкая, жаркая, добрая. Не виноватая ни в чем.
9: Черт! Черт ведь знал же все про нее, когда брал. И про солдата знал.
0: Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое.
5: Кто идет?
10: Я иду.
0: Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, не успеть моргнуть, подхватили ружья и стали без шевеления. Фузей перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, наготове в огонь и на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер.
10: Уголька!
0: Средний солдат, рассказчик балагур, кинулся на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из-под лобья покосился на крайнего солдата.
9: Этот Эрзила здоров, ладен. Лица его не мог разглядеть.
10: Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?
0: Солдат ответил точно, по уставу, но с московским развальцем. От этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы.
7: Блудов Мишка, Драгунского Невского полка, 6-й роты коновод, поверстан в 699-м. Роста без трех вершков, 3 аршина, господин бомбардир.
10: Воюешь с 99-го, чина не выслужил. Ленив? Глуп?
7: Так точно, господин бомбардир. Ленив, глуп.
10: Дурак!
0: Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что не успеет он скрыться за туманом, Солдаты, понимающие, переглянутся. Засмеяться не посмеют, но уж переглянутся. Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подали свечу, в горле было сухо. Жадно выпил вина.
11: Данилыч, в Невском полку в 6-й роте. Солдат гвардейских статей. Непорядок.
0: У Меншикова в синих глазах ни удивление, ни лукавство. Одно сердечное понимание.
2: Мишка Блудов, а как же. Он мне давно известен. Награжден 1 рублем за взятие Оренбурга. Командир эскадрона не хочет его отпускать. Коней он любит, и кони его любят. Таких веселых коней, как в 6-м эскадроне, у нас во всей армии нет.
11: Переведешь его в Преображенский, в 1-ю роту правофланговым.
0: Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь, длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт! Чего напрасно людей моришь?» Но возмутить генерала было невозможно. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно, в русском лагере происходило необыкновенное. По всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в 2 линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меншиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился. За царем и Меншиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках 18 желтых атласных знамен. На их складках извивались в негодовании, простирая лапы, 18 королевских львов. Эскадроны, царь, Меншиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего «Ура! Виктория!» во все варварские глотки. В русском лагере веселились. С бастиона «Глория» было хорошо видно, как вокруг царского шатра стреляли пушки. По их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни. Трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.
12: Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! Извещаю! В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с Божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу! Господа шведы! Не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниншанцы и Юрьева конфузные баталии? Предлагаем вам сдать Нарву на честный аккорд! Ослам для переговоров немедля прибыть в шатер! Чаши налиты и пушки для виватов заряжены!
13: Нет, я буду воевать! Ступай! Через 3 минуты велю стрелять!
0: Лицо Горна с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки. Жиловатые руки трепетали. Ночная тень покрыла поле, упала роса. Давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой. Но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов. Ухнем! Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы, под самый Ивангород. И скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе. На рассвете с башен Нарвы увидели, как по Имгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скоплений войск. Генерал Горн в это утро поехал верхом в Старый Город. Там он зашел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медное страшилище на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. 2 месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда, от старого города. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против бастионов Ганор, Виктория и Ивангорода, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам.
14: Очень хорошо. Все ясно. Глупые шутки кончены. Будем драться. С нашей стороны выставим шведское мужество. Этого немало.
0: Он обернулся к кучке офицеров и топнул ботфортом.
14: Ад будет здесь. Здесь мы подставим грудь русским ядрам. Русские спешат. Нам нужно спешить.
0: Всякую бы другую, такую длинную и скучную грамоту, Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову «Прочти и изложи вразумительно». Но это была диспозиция фельдмаршала Огильви.
8: Если считать, что жалование ему шло с 1 мая, ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в 700 золотых ефимков, не считая кормов и другого довольствия.
0: Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала. Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной, хотя и бесчинно.
8: А что, Петр Павлович, ты с Огильви фельдмаршалом Пуцоли съел. Стоящий он человек. Наши жалуются, уж больно горд. К солдату близко не подойдет, брезгует. Не знаю, чем у русского солдата можно брезговать. Задери у любого рубаху, тело чистое, белое. А вши разве у обозных мужиков только? Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром. Он моется в маленьком тазике. В одной воде и руки вымыл, и лицо, и нахаркал туда же. Ха, а нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был.
15: Не был. Не был.
0: Шафиров весь трясся, смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев.
15: В Германии, он рассказывал, когда господину нужно вымыться, приносит чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены. А баня – обычаи варваров. А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку. И толченого, и рубленого, и просто так. Равно и холопы, и бояре. В первые дни он затыкал нос платочком.
8: Да ну, что ж ты раньше не сказал? Ай, верно, что много чесноку едим. Впрочем, чеснок вещь полезная. Пусть уж привыкает.
0: В шатер вошел фельдмаршал Огильви, в желтом парике, в белом, обшитом золотым галуном военном кафтане, в спущенных ниже колен мягких ботфортах. Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост.
16: Прочел я твою диспозицию. Ничего. Разумно, разумно.
0: Петр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул.
16: Спорю только в одном. Нарву надо взять не в 3 месяца, а в 3 дня.
0: Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом. Рыжие брови полезли вверх под самый парик. Углы рта опустились. Глаза выказали негодование.
16: Ну-ну, про 3 дня сказал сгоряча. Поторгуемся, сойдемся на 1 недельке. Диспозиция твоя – многомудрый плод военной науки и аристотелевой логики. А мне нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба. Голодный не ждет.
7: Да, ваше величество, я удлинил срок осады. Но единственное из того размышления, что русский солдат — это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать полок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он по мановению моего жезла возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену.
0: Агильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Когда же Агильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное. Шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки сжатого рта, из расширенных глаз готовы были, не дай Боже, вырваться фурии. Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом искала что-то, нащупала гусиное перо, сломала.
16: Вот как? Вот как? Русский солдат-мужик с ружьем? Плохого не вижу. Русский мужик умен, смышлен, смел, а с ружьем страшен врагу. За все сие палкой не бьют. Порядка не знает. Знает он порядок. А когда не знает, не он плох. Офицер плох. А когда моего солдата надо бить палкой, так бить его буду я. А ты его бить не будешь.
0: В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меньшиков. Взяв покупку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом очерчивая и помечая на карте, стоя перед свечами и отмахиваясь от мошкары, прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы. Бастион Ганор был окутан пылью и дымом. Генерал Горн различил груды кирпича, прокинутые пушки, задранные ноги лошадей и огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый, молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался. Меньшиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков ингерманландцев, потрясая шпагой, кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен авангарда. Бомбы шлепались в воду, нажимая воздух, с шипением проносились над головами. Меньшиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись, стопал ногой, махал краем плаща.
2: Вперед! Вперед!
0: Горбатые отранцы стрелки густо бежали через осевший мост, а ему казалось, что топчутся.
2: Вперед! Живей! Живей!
0: И он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью. Здесь, на левом берегу, на узкой полосе между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места. Перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колено в воде побежал, перегоняя колонну.
2: «Барабанщики! Вперед! Знамя! Вперед!»
0: Пушки Ивангорода били теперь через реку по колонне. Ядра шлепались у берега, окатывая водой. Разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко ударяли в людей. Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень. Забили барабаны. Крепче, крепче покатился крик по колонне стрелков, вползающих на гребень. Там за гребнем хрипло завопил голос по-шведски. Рванул залп, заволокло дымом. Стрелки хлынули через гребень пролома в город. Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой Влад барабаном. Тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое, крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял:
17: «Храбрые русские, вперед! Храбрые русские, вперед!»
0: В три четверти часа все было кончено. Как ураган ворвались русские на площади и улицы Старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Горн растерялся. С двух сторон по широкому валу во весь конный мах с настигающим визгом мчались бородатые казаки в устрашающих, высоких, сбитых на ухо бараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала.
18: «Генерал Горн, ты мой пленник!»
0: Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой. И полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять. Не будь здесь фельдмаршала Огильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам. За три четверти часа они сделали то, к чему он готовился 4 года. То, что томило и заботило его, как незаживаемая язва. Но черт с ним. Приходилось вести себя, как прилично государю, согласно европейскому обычаю. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади, был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подзорной трубой пер в бок. Смотреть отсюда, с холма, было уже не на что. На лице выражал грозное величие. Дело было европейское. Шутка ли? Штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете. Подскакивали офицеры. Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Огильви. И рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения. Доскакавший первым казачий Харунжий сходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул:
18: «Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу!»
19: «Превосходно!»
0: — воскликнула Гильви, и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу:
19: «Ваше Величество, извольте проследовать! Город ваш!»
0: Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке. Он казался выше ростом. Спина была вытянута, грудь шумно дышала. В руке обнаженная шпага. Взглянул бешено на Александра Даниловича. У него на железной кирасе были вмятины от пуль. Узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись. Взглянул на маленького Репнина, сладко улыбающегося глазами-щелками. взглянул на Румянова, уже успевшего хватить чарку вина, полковника Рена. Взглянул на генерала Чамберса, довольного собой как именинник.
10: «Я хочу знать, почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище. Почему в городе идет грабеж? Я ударил нашего солдата. Был пьяный, волок девку».
0: Он швырнул шпагу на стол.
10: «Господин бомбардир поручик Меншиков, тебя назначаю губернатором города. Времени даю час. Остановить кровопролитие и грабеж. Ответишь не спиной, головой!»
0: Меншиков побледнел и тотчас вышел, волоча порванный плащ. А Никита Репнин мягким голосом сказал:
20: «Неприятель-то, пардон, весьма поздно закричал. Того для наших солдат унять трудно. Так рассердились, беда».
10: «Хватать и вешать для страха!»
0: Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Огильви. За ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна. Стало тихо. Только медленно звякали звещатки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра. Огильви испуганно шагнул к нему. Как отвращением передернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать.
8: «Не будет тебе чести от меня, глупец, старый волк, упрямец хищный. Отведи его в тюрьму. Пешим через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих».

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: les frêles raisons.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблен.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-ку-ку, Палома», воркует голубка. Демис Русос и Мирей Матье.

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее. И даже умирая, он звал ее. Ай-яй-яй-яй-яй.

Так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром, залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями. Клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения. Ку-ку-ру-ку-ку.

0: В эфире радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амиос.
1: Les frêles roseaux faisaient entendre.
2: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблён.
3: Шумел камыш, деревья гнулись.
4: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл.
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось, ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. «Сборщик металлоконструкций». Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка, ну музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала, подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический у вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что ж, бывает так, я когда начала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года четыре спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот. У нас в библиотеке есть специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов.
1: Нет, это мой авторский сборник. Мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей, с первой встречи до последней искры, губ тепло, сияние очей, легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года, и я уже свободно начала петь, и сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь, участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях, и мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем, ну и сольно также? И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах. Говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз, но не знала, как это сделать. Я сама самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 2016 году, в этом году.
0: Я там послушаем песню, дуэт записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Добовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве «Радио Рамсес», программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже, 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте, и нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Да, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя так, звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работ занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Я, ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив, на тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать, бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы стоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, да, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки нашлись вариант, как самой справиться с всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот, так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых. Просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов. Творчество вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось, я там потеряла счет времени, там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот. И они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости нас как-то особо не вдохновляющие. Скорее,
2: наоборот. Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню. На ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, например,

0: люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
0: хочется. Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
0: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтоб все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
0: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
0: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, но он немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
0: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
0: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня в гостях была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов. Я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут: «Так это ж когда было?» Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он у себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации, различные пункты меню TalkBack, можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется. Есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах. Причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране. Хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на Android был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
1: Инфотрон.
2: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения, то apk. Попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный apk файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет apk можно устанавливать на современное Android устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старый логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться.
0: Инфотрон.
2: Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочки от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый — это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает, не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках.
0: Инфотрон.
2: Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от ComSS. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире радио «Рансис» снова 6-й всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС, который совсем недавно прошел в Ярославле. Сегодня вам предстоит узнать, чем удивили жюри и зрителей солисты-женщины.
2: Солисты-женщины. На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка Эшпая, слова Евтушенко, а снег идет.

Я приглашаю на сцену следующую участницу Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Нагаевой Троянской. Олеся.

На сцену приглашается Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара «Блюз души» Ирины Понаровской.

Песня из репертуара Ирины Понаровской «Зови меня, любовь».

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Яковлеву Викторию, Костромская региональная организация. Музыка Сидорова. Слова Шмульяна. Песенка о дружбе.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Чучулкова Оксана, Московская городская организация. Музыка и слова Ивасюка. Червоно-рута.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Ванессы Уильямс. «Сохраните лучше до последнего». Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Музыка Якушенко, слова Гильперина. Папа, мама, я и джаз.
2: Добрый вечер.

0: Спасибо.
1: Музыка Каримовой, слова Нарыкова уходит, втягивая в ночь.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Майорова, слова Вратарева. Акварель.

0: Спасибо.
1: Песня «Признание в любви» исполняется на английском языке.
0: Come on!

0: Спасибо.
1: Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть базовое музыкальное образование?
2: Леночка, выйди, пожалуйста, на сцену. Леночка, на сцену.
1: Лена, будьте добры, выйдите, пожалуйста.
2: Выйди на сцену, пожалуйста, жюри приглашает тебя.
0: Простите.
1: У вас есть базовое музыкальное образование?
0: Есть.
1: Что вы заканчивали?
0: У меня есть и базовое, и не базовое, и всякое разное.
1: Что вы заканчивали?
0: Я заканчивала Муспедколледж и университет.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Кировская региональная организация «Музыка Лядовой», слова Ходосова, уральская шуточная.

подружки, посудите, положение таково. Это ж форменный вредитель до покоя моего. Я работать буду втрое, прогремлю на весь Урал. Получу звезду героя, чтобы нос не задирал.

0: звезду героя, чтобы нас не задирало.
1: Музыка и слова Шароновой. Женя, Женечка.

Всего одна. Ой, Женя, Женя, Женечка, скамеечки, гостиночки, панамочки, коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да женишься, тогда поймешь, мой дорогой, как не со мной. Ой, Женя, Женя, Женечка, скамеечки, гостиночки, панамочки, коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да

На сцену приглашается Симонова Елена, Костромская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Рябинина. «Один раз в год сады цветут».

На сцену приглашается СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Птичкина, слова Коршиловой. У беды глаза зеленые.

Музыка Марка Тейлора. Слова Пол Бери. Где любовь? Песня исполняется на английском языке.

А я приглашаю на эту сцену Теслова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Наш сосед».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, я думаю, что пока вы все на месте, мы должны сегодня сказать несколько слов. Во-первых, тем нашим артистам, которые выходили на сцену. Спасибо всем большое за ваше мужество и за ваше умение покорить зрителя. Безусловно, я должен сказать спасибо нашему замечательному ведущему, который замечательно ведет и хорошо умеет импровизировать на ходу. Спасибо большое, Сережа.
2: Спасибо.
1: И нашим звукооператорам. Вы молодцы, ребята. Вы сегодня сработали хорошо. Дай Бог завтра так же. И, безусловно, большое спасибо всем, кто занимался этим фестивалем сегодня, потому что там совсем непросто. Мы еще не закончили, у нас еще завтра день, но сказать спасибо всем тем, кто нас обслуживал везде целый день сегодня. Спасибо!
2: Ну что, дорогие друзья, наш первый тур подошел к концу. Мы всем еще раз говорим огромное спасибо. Спасибо. Дружно, аплодисменты!
3: Мы рады приветствовать всех слушателей радио «Рансис». Сейчас я, Оксана Чеченкова, и мой звукооператор Александр находимся в славном городе Ярославле, в котором с 13 по 15 сентября проходит 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВУЗ. Мы решили вам подготовить некоторый сюрприз, провести серию интервью с участниками. И рядом со мной сидит замечательная, положительная, очаровательная девушка. Ее зовут Елена Соснова. Здравствуйте, Лена.
4: Здравствуйте.
3: Отгремел первый день фестиваля. Как вам первый день?
4: Эмоции переполняют. В основном положительные.
3: То, что положительные, это замечательно. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Давно ли вы поете? Что любите петь?
4: Ой, ну, пою я с самого детства, можно сказать, с рождения. В семье все очень любили петь, мама, бабушка. Потом я пошла в школу учиться, в интернат для слепых и слабовидящих детей. И там я пела на протяжении всей моей учебы.
3: Простите, пожалуйста, откуда вы приехали?
4: Я приехала из города Омска.
3: Какая погода сейчас в Омске?
4: Я думаю, такая же, как в Ярославле. Может быть, даже теплее.
3: Лена, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Какое у вас образование?
4: Ну, честно говоря, вокального образования у меня нет. У меня образование колледж, музыкально-педагогический, где основной специальностью у меня был аккордеон. И университет, опять же, основная специальность у меня аккордеон. А в колледже я занималась академическим вокалом 3 года.
3: Лена, в это очень сложно поверить, что у вас нет академического образования, потому что, слушая ваше выступление, можно подумать, что консерватория уже была пройдена вами. Что особенно запомнилось в первый день?
4: Первый день запомнилось огромное количество участников с потрясающими голосами, что просто не знаешь, кого слушать и как можно оценивать всех участников, потому что поют все прекрасно.
3: Как вы думаете, что можно ожидать завтра?
4: Ну, я думаю, завтра, завтрашний день обещает быть еще более интересным, потому что на завтрашний день во втором туре заявляется произведение в стиле диско. Я думаю, это будет очень впечатляющим.
3: Как вы думаете, строгим ли будет жюри?
4: Я думаю, что да.
3: Я думаю, что какие-то итоги мы сможем уже подвести после завтрашнего выступления всех участников. Пожелайте чего-нибудь радиослушателям.
4: Ну, я бы пожелала, чтобы все, кто слушает радио «Рансис», болели за нас. Ну и чтобы они пожелали нам всего самого хорошего и успехов, и удачи в нашем выступлении.
3: Лена, а вы не могли бы предоставить для радиостанции свои записи?
4: Я думаю, что с удовольствием, тем более, что в 2011 году у нас был совместный проект в городе Омске. Наш омский композитор, омская поэтесса. Я как вокалист выступала, мы сделали литературно-музыкальную композицию, где, собственно, вот представлены мои произведения, которые я могла бы представить.
3: Радиостанция «Оазис» всячески поощряет разнообразные проекты разнообразных исполнителей, которые работают в самых разных стилях, направлениях музыкальных. И мы с удовольствием включим записи в ротацию и, возможно, проведем с вами какую-нибудь передачу.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо вам большое. Все будем за вас болеть.
4: Спасибо вам.
3: А вот и еще одна участница нашего фестиваля – Лилия Козырева. Лили, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Устали?
0: Ну, в общем, да.
3: Расскажите, пожалуйста, из какого вы города? Расскажите о том, в какой номинации выступаете. Немножечко в двух словах о себе буквально.
0: Я приехала из самого замечательного города России, города Казани, третья столица. Участвую я в авторской номинации. Живу в Казани. Работаю преподавателем музыки, занимаюсь с незрячими детьми, которые учатся у нас в Казани, 172-й школе. Преподаю им сольфеджио, музыкальную грамоту, фортепиано немножко, всего понемножку.
3: Лиль, у меня столько вопросов к вам возникло. Вы выступаете в авторской номинации. Вы сами пишете музыку и тексты, или же вы пишете музыку на чужие стихи?
0: Ну, я сама пишу тексты, сама пишу музыку.
3: А что приносит вам вдохновение?
0: Сложно сказать. Ну, какие-то, наверное, моменты в моей жизни связаны и с любовью, с любовью к мужчинам, с любовью к детям.
3: Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела спросить, о чем больше пишется песен? Я так понимаю, что у вас обо всем понемножку.
0: Ну, в общем-то, да, обо всем понемножку. Ну, у меня такое мюзикловое направление, в общем-то, немножко я не из этой оперы, не эстрадница, я как бы. Ну, в общем-то, наверное, все услышали, о чем я писала. Там и о любви. И вот у меня сегодня колыбельная была, посвященная детям.
3: Да, замечательная колыбельная. Расскажите, пожалуйста.
0: Завтра будет блюз Кикиморы мюзикловый.
3: Как интересно. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своих детях.
0: У меня двое детей, две девочки. Одной 7 лет, другой 3 года будет.
3: Какой нежный возраст.
0: Одна девочка у меня такая очень шустрая, боевая, как мальчишка. А другая девочка у меня спокойнее такая, она очень музыкальная, очень такая
3: девочка. Дети любят слушать ваши песни?
0: Да, они слушают и мои песни, и все, что я вот, когда я подбираю детям, своим ученикам репертуар, все это они знают, все вместе со мной поют.
3: То есть дети у вас музыкально подкованы?
0: В общем-то, да, у меня дочка вот старшая, она хотя в ноты не всегда попадает, но она участвовала уже в фестивале международном, в младшей номинации, какое-то место даже, ну, ей, по-моему, второе место ей дали, вот.
3: Какая молодец. Но это все потому, что маме удалось, я так понимаю, привить любовь к музыке с самых пеленок.
0: Ну, в общем-то, да. Они растут в этой атмосфере, в атмосфере работы.
3: Да, если бы они росли в атмосфере спорта, то они, наверное, были бы спортсменками.
0: Да, Таня у меня вообще за кулисами росла. Мы, кстати, ее привозили в Челябинск на фестиваль.
3: Вы участвуете уже не в первом фестивале, да?
0: Нет.
3: Сколько за плечами фестивалей?
0: Ой. По-моему, 3, вот, которые Анатолий Николаевич проводил, и у нас еще были казанские фестивали, там тоже, по-моему, 3 или 4 фестиваля.
3: Это фестиваль Татарстана?
0: Да, фестиваль Татарстана.
3: Скажите, а аранжировки вы тоже сами делаете?
0: Нет, аранжировки мне пишут разные люди, хотя, в принципе, я училась на курсах аранжировки, но как бы работа и дети, очень сложно найти время. В общем-то, нужно сидеть, заниматься аранжировками. Сложно.
3: Да, аранжировка – процесс очень кропотливый. И если писать музыку, то на аранжировку, возможно, времени и не хватит. Мы немножко заговорили о спорте. У вас в Казани развито спортивное движение. У вас и казанский «Уникс», и казанский «Рубин», и «Акбарс». То есть вы вообще хоть как-нибудь болеете за какую-нибудь казанскую команду?
0: Ну, наверное, я от спорта очень далека, хотя вот свою старшую дочку я хочу в плавание отдать, чтобы она у меня стала паралимпийской чемпионкой по плаванию. У меня вот такая задача и цель. Я ее в спорт.
3: Лиля, а можете отметить вот атмосферу за кулисами, атмосферу на сцене, какие-то организационные моменты? Что-то понравилось? Что-то отличается от предыдущих фестивалей?
0: Ну, сравнивать сложно, как бы. Ну, в принципе, мне, даже когда я сошла с поезда, мне Ярославль очень понравился по какой-то своей такой теплой атмосфере. Теплый, хороший, уютный город. И люди здесь такие очень хорошие. В принципе, подсказывают, помогают в Дом культуры. Как бы неравнодушные люди, очень хорошие сотрудники. Мне нравится здесь.
3: Да, здесь действительно замечательно. Организаторам хотелось бы сказать огромное спасибо. Да. Лиль, и вопрос такой традиционный, как и ко всем. Вы предоставляли свои записи на радио Рансис?
0: Лично нет. Фестивальные записи, скорее всего, крутятся. Как бы. Я даже не знаю, хотела бы я или не хотела.
3: Ну, во всяком случае, мы предлагаем вам предоставить свои записи, принести, переслать на радиостанцию, и записи будут активно крутиться, и о вас узнает много людей не только в России, но и за рубежом, потому что радиостанцию слушают и в Израиле, и в Германии. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Думаю, возможно, увидимся завтра.
0: Конечно, увидимся.
3: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, рядом со мной еще одна замечательная девушка. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы приехали и в какой номинации выступаете.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Гульнура Каримова. Я приехала из города-героя Курск. Я представляю номинацию солисты, вокалисты среди женщин.
3: Гуль, скажите, пожалуйста, сложно было сегодня?
5: Думаю, что для того, чтобы петь от души и вообще заниматься своим любимым делом, это именно непосредственно пением, вокалом. И это для меня не сложно было. Сложно было донести до зрителя, но я думаю, что мне это удалось.
3: Вы видели реакцию зала?
5: Да.
3: Мы немного отступим от фестивальной тематики. Скажите, для вас вокал, музыка – это профессия или хобби? Расскажите немного о себе.
5: Непосредственно вокал? Вот,
3: Именно вокал.
5: Ну, я бы сказала, это больше хобби, поскольку, еще раз повторю, что я люблю петь. Не только для себя, но и для зрителя, и от души. То есть, как бы, когда это все идет у меня изнутри, это мне идет легко и на одном дыхании. То есть, это хобби.
3: Но ваша основная профессия – это…
5: Ну, моя основная профессия – инструменталист, саксофонистка. Работаю солисткой эстрадно-симфонического оркестра города Курск в творческом центре «Звездный» и артистом духового оркестра.
3: Девушка с саксофоном выглядит замечательно на сцене.
5: Спасибо.
3: Пожалуй, среди участников больше ни у кого в руках не было саксофона. Скажите, вам запомнился кто-то из участников? Может быть, даже без имен, может быть, просто какие-то произведения?
5: Из участников? Ну, я бы могла сказать, что тут как у кого-то либо выбрать как-то сложно, потому что каждый участник сегодня выдал свою изюминку, свой кураж и свой драйв, как говорится, и каждый по-своему очень хороший и выглядел великолепно на сцене.
3: Гуль, скажите, а ваши записи ротируются на радио Рансис?
5: Ну, вы знаете, думаю, было дело когда-то, я вот не могу вам сказать, наверное, ротируются, да, вот инструментальные вещи мои, вот как-то звучало, по-моему, вокальные произведения, я вот точно не могу вам сейчас сказать, поскольку сейчас, к сожалению, тесно не соприкасаюсь с радио Рансис.
3: Ну, я думаю, что руководству радиостанции есть над чем подумать, чтобы Гульнура предоставила свои новые записи. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
5: Творческие планы у меня, конечно, много планов. Вот.
3: Ну, хотя бы немного расскажите.
5: Как это я называю? Это губернаторские планы. Ну, в общем, это, естественно, восстановить серию песен, которых я когда-то написала. Это было очень давно, конечно, но я вот хочу их восстановить сейчас и возродить, так скажем, серию песен. Это раз. Во-вторых, продолжить фортепианное творчество, то бишь продолжать писать прелюдии для фортепиано, коим я начала писать еще в Москве, учась в Институте искусств. Вот. И, конечно же, инструментальной музыкой заняться.
3: Друзья, какие таланты сейчас находятся в Ярославле? Вы еще и автор, Гульнура. Вы вообще потрясающие.
5: Спасибо. Стараемся.
3: Ну что ж, я думаю, что на сегодня наша короткая встреча закончилась, и я надеюсь, что она будет не последняя в рамках Радио Рансис.
5: Вы знаете, я бы хотела бы сказать последнее слово в адрес Радио Рансис и поблагодарить их за то, что когда-то у меня была возможность сотрудничать с ними какое-то время, и поблагодарить всех-всех-всех сотрудников этой замечательной радиостанции и пожелать им процветания, роста большого. Они и так сейчас очень молодцы выросли, но еще большего роста, еще больших успехов, больших удач, и самое главное, живите, существуйте, не пропадайте, и радиослушатели всегда будут вас ждать и любить, и просто восхищаться вами.
3: Гульнура, спасибо за добрые пожелания, за теплые слова в адрес радиостанции. Всего вам доброго и удачи завтра.
5: Спасибо большое, взаимно, и всем удачи, всех благ. До свидания.
3: До свидания. К нам на огонек заглянула еще одна участница фестиваля, о котором мы делаем сейчас репортаж. Традиционный вопрос. Представьтесь, пожалуйста, назовите город, из которого вы приехали. И назовите номинацию, в которой вы выступаете.
6: Галина Бутусова, город Красноярск. Номинация «Вокал женщины».
3: Скажите, Галина, как добирались до Ярославля? Тяжелая была дорога?
6: Ну, довольно-таки тяжелая, но сейчас кажется, ну, вроде как все нормально.
3: А что было тяжелее, дорога или сегодняшнее выступление?
6: Думаю, что примерно одинаково.
3: Вы довольны своим сегодняшним выступлением?
6: Вы знаете, своим выступлением я никогда не бываю довольна. То есть всегда нахожу в своем пении какие-то недостатки. Все-таки хочется петь лучше.
3: Для вас пение – это хобби или работа?
6: Ну, если смотреть с точки финансовой, то, конечно, это хобби, так как на этом не зарабатываем. Но если бы была возможность, можно было бы и поработать.
3: Вы профессиональная вокалистка?
6: Нет.
3: Для вас это первый фестиваль?
6: Нет.
3: А где вы еще были? В каких городах?
6: На таком уровне в первый раз на всероссийском эстрадном. Вообще выступала городские, краевые, региональные. Вот первый раз попала на фестиваль такого высокого уровня.
3: Отбор был жестким в вашем регионе?
6: Ну, наверное, как обычно, как и везде. Все-таки да, думаю.
3: И вы прошли сквозь сито туров и таким образом смогли попасть. Когда узнали, обрадовались?
6: Возможно, да. Просто новая сцена, новый уровень – это очередная причина к росту, а это полезно для любого вокалиста.
3: Получили ли вы какой-то опыт?
6: Вы знаете, сегодня мне очень трудно говорить о каком-то опыте, так как слышала я очень мало, так как предпочитаю не слушать в день выступления других вокалистов. Но, судя по репетиции, я поняла, что очень достойные конкуренты, и очень интересно с ними будет соревноваться. А там посмотрим.
3: Вы думаете, завтра будет горячий день, будет борьба?
6: Обязательно.
3: Конечно, хотелось бы выиграть.
6: Ну, возможно. А кто не хочет?
3: Скажите, вы записываетесь в студии? То есть есть ли у вас какие-то записи?
6: Ну, немного у нас есть наметочки. То есть у нас еще диск только готовится, пока еще не вышел, к сожалению. Но пишем. У нас существует студия эстрадного вокала. «Музыка души», руководитель нашей студии, сейчас меня сопровождает наша Анастасия Павловна Вичулити.
3: Анастасия Павловна, может быть, расскажете немного о себе, о студии?
7: Студия наша молодая, участников не так много, но все ребята, спасибо им большое, очень трудолюбивые. Все стараются, все работают. Каждый из них очень молодец.
3: Ваши подопечные выезжали уже на фестивали подобного уровня?
7: Галина, наверное, забыла в прошлом году. Мы были на «Душе народной» в Казани. С Артемом Толстобровым мы были в Москве на фестивале «Дань Победы». Остальные участники коллектива принимают участие пока в городских и краевых конкурсах.
3: Да, фестиваль «Дань Победы» был довольно недавно. И, наверное, Артем приехал с массой эмоций и впечатлений.
7: Фестиваль, правда, был замечательным, организация на уровне.
3: Я надеюсь, что вы предоставите свои записи для «Радио Рансис», потому что мы стараемся всячески пропагандировать творчество незрячих музыкантов, потому что радиостанция является и позиционирует себя как площадка для реализации творчества незрячих авторов, исполнителей. И мы очень надеемся увидеть ваш диск.
7: С огромным удовольствием.
3: Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за те минутки, которые вы нам делили. И удачного вам завтрашнего дня.
7: Спасибо. И вам также. Приятного времени суток.
3: До свидания.
7: Всего доброго.

Радио «Рамсес» начинает трансляцию второго конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, проходившего в городе Ярославле с 13 по 15 сентября. В сегодняшней программе выступления участников в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». К сожалению, звукооператорам не удалось сохранить запись номинации «Авторское исполнительство» с микшерного пульта, но «Радио Рамсес» дает своим слушателям уникальную возможность услышать выступления номинантов, записанные в зрительном зале. Настраивайтесь на позитивную волну, слушайте и наслаждайтесь!

0: всем-всем добрый день. Давайте друг другу поаплодируем, улыбнемся. Мы продолжаем Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» в нашем прекрасном городе Ярославле. И позвольте мне напомнить номинации, которые сегодня будут представлены во втором туре. Итак, солисты-женщины, солисты-мужчины, молодые голоса, вокальные ансамбли. Здесь должны быть представлены произведения. Первое – популярное зарубежное произведение в стиле диско на языке оригинала. И второе произведение на их выбор. И, конечно, номинация «Актерское исполнительство». Здесь будут представлены, вот прошу прощения, авторское, блюз и произведение тоже на их выбор. Ну а сейчас мы продолжаем второй тур. Всем ни пуха, ни пера. В номинации «Вокальные ансамбли» я приглашаю дуэт «Семья Тесловых», Чувашская региональная организация. Лидия и Лев исполняют песню «Одна Калына».
1: Сережа, спасибо, что вы напомнили все номинации, а я хочу всем сказать, совершенно правильно оговорился Сережа, каждый выходящий на сцену является актером, безусловно, потому что эстрадная песня не исключает этого вот компонента, потому что каждый должен быть на сцене актером. Не забывайте, и никто вам не сделает скидку на то, что вы незрячие. Это не важно. Вы актеры, вы выходите на сцену, а она обязывает быть актером.

0: Спасибо зрителям за поддержку. Огромное спасибо. Там совсем не просто на сцене, понимаете? Там целое развертывается трагедии иногда, иногда комедии, но все бывает.
1: Спасибо. Песня «Гадалка».

0: Привет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: А я приглашаю ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Жан Патрик. Слова Даниэль Вангар. Диско.

Вокальное трио Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская региональная организация. Музыка и слова Ивановой. Приходит время.

0: Да, сэр, я могу танцевать буги-буги из репертуара дуэта Бакара. Песня исполняется на
1: английском
0: языке.

Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая номинация на сцене – авторское исполнительство. На сцену приглашается Козырева Лилия. Козырева Лилия. Необычный блюз кикиморы. Татарская региональная организация.

Расскажи мне.

0: На сцену приглашается Кефалидий Елена, Краснодарская региональная организация. Песня «Блюз любви».
1: Исполняется на английском языке.

0: Следующая песня «Солнечный берег».
1: Песня посвящается юбилею нашего санаторию. Итак, «Солнечный берег».

Особенно приглашаются Витренко Виталий, Ростовская региональная организация. Песня «Незаконченный блюз».

Следующая песня «Лагуна».

0: Спасибо.
1: Виталий, не уходите, пожалуйста, со сцены. Виталий, пожалуйста, скажите, вы же выпускник курса компьютерной аранжировки, правильно?
2: Да.
1: Что вам это дало?
2: Курсы компьютерной аранжировки помогли мне научиться самому создавать музыку именно так, как я хочу. Это, я считаю, очень большое приобретение для аранжировщика и для человека, который пишет песни.
1: Спасибо. Спасибо.
3: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Песня «Время».

0: Браво! Кто автор слов?
1: Я.
0: Спасибо.
2: Следующая песня «Кошка так хочет котят».

0: Надя, представим на премию Путина за демографию и рождаемость.
1: Выполняем петербургскую программу.
2: Спасибо, приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Город Нейсетия.

0: Один вопрос. Чем вообще отличается босанова от блюза?
1: Ну, стили разные, конечно.
0: Что?
1: Стили разные.
0: Ну, а что сегодня было блюзом? Спасибо.
1: А можно гитару, инструмент, я вам сыграю?
0: Нет, не надо. Задачи. Есть условия конкурса. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
2: А я на сцену приглашаю Солнцов Евгений, Московская городская организация. Песня «Детка».

0: Спасибо.
1: Песня «Цыган».

0: Женя, у меня вопрос. Вы хорошо отличаете сцену конкурса российского от ночного клуба?
1: Да.
0: Вы понимаете, что вы сейчас принизили вот эту сцену? Спасибо.
1: Нет.
2: Друзья, здесь идет вечер отдыха, очень замечательный, веселый. Все радуются, все веселятся. А мы вот решили продолжить свою работу и все-таки взять интервью еще у нескольких участников, которые любезно согласились нам эти интервью дать. И вот передо мной сидят две великолепные девчонки, участницы Краснодарского ансамбля эстрадного пения «Вдохновение». Девчонки, представьтесь, пожалуйста.
3: Я Светлана, руководитель ансамбля «Вдохновение».
4: А я Екатерина, недавний участник этого ансамбля «Вдохновение».
2: Девчонки, расскажите о своем ансамбле. Давно ли он существует? Кто в нем поет, скажем, сколько человек, насколько профессионален коллектив? Немножечко об этом.
3: Я работаю с 2007 года и руковожу ансамблем. Состав ансамбля различный, то есть у меня есть малые формы, дуэты, трио. Вот сюда мы приехали в составе 5 человек. И также я занимаюсь солистами, вокалистами.
2: Где находите участников для своего коллектива?
3: Участники в основном из общества слепых, которые вот в округе, то есть которые стоят на учете в нашем обществе, либо работают в нашем КСТК. Ну и приходят участники, которые просто вот жители нашего города.
2: Катюша, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ансамбль?
4: Это очень интересная история. Попала я в ансамбль буквально в начале лета. Вообще сначала планировалось поехать на этот конкурс с чисто женским коллективом, но потом все-таки мы решили, все вместе с девочками, что нужно все-таки взять с собой мужчин, как мы без мужчин, должен же кто-то в поезд помочь там сумки занести.
2: Замечательная мотивировка.
4: Это я все шучу, конечно, без мужских голосов ансамбль так бы не смотрелся. Они дополняют нас, они приносят в наш коллектив колорит. Я так говорю в наш, потому что я уже уже член этого коллектива. И так получилось, что я попала в коллектив, можно так сказать, семейный. Потому что он в основном-то состоит из двух семейных пар, а так как он планировался быть женским, но получилось так, что поехали и мужчины, а меня уже как бы тоже не стали из него вычеркивать и даже доверили петь одну песню.
2: Да, Катюш, солировать там. Вам остается теперь кого-то еще привести в коллектив, чтобы уже было 3 семейные пары. Теперь вернемся, давайте, к фестивалю. Скажите, вообще понравилось общее впечатление?
4: Общее впечатление, конечно, понравилось, и очень высокий уровень у вокалистов, у ансамбль, очень понравилось женское трио, молодые голоса тоже есть, достойное молодое поколение, то есть все очень понравилось, атмосфера доброжелательная, даже если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то непредвиденные обстоятельства.

0: Светлана, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
1: Ну, у нас творческие планы. Я думаю, что еще на фестивале, конечно, будем ездить. Еще будем дальше совершенствовать свое творчество. Будем новый репертуар подбирать, расширять все это. Вот. И еще у нас наш ансамбль принимал участие в фестивале «Танцевальные узоры», который был в Москве в 2012 году. И в следующем году тоже, если такой будет планироваться фестиваль, мы и там принимали участие. Это уже с вокалом, то есть мы танцевали и пели вживую. У нас было вокально-хореографическое шоу, поэтому работы много очень. Каждый год есть к чему стремиться.
0: Да, работы действительно много, и то, что вы еще очень серьезно занимаетесь хореографией, это очень отрадно, потому что, к сожалению, вот в нашем обществе этому не уделяется все-таки должного внимания. Девчонки, я желаю удачи от себя лично и от радиостанции «Рамсес» вашему коллективу. И, конечно, мы будем ждать ваших каких-то записей. Возможно, что-то где-то запишите на студии и пришлете нам. Вы всегда можете найти контактные координаты радиостанции, заглянув на сайт www.ramsis.org. Всего вам хорошего, удачи, отдыхайте.
1: Спасибо.
0: Следующая участница нашего интервью – это, без преувеличения, человек-легенда. Это обладатель многих титулов, различных званий, автор, исполнитель. Я думаю, она позволит мне представить ее, Елена Кефалиди. Леночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Несколько слов о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь?
2: Проживаю я в городе Геленджике, Краснодарский край. Занимаюсь творчеством. С 14 лет начала писать музыку и песни. Вот. В 2010 году прошла первый этап обучения курса компьютерной аранжировки в программе Sonar, которая предоставила мне большие возможности записывать песни так, как именно я хочу это делать. То есть, если раньше я работала на синтезаторах, каких-то там коргах, роландах, а они не говорили, пришлось кнопки запоминать, пришлось там у каждого что-то спрашивать. Вот. А когда именно я с помощью компьютера начала владеть этой программой, мне стало гораздо легче. И более того, я счастлива тому, что у меня хоть домашняя есть, но все-таки студия.
0: Да, это большое дело для творческого человека, для автора, что не нужно никуда бежать, когда появилось вдохновение. А, кстати, когда оно у вас появляется? Как часто оно появляется?
2: К сожалению, сейчас оно появляется гораздо реже. Не знаю, с чем это связано. Вот после первого альбома «Белая чайка» у меня был какой-то перерыв. То ли... Да я могу сказать прямо, нет любимого мужчины рядом. Может быть, из-за этого вдохновения. Особого нет. Ну, а если и приходит, то либо что-то вот должно произойти такое, либо я вот, бывает, погуляю на пляже там по набережной, шум моря послушаю, и уже что-то возникнет, какая-то вот песня. Вот, например, «Здравствуй, счастье», которую я написала вот.
0: Которую вы исполняли вчера.
2: Да, которую я исполняла вчера. Она пришла, ну, настолько интересно. Я просто счастлива была, что меня позвали на этот фестиваль. Вот и быстренько написала.
0: Как все просто и как все здорово. А что касается любви и вдохновения, да, эти вещи, конечно, они неразделимы. И в этом ничего удивительного нет, особенно для женщины. Лен, давайте немножко о фестивале. Во-первых, сегодня вы спели шикарную песню о солнечном береге. Сразу захотелось, несмотря ни на что, сорваться и приехать. Это давно? Эта песня была написана давно?
2: Эта песня была написана совсем недавно. 23 августа исполнилось 40 лет нашему санаторию «Солнечный берег». То есть он в 1973 году был построен. И поскольку я работаю там уже неоднократно, я с удовольствием пою для людей, отдыхающих сейчас. Это в плане дискотек.

0: понедельник и четверг просто дискотека под живую музыку. Вот. И думаю, ну дай-ка я сделаю людям такой подарок, потому что они все-таки заинтересованы мной. Все-таки туда приезжают мои друзья, и это мой дом родной.
1: У вас, наверное, вся Россия – это ваши друзья, потому что вас уже давно знают, вас любят. Лен, а вы часто гастролируете?
0: Раз в два года вот фестивали проходят. Я вот уже два раза побывала в Казани. В прошлом году мне даже удалось заслужить первую премию конкурса авторов. Я сочинила рок-н-ролл. Кстати, этот рок-н-ролл сделал как бы вот после именно этого произведения у меня появилось желание что-то писать, потому что он не только занял первое место здесь, он занял первое место даже в танцевальном коллективе на международном конкурсе. Вот. Они попросили у меня песню и сделали номер именно под мой рок-н-ролл.
1: Друзья, какие у нас таланты, о которых мы, к сожалению, не очень много знаем. Но вот одна из целей данной серии интервью – это как раз-таки рассказать побольше о людях. Лен, немножко мы отошли с вами от темы по поводу фестиваля. Можете выделить какие-то позитивные, интересные моменты за эти два дня? Именно вот в концертной программе, в фестивальной программе.
0: Очень понравились ансамбли, особенно «Вдохновение» и «Трио». Я уже забыла, откуда.
1: Вот. Самара.
0: Да, из Самары. Потом из номинации авторов я хочу выделить «Надежду». Как она? Я не помню ее. Из Карелии «Надежда». Она написала песню «Время». Ну, настолько она мне понравилась в блюзовом стиле. А из молодых исполнителей мне также понравилась Кристина из Иркутска.
1: Предстоит возвращение домой. Чем сразу станете заниматься? Отсыпаться? Или сразу приступите к написанию песен?
0: Во-первых, то, что завтра скажут, может быть, в мой адрес. Если не очень хорошее, то я проанализирую, чего я все-таки еще не достигла, чему хотелось бы научиться. Если же я узнаю что-то о себе положительное, то все равно не буду останавливаться на одном месте. Буду стараться идти вперед сама своими силами. Но именно после фестиваля я все-таки у меня дочь пошла в 9 класс. Уделяю сейчас время ей, потому что это ответственный год, экзамены, уроки. Ну а творчество останется само собой, как бы это вдохновение, это я продолжу делать.
1: Несомненно. Планов много, настрой оптимистичный.
0: Да, да.
1: Лен, благодарим вас от лица всех слушателей радиостанции «Рансвит» за ваше такое подробное интервью. Желаю вам творческих и остальных успехов во всем, во всем, во всем. И, конечно же, будем рады услышать ваши записи на радиостанции «Рансвит».
0: Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
1: Друзья, веселье у нас здесь в самом разгаре. Наверное, вы слышите на заднем плане музыку. Мы с Александром работаем в очень сложном режиме, но все-таки кое-кто к нам любезно соглашается приходить. Сейчас передо мной сидит Александр Панченко. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Откуда приехали? Как давно поете? Имеете ли музыкальное образование? Буквально вкратце.
2: Приехал я из Смоленска. Пою, наверное, с детства, как большинство людей. А профессионально учился в Курске, быстро бросил. Потом перевелся все-таки в Смоленск обратно к себе и поступил на эстрадно-джазовый вокал. Его и закончил.
1: Замечательно. Быстро бросил, мне это выражение очень понравилось. Скажите, вы на таком фестивале впервые?
2: На этом, да.
1: Вы участвовали во многих фестивалях?
2: Да, довольно-таки много фестивалей и по своей области, и российские, которые у нас проводились, и много различных фестивалей. Международные тоже фестивали были.
1: Расскажите о каком-нибудь буквально в двух словах. Какой вам больше всего запомнился?
2: Запомнился, наверное, в Смоленске фестиваль «Катюша», так называемый, там военная песня и вторая песня по выбору. Угу. Запомнился тем, что призы были денежные, наверное, поэтому запомнился. И занял там второе место по всей области Смоленска.
1: Замечательно. Александр, что больше всего запомнилось на этом фестивале?
2: На этом фестивале познакомился с интересными людьми, пообщались, не только песни пели, и погуляли, походили, поразговаривали, узнал много других людей из других регионов, из других городов. В принципе, все понравилось, все интересно, все хорошо.
1: Скажите, какой-то опыт вы вынесли с фестиваля, оценив уровень участников?
2: Ну, как сказать опыт? Дело в том, что в Смоленске я сам состою в молодежной организации ВОС, и мы занимаемся такими вещами. Я работаю с инвалидами в плане своей профессии, то есть постановки голоса, дыхания, движения на сцене, чтобы не зря их реабилитировать. И диплом на эту тему писал. То есть опыт, да, есть какой-то опыт, как это проводить, как это сделать, как отнестись к таким людям, как мы сами, и как с этим работать вообще, в принципе.
1: То есть ничего полезного для себя вы не почерпнули?
2: Ну, как бы так, да.
1: Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь слушателям радио «Ранцис».
2: Ну, самое главное для всех – здоровье. Остальное все можно приобрести.
1: И, конечно, мы будем очень рады получить ваши записи, если вы нам любезно их предоставите на нашу радиостанцию, потому что вас на нашей радиостанции, насколько я помню, пока еще
2: насколько
1: нет.
2: Насколько я помню, тоже.
1: Так что ждем.
2: Хорошо, спасибо.
1: Удачи вам, всего доброго.
2: Спасибо, до свидания.
1: Мы продолжаем нашу серию интервью, и передо мной наш следующий участник, следующий герой нашего своеобразного мини-сюжета. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города?
3: Владимир Саранцев, представляю Пермский край, но на самом деле я из Пермского края, как бы, но еще севернее Перми, то есть 180 километров от города Березники. Но на самом деле я представляю Пермский край, так что будем основываться на этом.
1: В какой номинации вы выступали?
3: Номинация мужской вокал, сольный вокал, то есть сольно-вокальное исполнение, то есть эстрадный вокал мужской.
1: Какие остались общие впечатления от фестиваля?
3: Общие впечатления, то есть мне понравилось то, что звук хороший, то есть звукоператоры грамотно работают. Ну и я увидел тех, кого давно, вот, года 2, 8, 6 лет назад не видел. Я же давно ездил на подобные фестивали, я, то есть, был и в Челябинске в 2007 году, в 2007 году. И в Казани был в 2011 году, и, в общем, как бы вот 2013 год я нынче снова приехал.
1: То есть для вас этот фестиваль далеко-далеко не первый?
3: Естественно, конечно.
1: Награды были?
3: Награда была в 2011 году, но награда была такая, ну, как бы она была поощрительная, то есть так называемая... Ну, если бы это проводился бы какой-то банальный простой конкурс, это был бы приз зрительской симпатии. А тут конкурс, тут награда за личное обаяние.
1: Ну, значит, есть к чему стремиться. Верите вы в успех, в свою победу?
3: Ну, во-первых, я приехал сюда не побеждать, а просто с друзьями повидаться, да? Но на самом деле я к этому фестивалю очень серьезно готовился. Естественно, я стал подбирать зарубежный материал, потому что я знал точно будет зарубежный материал. А тут еще подошло так, что моя любимая тема, потому что, ну, моя любимая, как бы, ниша, скажем так, диско 80-х. То есть просто я работаю еще диджеем маленько, ну, и тут диско 80-х, ну, я решил, ну, бонус эру надо спеть.
1: Скажите, вы имеете музыкальное образование?
3: Музыкальное образование немножко недоконченное по классу баяна, ну, и плюс 2,5 года в духовом оркестре.
1: Вы играете в духовом оркестре?
3: Играл раньше. Это в школе было. Это все школьные годы мои чудесные там.
1: О творческих планах спрашивать вас не буду, потому что одним из ответов будет то, что вы будете готовиться к следующему подобному фестивалю. Я права?
3: Ну, в принципе, буду готовиться в любом случае. Даже несмотря на то, что я сегодня займу, хотя я сегодня... Я выступил 100% лучше, чем я выступил 2 года назад в Казани.
1: Это не может не радовать. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш короткий разговор и очень надеемся услышать вас в эфире радио «Ранцис».
3: Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля и, в принципе, просто всем хорошим людям. Ребята, пойте. Петь нужно хорошо, петь нужно с душой, а не просто там тупо по нотам ля-ля-ля-фа и так далее. В общем, ребята, удачи всем.
1: Это очень хорошее пожелание. Спасибо вам за интервью. Всего доброго.
4: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и

где живет моя семья. Тот смешной кусочек мира, где живет моя семья. Я мечтаю оторваться

моя семья. Я бегу от зимней стужи и от желтых фонарей, от всего, что там снаружи наварило у дверей, от дурацких ритуалов и от вычурных одежд, от позорных поражений и несбывшихся надежд. В уголок тот сокровенный

где живет моя семья. И пускай меня судьбою загоняет в колею, я найду всегда без боя троих.

моя семья, где все просто и непросто, где живет моя семья.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песенке Владимира Косма «Come on, te tell adieu» написал Владимир Сергеев. Аида Ведищева записала песню «Моя мечта» в 1974 году. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени, помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить. Хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода из стола.
1: В Варшаве за столом у кардинала Радзиевского Карл говорил: «В Неву ни единой скорлупы не пропущу. Пусть московиты и не надеются сидеть у моря. А покончу с августом, мне Санкт-Петербург как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть».
2: Ну и дурак же он, бодлеву мать.
0: Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову.
2: Съехаться мне с ним на поле, я бы этому герою показал вишневую косточку.
1: И еще говорил: «В Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу. У московских купцов товар пускай гниет в амбарах».
2: А товар-то у нас не гниет, Минхерц, а? Ну что ж, Минхерц, в убытке не останемся. Им тоже надо иметь удовольствие. С отвагой плыли. Квасом хочешь поддать?
3: Угу.
2: Чего ты там, угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько.
0: Нартов открыл медную дверцу в печи и, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный, мягкий дух. Жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крякнул, помахивая себе на грудь листьями березового веника.
2: Эльхерц, а вот Гаврил Бровкин рассказывает, в Париж, например, парится. Да еще с квасом ничего этого не понимают. И народ мелкий.
4: Там другое понимают. Чего нам не мешает понять.
1: Купцы наши чистые варвары. Сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать. 3 года будет врать, божиться, плакать, подсовывать гнилье, покуда и свежее у него не сгниет. Рыбы в Северной Двине столько, весло в воду сунь, и весло стоит. Такие там косяки сельди. А мимо амбаров пройти нельзя. Вонище.
2: Это есть у нас, Винкерц. Темнота же. Им купчишкам дьяволам. Дай воле. В конфузе все государство приведут.
3: Нартов, подай пив холодникова.
0: Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову. С кудрявых темных волос его лил пот.
4: Хорошо. Очень хорошо. Так ты, комрад любезный. Без Петербурга нам, как телу без души.

В высокой комнате пахло сырой штукатуркой. На белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зеркалами. Горело много свечей на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы, среди оловянных и глиняных блюд.

0: Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями. На них после бани надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно. Выпуклые глаза его были строгие, страшноватые. Когда же набивает трубку или по какой иной причине он опускал их, круглое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом, казалось добродушным. «Подходи смело, стучись чаркой о его чарку. Твое здравие, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой. Темные, тонкие, завивающиеся волосы его встряхивались.
1: «Во имя Бахуса!»
0: — говорил боском. И пил, как научили его в Голландии, штурмана и матросы, не прикасаясь губами к чарке, через зубы, прямо в глотку. Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил назло шведам такой хороший дом с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят, и горячатся о большом деле, не задумываясь, сколь оно опасно и удастся ли оно. И в особенности радовало сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенькую записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кисетом, все это стало в яви. Ветер рвет флаг на крепостном бастионе. Из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город. Как город еще не велик, но уже во всей обыкновенности. Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, белесом и теплом, добытым с великими трудами. Хорошо на Белом море, колышущим студеные волны под нависшим туманом. Но не равняться им с морем Балтийским. Широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь и сердце бьется по-особенному, и у мысли распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое. Александр Данилович нет-нет, да и поглядывал, как у Минхерца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки.
2: «Да будет вам, заладили, овес пшено, овес пшено! Господин бомбардир не затем сюда ехал слушать про овес пшено. Фельтон, налей Ренского, того самого».
0: Как всегда, Меньшиков угадал, прочел в потемневших глазах Петра, что вот-вот настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так, и этак у него в голове, отчетливо и уже непоколебимо становилось волей. И тут не спорь, не становись поперек его воли. За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой бутыли в чарке. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула.
3: «Король Карл отважен, но не умен. Весьма лишь высокомерен. В 700-м году фортуну свою упустил. А мог быть с фортуной. Мы бы здесь Ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Показали всему миру, что шведы не чудо, и бить их можно. И в чистом поле, и на стенах. Но разумно ли, утвердясь в Петербурге, вечно отбиваться от шведов на сестре реке, да на Котлине острове? Надобно нам отважиться наступать самим. Надобно идти за реку на Рову. Брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас, комрады. Промедление смерти подобно».
0: Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.
4: «Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо. Схожу, подышу, вернусь».
0: Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком.

0: Влетел в ноздри остро пахучий мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома из-за колонны отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях. Опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.
1: «Государь!»
2: «Тебе чего? Ты кто? Встань! Указа не знаешь!»
1: «Великий государь! Бьет тебе челом детинишка скудный, бедный, беззаступный и должный Андрюшка Голиков! Погибаю, государь, смилуйся!»
2: «От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?»
1: «Здоров я, государь, от работы не бегаю. Вожу камень и землю копаю, бревна пилю. Государь, сила чудная во мне пропадает. Живописец есмь от рода Голиковых, Богомазов из Палихи. Могу парсу написать, как бы живые лица человечьи, не стареющие, не умирающие, но дух живет в них вечно. Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму весьма искусно».
2: «Корабли умеешь писать? А как тебе поверить, что не врешь?»
1: «Мог бы сбегать, принести, показать, да на стене написано, на штукатурке. И не красками, углем. Красок-то кистей нет, во сне их вижу. За краски хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил, в огонь бы кинулся».
2: «Пойдем».
0: Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее. Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли крытые дерном низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков, вне себя, кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек 20 спало на нарах. Из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной. Латал рубаху. Он не удивился, увидев царя. Воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился. Как в церкви, черному лику.
2: «Жалуйся. Еда плохая?»
3: «Плохая, государь».
2: «Одеты худо?»
3: «Осенью выдали одежонку, за зиму, вишь, сносили».
2: «Хвораете?»
3: «Многие хворают, государь. Место очень тяжелое».
2: «Ты откуда? По какому наряду пришел?»
3: «Из города Керенска пришел. По третьему, по осеннему наряду».
2: «Почему остался зимовать?»
3: «Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выть на печи. Остался по найму на казенном хлебе. Возим лес. А ты посмотри, какой хлеб дают. Плесень».
0: Петр Алексеевич присел на нары, обхватил копенку, пронзительно в глаза глядел на бородатого мужика.
2: «Я виноват. Всех обобрал. Так?»
3: «Пытаешь правду? Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные. Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Да ни поборов таких не было. А ныне все деньги да деньги давай. Сыновей моих ты взял в драгуны. Дом старуха да 4 девчонки, мало-мало меньше. Конечно, государь, тебе видней, что к чему».
2: «Это верно, что мне виднее. Дай-ка этот хлеб-то».
0: Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман.
2: «Пройдет Нева, привезут новую одежу, лапти. Муку привезут. Хлеб будем печь здесь».
0: Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него. Петр Алексеевич с усмешкой сказал:
2: «Ну, Богомаз, показывай».
0: Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:
4: «Вельми преславная морская Виктория в устьеве мая 5-го дня 1703 года. Неприятельская шнява «Острель» от 14 пушек и адмиральский бот «Гедан» от 10 пушек сдаются господину-бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову.
0: На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на абордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточке.
5: Ну и ну, ну и ну. Откуда же ты знаешь про сию Викторию?
4: Я тогда на твоей лодке был гребцом.
5: Так я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов.
0: Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали, гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у Минхерца подергивается уголок рта и быстро соображал, с чего бы это.
2: «На, закуси!»
0: Вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба.
5: «Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!»
6: «И Минхерц, тут не я виноват. Хлебными выдачами ведает Головнин. Ему подавиться этим куском, ах, вор, ах, бесстыдник!
7: Ешь! Дерьмом людей кормишь! Ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь, за каждую душу человечью!»
0: Александр Данилович повел на Минхерца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы. Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Акиста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть. И все-таки ему там нравилось. Денщик Нартов тепло натопил печь. На столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было, нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все, чем писать, готовальные, чертежные, столярные и медицинские в толстых кожаных сумках, подзорные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял в полуроста человека медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости. Лежало несколько якорей для ботиков и буеров, смоляные концы, бокаутовые блоки. Тут бы Петру Алексеевичу после бани и хорошего ужина и заснуть сладко. На деревянной постели с крашенинным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщовый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше, порывами взвывал в печной трубе, тряс ставней. На полу на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный Алексашка.
2: «У тебя тут человек один есть, лес возит. Вот Бог дал таланту».
6: «Хм, это Андрюшка Голиков, что ли?»
2: «Здесь он зря. Не при своем деле. Надо его послать в Москву. Пусть напишет парсуну с одной особой».
0: Петр Алексеевич покосился. Алексашка, не разобрать, кажется, начал скалить зубы.
2: «А вот встану, так отвожу тебя дубинкой, куманек, будешь знать, как смеяться. Скучаю я по Катерине, вот и все. Закрою глаза и вижу ее живую. Открою глаза, ноздрями ее слышу. Все ей прощаю. Всех ее мужиков с тобой вместе. Евина дочка. И сказать больше нечего».
0: Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном, в шуме ветра, начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда.
8: Нева тронула смерчерц!
5: Да ну, теперь нам не спать.
0: Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые грибные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и 5 верст вверх по Неве. На берегу из поломанного ельника выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил 2 пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно испуганными глазами, проговорил осипшим голосом.
1: От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир.
0: Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский. Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо.
5: Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с цифирным письмом. Он и нарочный объявился при знатной фамилии капитаном гвардии Стальфон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском. Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше 40 вымпелов». Силы мои слабы, конницы самое малое число, пушек только 9, и то одну на днях разорвало при стрельбе. Кроме конечной погибели ничего не жду. Помоги, государь.
0: И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву значило отказаться от овладения главными крепостями – Нарвой и Юрьевым, без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить было нельзя ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали по Шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом повернуть обратно в Петербург войска и грибной флот. Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший из седла 3 суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью, и отправился обратно в лагерь Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено без сомнений положить печаль свою на Господа Бога и стоять с войском крепко против шведского флота, даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб.
5: На словах передашь ему. Через неделю всеми войсками буду под Нарвой.
0: На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним Чамберс, Меньшиков, а Никита Иванович Репнин и последним Апраксин Петр Матвеевич. Этому весьма мешала тучность и верчение головы. Шутка ли взлезть на такую страсть? Сажен 10 над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся. Вынул из кармана подзорную трубу, расставив ноги, стал глядеть. Нарва была видна будто на зеленом блюде. Все ее приземистые башни с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен выступы бастионов, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней и извилистые улицы города. Острые кровли кирок вздеты, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались 8 мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами крепости Ивангорода, построенные еще Иваном Грозным.
8: Наш будет город.
2: А ты не раздувайся раньше времени.
0: На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстилалось море. Ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру с серебряной рукой. Апраксин, цепясь в перильце зыбкой площадки, сказал:
9: «Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы! Полсотни кораблей, адмирал такой отважный! Истинно, Бог меня выручил! Не дал ему, проклятому, ветра с моря!»
8: «Сколько добра пропадает, а? Трюм у него доверху часть забита угрями копчеными, рыбой камбалой, салакой, ветчиной ревельской. Ай, ветчина у них, батюшки! Уж где едят, так это в ревеле! Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, черт однорукий! Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная! Почему у тебя лодок нет? Такой штиль, посадите роту гренадеров в лодки, да проидеваться некуда!»
2: «Чайка на песок садится, ей-ей садится. Бьюсь о заклад на 10 ефимков, жди шторма.
10: Кто хочет биться?
2: Эх вы, моряки! Не стани, Данилыч! Весьма возможно, и попробуем адмиральской ветчины».
0: И, сунув трубку за пазуху, Петр бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, крикнул:
2: «Один эскадрон, пошли вперед, с другим следуй за мной».
0: Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, рослый гнедой мерин с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха, шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рысе высоко подскакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов. И конь с веселыми глазами, и всадник точно играли. То, проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался. Алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича. Велись перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день. В небольших рощах, в покинутых сейчас садах, распелись, раскричались птицы. Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полузгнившие колья, торчавшие повсюду из земли.
2: «Здесь погибла моя армия. На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы силу. Здесь мы научились, с какого конца надо редьку есть. Да похоронили навек закостенелую старину, от коей едва не восприняли конечную погибель».
0: Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями. Наверху воротной башни стояли шведы в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал, отставив на вытянутой руке, желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича.
10: Кто этот высокий на башне?
9: Государь, он сам и есть. Генерал Горн, нарвский комендант.
0: Едва Апраксин выговорил это имя, Александр Данилович столкнул коня и поскакал по лугу к башне.
10: Дурак!
0: Бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот Меншиков осадил, сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протяжно.
11: Эй, там, на башне! Эй, господин комендант! Выпустим вас из города с честью, со знамена, ружья и музыкой! Уходи полюбовно!
0: Генерал Горн опустил трубу, вслушиваясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое стариковское лицо сморщилось, как от кислого. Он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меншикова. На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко, ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом, и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни.
12: Запомни, Данилович, истинный бог. Увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой. Молчи, не отвечай. Сегодня ты сам себе выбрал долю. Я думал, кому дать начало над осадным войском, тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего пред иноземцем. Сам все испортил, друг сердешный. Плясал, как скоморох на коне перед генералом Горном. Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские? Все шутить хочешь, как у меня за столом? А на тебя Европа смотрит, дурак! Че не отвечай! И еще второе. Посмотрел я опять на эти стены. Смутился я, Данилыч. Второй раз отступать от Нарвы нельзя. Нарва — ключ ко всей войне. Если Карл этого еще не понимает, я понимаю. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела. Через 2 недели придут осадные пушки. А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям. Шлепенбах висит за плечами. Будем здесь топтаться на кличем и Карла из Польши со своей армией. Город брать нужно быстро. И крови нашей много лить не хочется. Что скажешь, Данилыч?
13: Можно, конечно, придумать хитрость. Это дело 10-е. Но раз фельдмаршал Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, что к чему. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь. Тяп-да-ляп по-мужицки.
0: Меншиков топтался, мялся и поднял глаза. У Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное. Таким он его редко видел. Алексашку как ножом по сердцу полоснула жалость.
13: Минхерс, ну что ты, а? Дай срок до вечера, приду в палатку, что-нибудь придумаем. Людей наших, что ли, не знаешь? Ведь нынче не 700-й год. Не кручись, ей-ей.
0: Море всегда завораживало и всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, Петр ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона «Драгун» к морскому берегу. В лагерь к Апраксину было послано за 2 пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помрачненного горизонта. И море, наконец, вдохнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все Нептуновы губы. Придерживаясь ветвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из заклубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели. Обрушилось небо. Около Петра Алексеевича очутился Меньшиков, тоже в зюидвестке, в куртке.
7: Вот это шторм! Вот это люлю!
13: Менхерц, да чего ж ты так гадли?
7: А ты сейчас только понял это.
13: А, с добычей будем!
7: Подожди!
0: Ждать пришлось не так долго. При вспышках молнии стали видны совсем невдалеке военные и купеческие корабли адмирала де Пру. Буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали, раскачивались голые мачты, развивались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с Нептунами и морскими девами. Казалось, еще немного, и весь разметанный караван прибьет к берегу.
7: Молодец! Молодец! Гляди, что делает. Вот это адмирал! Он клевера ставит. Форстенга стакселя. Пока стакселя ставит. Треселя ставит. Ах, черт! Учись, Данилыч!
13: Ох, уйдет!
0: Изменился ли ветер немного? Или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала? Корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжало нести на песчаные отмели. Треща и громыхая реями, хлеща клочьями парусины, они сели на мель в шагах в 300 от берега. Огромные волны начали валить их, перекатываясь, смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.
13: А ну давай по ним огонь с недолетом для испуга!
0: Пушки рявкнули, и бомбы вскинули в воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшикову пришлось спешиться. Жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплевываясь и крича.
13: Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!
0: С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и абордажные сабли «Москов, друг» и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда.
14: Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно.
0: По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные из барок, были на виду шведов привезены в лагерь. За телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки раздали по ротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!»

0: Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меньшиков не обманул. Придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал, какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился.
1: Спьяну, что ли, придумал?
0: Но походил по шатру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся.
1: А неплохо было бы одурачить старика.
2: Мюнхерц, одурачим, ей-ей!
1: Это твое ей-ей дешево стоит. А не выйдет ничего. Не в шутку ответишь, куманек.
3: Что же я отвечу? Не в первый раз. На одном ответе всю жизнь живу.
1: Делай.
0: В ту ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стременную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны и панчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские триухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно эскадрон за эскадроном два драгунских полка Асафьева и Горбова и два полка Семеновский и Ингерманландский, с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по Ривельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги в 10 верстах от Нарвы. Туда же, в урочище, было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили. Ясное утро 8 июня под Нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под триухов, строились в две линии. Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на Ривельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела. Через минуту снова два выстрела и так до 6 раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха. И сейчас же с бастиона «Глория» они ответили королевским паролем из 21 пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола. За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои. Увидев, как по ту сторону шансов перед строящимися в две линии московскими войсками по козлиному поскакивает на белом коне разряженный Меньшиков, нахальнейший изо всех русских. Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к Ривельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну. Этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас делает непоправимую глупость. Поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. 12 эскадронов конницы и 4 батальона пехоты стояли у него у запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу на русских. Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «Ура!». Крик долетел до Нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду, из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставив перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло сходу стрелял через головы первого ряда. В третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из ледунки полотняный платок, встряхнул его, провел по глазам и пробормотал:
4: «Боги войны!»
0: Шведы не успели пройти двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. «Что за черт?» Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи. Но он выжидал. Наконец-то! Из лесу выдвинули шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда, это он увидел ясно, смешались ряды Меньшикова. Пора. Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир. За ними бегом пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином Нарвский гарнизон так, чтобы с налету, перескочив через русские частоколы и рогатки, ударить Меньшикова с тыла во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях. Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меньшикова. Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меньшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по их япончам и по желтому со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлиппенбаха. Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меньшиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах. Слеза замутила глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на веслоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха. Он походил более всего...
5: «Господин генерал! Измена!»
6: «Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир. Меня изрядно провели за нос. Понимаю, без вашей помощи. Прикажите подать мне кирасу и шпагу».
0: Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную позорную трубу и как молодой побежал по крутой лестнице с воротной башни. Там, на поле маскарадного боя, началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальона Меньшикова кинулись со всей фурии с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть Нарвского гарнизона. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг, а кирасы и шлемы. Взвивались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, сшибались, размахнув руки, ввалились. Все русское войско вылезло на шансы, как на Масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи. Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину и мало кем еще виденную копченую камбалу. Рыбка пованивала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие.
7: Поставил премудрому горну изрядный нос. Истинно ты именинник сегодня.
0: Басил, подскакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич, и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток.
8: Бьюсь об заклад, ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея,
0: кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора.
8: Трудно представить себе людей более хитрых, чем русские.
0: Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена Большого Носа. Начало было складное.
2: Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощенному коту, акеле фрыкающему.
0: Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу. А Никита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском, сколько нужно, сказал под конец:
9: Петр Алексеевич, а стоит ли срамить-то старика? Ведь дело еще не кончено.
0: На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман.
1: Посмеялись? Будет.
0: Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо. Распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели. Вильнув длинной шеей, он, как всегда, владел собой.
1: «Кончай гулять!»
0: И вышел из шатра. Расцветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, а Никита Иванович Репнин и полковник Рен.
1: «Еще раз повторяю обоим. Пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, чтобы он не мог уже более собраться силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте».
0: А Никита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где снова переодетые в свое платье ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги. Все участники вчерашнего маскирадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело. Окружить под Визенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, фунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из Измайловского, повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява Катерина скользила будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина Ульрика. И на краю воды и неба в дымке поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер». Корабли эти недавно были взяты у шведов. Виктория случилась нежданная и весьма славная. Русским досталось 12 бригантин и фрегатов. Вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который 2 года не пропускал в Чудское озеро немалого суденышка. Грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каралус». Когда же на рассвете продрал глаза, сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям.
10: «Огонь с обоих портов по русской пехоте!»
0: закричал командор, Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты, русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж. Срам получился немалый. Пехота взяла в плен эскадру. Командор Лишерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя вырвалось изо всех щелей и люков. Мачты, реи, бочки, люди. И сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо. За бортом пологая волна слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попивало в снастях. Хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы. Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой. Вез шведские знамена, сваленные под грот мачтой. Третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что де...
7: Божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину, городок Юрьев, поставленный 700 лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны Украин русской земли.
0: Петру Алексеевичу, хотя и в голову никогда не шло, как, например, любезному брату, королю Карлу, равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной, страдой, кровавой, нуждой государственной. Но под Юрьевым на этот раз он поверил в свой воинский талант. Остался весьма доволен собой и горд. За 10 дней, прибыв туда из-под Нарвы, сделал то, чего фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вабана, казалось никак невозможным. Еще было удовольствие, поглядывая на далекий лесной берег, знать, что берег недавно шведский, теперь наш, и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек. Много взял, хочется больше. Уж, кажется, приятнее быть ничего не может. Таким ясным утром плыть на красавице Шняве, неся за высокой кормой назло Карлу огромный Андреевский флаг. Так нет, именно сегодня, жарко до дрожи, раздумалось ему об его зазнобе.
11: Зазноба. По-другому не назовешь ее. Ни мадамка, ни девка. Зазноба. Свет Катерина.
0: Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул ноздри влажный воздух. От воды и корабельного дерева пахло купальней, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день. То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским. Ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы.
11: Знала, чего делала. Ведьмачка ливонская, кудрявая, веселая. В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливы. А ведь ни одной не равняться с Катериной. Ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка. Ни одной не захотелось взять за щеки. Через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.
0: Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компании кто-то, должно быть, с просонок, сорвался, хлопнул дверью. Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу.
12: Я здесь, милостивый государь.
0: Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его неуместное здесь на борту тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы.
7: «Чем писать?»
0: Макаров заторопился, уходя, споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей. За ухом торчали гусиные перья.
7: «Встань у штурвала, цепись крепче.
1: сухопутный. Держи так. Заполощешь паруса линьками, попочую.
0: Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик. Яблоко на верхушке гротмачты, где вился длинный вымпел, и стал писать.
1: Госпожа Манисе Толстой и Екатерине Васильевской, тетка и матка, здравствуйте на множество лет. О здравии вашем слышать желаю. А мы живем в трудах и в нужде. Обмыть, обшить некому, а паче всего без вас скучно. Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет. Ей-ей, что как я стал служить, такой славной игры не видел. Короче сказать, с Божьей помощью взяли на шпагу Юрьев. Что же о здравии вашем, то, Боже, Боже, сохрани вам отписывать о сём. А извольте сами ко мне быть поскорее, чтобы мне веселее было. Доедете до Пскова, там ждите указа, куда следовать далее. Здесь неприятель близко. Питер. Макаров, нас сложи, запечатай, не читая. С первой оказией пошлешь.
0: Стало немножко будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка. Затрепетали паруса. Приятно потянуло пороховым дымом. На мостик сбежал командир Шнявы капитан Неплюев. С молодым костлявым дерзким лицом, придерживая короткую саблю, крикнул в два пальца к трюму.
13: Господин бомбардир, адмиральский час. Извольте принять чарку.
0: За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький фельтон в зеленом вязаном жилете. На борту вместо поварского колпака он повязывал голову также по-пиратски белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком. Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву:
1: «На ночь станем на якорь у Наровы. Ночевать буду на берегу. Дно промерял? Ну, добро. Ступай».
0: Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады. Фельдмаршал Шереметьев вел осаду Юрьева с прохладцей. Особенно не утруждал ни себя, ни войско, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречевые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала. 2 года воевал смело и жестко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в Нарвский лагерь прибыл, наконец, фельдмаршал Огилви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу за немалое жалование, мимо кормлений, всякого винного и иного удовольствия в год 3000 золотых ефимок, Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев. 6 дней длилась огненная потеха. Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу, что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот поблизости под артиллерийской телегой. В сумерки, в ночь на 13 июля, он вызвал Шереметьева. Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра», медного тульского литья. На нее для охлаждения пришлось вылить 20 ведер уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и, торопливо проговаривая слова, разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена крепости была, наконец, пробита в 3 местах. Этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни.
14: Как гвозди вбил! Не так разве? Весь угол башни завалился, и вся она вот-вот рухнет. Игнат! Ты где? Не вижу! Подойди!
0: И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком.
14: На, Не дарю. Другой при себе нет. А покури. Хвалю. Живы будем, не забуду.
0: Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял треух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками.
15: А табачку-то в ней, ваше величество, нету.
0: Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем табаку не крошки.
14: Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее ни водки, ни табаку.
0: Бомбардиры опять засмеялись.

0: Сам делай свое дело. Для Бога только не теряй людей напрасно. С рассветом пойду на приступ.
1: Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился.
0: Ступай, голубчик.
1: Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь. Сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена. По всему городу били в набат. Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Джедок, орловец. Похожий на цыгана, черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали от злости, он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток, и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно.
0: Ступай!
1: Тотчас зашипела, взвелась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставив штыки, шли роты московских стрелков. Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился. Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Житка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал «Ура!». Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка. Поднялся крик, рев, лязг. До 4000 людей сбилось у стен и ворот. Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая в обху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли. Его догнал низенький полковник Нечаев.
2: Государь, туда нельзя!
0: Пошли за подмогой!
2: Государь, не надо!
0: Говорю, пошли!
2: Не надо! Наши уж отбивают у него пушки!
0: Врешь!
2: Вижу!
1: И точно! Метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка. Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город.
2: Государь, теперь пошла потеха!
1: Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно, и столько их напрасно побито шведом, кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там сгоряча убили 4 барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамат сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, моливший о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище. Катерина с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще с высокими перьями на шляпе.
3: На дне обшлага у красавца пошло чай не менее 10 аршин вишневого аглицкого сукна.
1: Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее в бок, крикнул.
4: «Виват! Господину бомбардиру, виват с великой Викторией!»
5: «Погоди, я сейчас к тебе слезу. А у вас какие новинки?»
4: «И у нас не без Виктории!»
5: «Это добро. А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и девишка кое-какого, и того не было».
4: «Три бочонка рейнского получено вчерась. В нашем стане никак Шереметьево. Ни в чем ни задержки, ни отказу нет.
5: Хвастай, хвастай.
1: Петр Алексеевич подозвал капитана.

0: капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал «Взятые отвагой» и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь. Он покраснел. Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще:
1: «Хорошо поплавали, командор.

0: Петр Алексеевич ничего больше не прибавил. Вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоляному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меншиковым.
1: Рад, что встретил. Спасибо. Значит, и вас с Викторией. Шлепенбаха разбили?
2: Да еще как, не отец. А Никита Репнин налетел на телегах на него около Вендена. А полковник Ренс, кавалерий, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город. Шведу хочешь, не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлепенбаха так, что сей герой едва ушел с десятком кирасир в Ревель.
1: Все-таки и в этот раз ушел. Ах, черти.
2: Уж очень увертый. Пустое.
1: Она теперь без пушек, без знамен, без войска.
2: А Никита Иванович потом с полпьян плакался. Не так говорит, мне жалко, я Шлепенбах не взял. Жалко, его коня не взял, птица.
1: Я ему выговорил за такие слова.
3: Ты говорю, а Никита Иванович не крымский татарин, конерканий. Ты русский генерал, должен иметь государственное размышление, а? Мюнхен.
0: Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь.
1: Из Москвы были вести?
2: Да опять тебе до кука. Был посланный от князя Кесаря писем, грамот приволок целый короб. Был проездом в Петербург Гаврил Бровкин. Привез тебе из Измайловского письмецо. Оно при мне, Менхерц. А да, еще 4 дыни парниковых. Вез их завернутый в бараний тулуп. За ужином попробуем. Рассказывают, в Измайловском тебя, ох, как ждут. Все глаза проплакали.
1: Ну уж это ты врешь.
0: Ужинать сели в шатре вдвоем. Петр Алексеевич, сутулясь на сидельных подушках, ел много. Проголодался на шереметьевых харчах. Меншиков щепетно неохотно брал с блюд и больше пил. Прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, любезный, румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах.
4: Ну-ну.
0: Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы. Темные глаза его редко когда смеялись.
4: Как на кукуе в мимо прошедшее время восхвалим, сердечный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу, неугомонную Венус. Давай-ка письмецо-то.
0: Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же, сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василевской. Хотя и написанное рукой Анисьи Толстой. Потому что Катерина писать не умела.
5: Государю, свету радости. Посылаю вам, государь, свет радости, гостинец, дыни, что со стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость, во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю.
4: Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет радость, гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость, во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю. Немного написала. А долго чай думала? Брови морщила, передник перебирала.
0: Насмешливо тихо проговорил Петр Алексеевич, выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра.
4: Данилыч, крикни Макарова! Разбери с ним московскую почту, а я разомнусь.
0: Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоузками кони конвоя, прибывшего с Меншиковым. До До колена мочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянуло прелью и медом. Смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц. И явственно доносился голос, должно быть, солдата-коновода. Из тех балагуров, кто не даст людям спать, только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось.
6: Чепухает все, ведьма, ведьма. Была она пошлая дворовая девка, чумазая, в затертой рубашонке. Такой ее и взяли. Не всякий бы мужик с ней спать лег. Миш, верно я говорю? А уж я увидел ее, когда она жила у фельдмаршала. Выскочит из шатра, помою выплеснет, вытрет с передником и в шатер ножками тяп-тяп-тяп, гладкая, проворная. Тогда еще подумал, эта кукла не пропадет. Ох, проворно!
7: Дядя, а? Так как же дальше-то с ней?
6: А ты не знал. Истинно говорится, за дураками за бор не ездят. Теперь она живет с нашим царем. Ест пироги и пряниками заедает. Полдня спит, полдня потягивается.
7: Дядь,
6: а?
7: Так какая-нибудь, значит, у нее это устройство особенное?
6: А ты вон у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство.
8: А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем.
0: Петр Алексеевич дышал с трудом. Стыд жег лицо. Гнев приливал черной кровью.
9: За такие речи о государевой чести князь Кесарь ковал в железо. Схватить их. Срам, срам, смеху-то. Сам виноват, что уже все войско смеется. Девку взял из-под мишки.
0: И он головой вниз шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость. Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переводя дух, положил руку на опущенный мокрый лоб.
9: Ах, кукла распутная, Катерина.
0: И она ощутимо возникла перед ним. Смуглая, сладкая, жаркая, добрая. Не виноватая ни в чем.
9: Черт. Черт ведь знал же все про нее, когда брал. И про солдата знал.
0: Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое.
6: Кто идет?
10: Я иду.
0: Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, не успеть моргнуть, подхватили ружья и стали без шевеления. Фузей перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, наготове в огонь и на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер.
10: Уголька!
0: Средний солдат, рассказчик балагур, кинулся на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из-под лобья покосился на крайнего солдата.
9: Этот Верзила здоров, ладен. Лица его не мог разглядеть.
10: Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?
0: Солдат ответил точно, по уставу, но с московским развальцем. От этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы.
8: Блудов Мишка, Драгунского Невского полка, 6-й роты коновод, поверстан в 699-м. Роста без трех вершков, 3 аршина, господин бомбардир.
10: Воюешь с 99-го, чина не выслужил. Ленив? Глуп?
8: Так точно, господин бомбардир. Ленив, глуп.
10: Дурак!
0: Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что не успеет он скрыться за туманом, Солдаты, понимающе переглянутся. Засмеяться не посмеют, но уж переглянутся. Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подали свечу, в горле было сухо. Жадно выпил вина.
11: Данилыч, в Невском полку в 6-й роте. Солдат гвардейских статей. Непорядок.
0: У Меншикова в синих глазах ни удивления, ни лукавства. Одно сердечное понимание.
2: Мишка Блудов, а как же. Он мне давно известен. Награжден 1 рублем за взятие Мариенбурга. Командир эскадрона не хочет его отпускать. Коней он любит, и кони его любят. Таких веселых коней, как в 6-м эскадроне, у нас во всей армии нет.
11: Переведешь его в Преображенский, в 1-ю роту правофланговым.
0: Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь, длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт! Чего напрасно людей моришь?» Но возмутить генерала было невозможно. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно, в русском лагере происходило необыкновенное. По всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в 2 линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меншиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился. За царем и Меншиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках 18 желтых атласных знамен. На их складках извивались в негодовании, простирая лапы, 18 королевских львов. Эскадроны, царь, Меншиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего «Ура! Виктория!» во все варварские глотки. В русском лагере веселились. С бастиона «Глория» было хорошо видно, как вокруг царского шатра стреляли пушки. По их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни. Трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.
12: Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! Извещаю! В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу! Господа шведы! Не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниншанца и Юрьева конфузные баталии? Предлагаем вам сдать Нарву на честный аккорд! Ослам для переговоров немедля прибыть в шатер! Чаши налиты и пушки для виватов заряжены!
13: Нет, я буду воевать! Ступай! Через 3 минуты велю стрелять!
0: Лицо Горна с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки. Жиловатые руки трепетали. Ночная тень покрыла поле. Упала роса. Давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров. Всякая тварь устраивалась на покой. Но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов. Ухнем! Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы, под самый Ивангород. И скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе. На рассвете с башен Нарвы увидели, как по Имгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скоплений войск. Генерал Горн в это утро поехал верхом в Старый Город. Там он зашел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медное страшилище на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. 2 месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда, от старого города. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против бастионов Гонор, Виктория и Ивангорода, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам.
14: «Очень хорошо. Все ясно. Глупые шутки кончены. Будем драться. С нашей стороны выставим шведское мужество. Этого немало».
0: Он обернулся к кучке офицеров и топнул ботфортом.
14: «Ад будет здесь. Здесь мы подставим грудь русским ядрам. Русские спешат. Нам нужно спешить».
0: Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову «прочти и изложи вразумительно». Но это была диспозиция фельдмаршала Огильви.
15: «Если считать, что жалование ему шло с 1 мая, ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в 700 золотых ефимков, не считая кормов и другого довольствия».
0: Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала. Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной, хотя и бесчинно.
15: «А что, Петр Павлович, ты с Огильви фельдмаршалом Пуцоли съел? Стоящий он человек. Наши жалуются, уж больно горд. К солдату близко не подойдет, брезгует. Не знаю, чем у русского солдата можно брезговать. Задери у любого рубаху, тело чистое, белое. А вши разве у обозных мужиков только? Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром. Он моется в маленьком тазике. В одной воде и руки вымыл, и лицо, и нахаркал туда же. Ха, а нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был».
16: «Не был, не был».
0: Шафиров весь трясся, смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев.
16: «В Германии, он рассказывал, когда господину нужно вымыться, приносит чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены. А баня – обычай варваров. А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку. И толченого, и рубленого, и просто так. Равно и холопы, и бояре. В первые дни он затыкал нос платочком».
15: «Да ну, что ж ты раньше не сказал? Ай, верно, что много чесноку едим. Впрочем, чеснок – вещь полезная. Пусть уж привыкает».
0: В шатер вошел фельдмаршал Огильви. в желтом парике, в белом, обшитом золотым галуном военном кафтане, в спущенных ниже колен мягких ботфортах. Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост.
15: Прочел я твою диспозицию. Ничего. Разумно, разумно.
0: Петр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул.
15: Спорю только в одном. Нарву надо взять не в 3 месяца, а в 3 дня.
0: Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом. Рыжие брови полезли вверх под самый парик. Углы рта опустились. Глаза выказали негодование.
15: Ну-ну, про 3 дня сказал сгоряча. Поторгуемся, сойдемся на 1 недельке. Диспозиция твоя — многомудрый плод военной науки и аристотелевой логики. А мне нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба. Голодный не ждет.
8: Да, ваше величество, я удлинил срок осады. Но единственное из того размышления, что русский солдат — это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать полок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он по мановению моего жезла возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену.
0: Агильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Когда же Агильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное. Шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки сжатого рта, из расширенных глаз готовы были, не дай Боже, вырваться фурии. Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом искала что-то, нащупала гусиное перо, сломала.
15: Вот как? Вот как? Русский солдат-мужик с ружьем? Плохого не вижу. Русский мужик умен, смышлен, смел, а с ружьем страшен врагу. За все сие палкой не бьют. Порядка не знает. Знает он порядок. А когда не знает, не он плох. Офицер плох. А когда моего солдата надо бить палкой, так бить его буду я. А ты его бить не будешь.
0: В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меньшиков. Взяв покупку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом очерчивая и помечая на карте, стоя перед свечами и отмахиваясь от мошкары, прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы. Бастион Ганор был окутан пылью и дымом. Генерал Горн различил груды кирпича, прокинутые пушки, задранные ноги лошадей и огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый, молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался. Меньшиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков ингерманландцев, потрясая шпагой, кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен Ивангорода. Бомбы шлепались в воду, нажимая воздух, с шипением проносились над головами. Меньшиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись, стопал ногой, махал краем плаща.
17: Вперед! Вперед!
0: Горбатые отранцы стрелки густо бежали через осевший мост, а ему казалось, что топчутся.
17: Вперед! Живей! Живей!
0: И он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью. Здесь, на левом берегу, на узкой полосе между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места. Перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колено в воде побежал, перегоняя колонну.
17: «Барабанщики! Вперед! Знамя! Вперед!»
0: Пушки Ивангорода били теперь через реку по колонне. Ядра шлепались у берега, окатывая водой. Разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко ударяли в людей. Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень. Забили барабаны. Крепче, крепче покатился крик по колонне стрелков, вползающих на гребень. Там за гребнем хрипло завопил голос по-шведски, рванул залп, заволокло дымом. Стрелки хлынули через гребень пролома в город. Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой в лад барабаном. Тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое, крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял:
18: «Храбрые русские, вперед! Храбрые русские, вперед!»
0: В три четверти часа все было кончено. Как ураган ворвались русские на площади и улицы Старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Горн растерялся. С двух сторон по широкому валу во весь конный мах с настигающим визгом мчались бородатые казаки в устрашающих, высоких, сбитых на ухо бараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала.
19: «Генерал Горн, вы мой пленник!»
0: Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой. И полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять. Не будь здесь фельдмаршала Огильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам. За три четверти часа они сделали то, к чему он готовился 4 года. То, что томило и заботило его, как незаживаемая язва. Но черт с ним. Приходилось вести себя, как прилично государю, согласно европейскому обычаю. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади, был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подзорной трубой упер в бок. Смотреть отсюда, с холма, было уже не на что. На лице выражал грозное величие. Дело было европейское. Шутка ли? Штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете. Подскакивали офицеры, Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Огильви и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения. Доскакавший первым казачий Харунжий сходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул:
19: «Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу!»
20: «Превосходно!»
0: — воскликнул Огильви и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу:
20: «Ваше Величество! Извольте проследовать. Город ваш!»
0: Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке. Он казался выше ростом. Спина была вытянута, грудь шумно дышала. В руке обнаженная шпага. Взглянул бешено на Александра Даниловича. У него на железной кирасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись. Взглянул на маленького Репнина, сладко улыбающегося глазами-щелками. взглянул на Румянова, уже успевшего хватить чарку вина, полковника Рена. Взглянул на генерала Чамберса, довольного собой как именинник.
3: Я хочу знать, почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище. Почему в городе идет грабеж? Я ударил нашего солдата. Был пьяный, волок девку.
0: Он швырнул шпагу на стол.
3: Господин бомбардир поручик Меншиков, тебя назначаю губернатором города. Времени даю час. Остановить кровопролитие и грабеж. Ответишь не спиной, головой.
0: Меншиков побледнел и тотчас вышел, волоча порванный плащ. А Никита Репнин мягким голосом сказал:
21: «Неприятель-то, пардон, весьма поздно закричал. Того для наших солдат унять трудно. Так рассердились, беда».
3: «Хватать и вешать для страха».
0: Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Огильви. За ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна. Стало тихо. Только медленно звякали звездчатки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра. Огильви испуганно шагнул к нему. Как отвращением передернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать.
9: «Не будет тебе чести от меня, глупец, старый волк, упрямец хищный. Отведи его в тюрьму, пешим через весь город, дабы увидел печальное дело рук

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Не откажите мне в любезности со мной пройтись слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными.
2: «Их явно вынесло паводками».
1: Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера.
2: «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!»
1: Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос.
2: «Я нашел голову, и... шериф!»
1: Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен.
2: «Кажется, я знаю, кто это». «Серьезно?»
1: Джаред насмешливо вздернул бровь.
2: «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет, но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди».
1: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
2: «У нее в зубах камень».
1: Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу.
2: «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
1: «Молли Коннорс?» — переспросил Харри и переглянулся с Джаредом.
2: «Она ведь учится в университете в Китае. Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала». «Экспертиза покажет».
1: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
2: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», — процедил Тикс. «Я уверен, это она».
1: «Слезай с коня», — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
2: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
1: — напомнил Джаред.
2: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера», — снисходительным тоном отозвался Тед. «Тамошние детективы пачки туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
1: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
2: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
1: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
2: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
1: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Харри присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера. Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мадди Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
2: «Харри, тут еще!»
1: — сообщил Джаред.
2: «Чуть выше. Очевидно, сверху потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Харри не ответил, продолжая разглядывать череп.
1: Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Харри был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
2: «Давай наверх», — кивнул ему Харри, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу». «Лады?»
1: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать. Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо. Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс, хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал. Конь снова вынырнул из кустов, когда Харри начал спускаться к подножию.
2: «Тони приедет как сможет».
1: Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой.
2: «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?» «Иди ко мне», — решил за Харри Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо».
1: 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мадди-Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз да проваливались в них, наступив на ненадежный грунт, и боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест, но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1/2 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
2: «Не отставай!» — крикнул Тед.
1: Харри принялся спускаться, не

0: противостояние со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони – загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР. «Если это Молли, надо найти все!» Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
1: «А если это не Молли?»
2: – насмешливо посмотрел на него Джаред.
1: «Тогда не так уж и важно, что ли?»
0: «Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?» Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем. «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим!»
1: «Тед, не заводись!»
0: Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл. Харри в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
1: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
0: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
2: «И то верно», — согласился Джаред.
1: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот.
0: Именно поэтому Харри и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но незлобивый и толковый. А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво. В бар, куда порой выбирались Харри и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой.
1: И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?» Харри обвел всех троих вопросительным взглядом.
0: «А зачем?» — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать».
1: «Я звонил». Тед покосился на Джареда с неодобрением. «Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефона не обрывала».
0: «Хорошо», — Харри кивнул.
1: «Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее».
3: «С меня кофе», — предупредил Джаред. «Моя очередь закупаться». «Прихвати булочек с корицей. Алисия печет их по пятницам», — отозвался Тед.
0: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом. Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно не поправишься.
1: «Обойдешься тостами с сыром, проглот», — заявил Джаред.
0: «Этой корицей потом все на свете провоняет». Тед фыркнул, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Харри этого не видел. Еще не вернулся в город, но слышал не одну историю о том, как достопочтенная Сеймур Тикс, первый член городского управления, с ремнем гонялась за сыном, когда узнала про сигареты. Дальше показания путались. Одни утверждали, что не догнала, другие, что на выручку хозяину пришел верный конь. Третьи, что настигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тикс плевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
1: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
3: «Три»,
0: — также равнодушно ответил Тикс.
1: «Шериф?»
4: «Парочку».
0: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты.
1: «Все, отбой», — и пошел к машине.
3: «Я напрямик», —
2: громко сказал Тикс и свистнул.
0: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом.
3: «Смотри, не навернись!» —
0: не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел как настоящий истребитель. Мотоцикл холено поблескивал хромом и дорогой кожей.
2: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
1: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони.
0: Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория. Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал. И заводя свой трехлетний Dodge Ram, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами.
1: Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на

0: полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харрис ехал на обочину и опустил стекло. «Что случилось?» — спросил он, едва Джаред поравнялся с ним. «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади. Притормозил у переправы и услышал». Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории. «Что такое?» — спросил Тони, высунувшись из окна. И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда. Тони сообразил первым. Вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию. «Тед!» — крикнул в микрофон. «Тед, отзовись!»
1: «Тони!»
0: — прошипела рация.
1: «Тут колодец. На картах его нет, и я не заметил. Рой провалился и меня придавил. Вот же... вроде не сломано ничего».
0: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться. «А ну к нему!» — рявкнул Джаред. Харри и глазом не успел моргнуть, как тот уже поставил мотоцикл на подножку и ломанулся в кусты. Уинстон чуть отстал на старте, потерял время, запирая Викторию на ключ, но догнал Джареда в несколько огромных шагов. Харри, несясь за ними, отстраненно подумал о том, что длинные ноги хороши не только для девушек.
2: «Осторожнее!»
0: — рявкнул он, чуть замедлив шаг. «Кто его знает, сколько тут еще колодцев?» Тони тут же замедлился. А вот Джаред сбился с шага лишь на мгновение, а потом все равно попер в кусты раненым гризли. Остановила его лишь снова ожившая рация.
1: «Рой выбрался, с нами все хорошо»,
0: — сообщил Тикс сдержанно.
1: «Но тут... черт, вам надо увидеть это самим».
0: «Понял тебя, идем», — сухо отозвался Тони. Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега. Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит, в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил. 20 шагов на запад», — сказал, не делая даже и вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному, весь табор почву не удержит». Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком. Сигарета выпала из пальцев и улетела вниз, туда, где во влажной глине тускло поблескивали человеческие кости.
2: «Ну что там, Харри?»
0: — нетерпеливо позвал Джаред.
2: «Семейство бурундуков, осиротевшие медведи? Или что там могло так впечатлить нашего любителя животных?»
0: «Если бы...» — выдохнул Харри и вернулся к ним. Перевел дух и только потом сухо сообщил. «Я звоню федералам. У нас могильник».
3: Глава вторая.
2: «Офис шерифа!»
0: Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае, Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
2: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
0: «Спасибо». Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного, хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
4: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только Chevrolet Aveo».
0: Дамочка с пережженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
4: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
0: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил». Он подписал договор аренды на Aveo, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг.
2: Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Авео относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
4: «Глаза разуй!»
2: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
4: «Сама разуй, прешь не глядя!»
2: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как в шарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой, джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась в шкаф. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. «Пенелопа Стерджес, регистратор», — прочел Феникс на бейджи.
5: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавший глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
2: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там» и махнуть рукой вглубь здания. Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить «агент»? Агент Ричмонд».
5: Она слегка покраснела. «Агент Ричмонд. И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», — ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша, и этот румянец добавлял ей еще сотню очков.
2: «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, и Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше, форменная рубашка пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь, а разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого. «Агент Ричмонд». Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин как по команде уставились на него, а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул.
5: «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку. А после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс».
2: Феникс по очереди пожал обоим руки.
5: «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному». Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы. «Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся». «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли. «Нам придется карабкаться на гору, возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?»
0: «Нет». Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник. «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны».
5: «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, дело ваше.
0: «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел».
5: «Я на своей машине», — предупредил Феникс. «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, как вам удобно, и шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края. Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет. И на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте.
4: Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи. Чавк. И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй. Чавк-чавк. Чав, чувак. Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог, да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать. Чав, чувак. Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам. Чавк. Чавак. Че. Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию. И приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть.
0: «Спасибо», — процедил агент. Поправил пиджак.
4: «Да-да». Он потащился в лес в костюме и снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет.
5: Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джареда. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
1: «Шериф!»
5: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
1: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
5: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах. Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
1: «Да, сэр, определенно, это юбка».
5: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд. Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги. «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
6: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд.
5: Он снова оступился, но схватился за куст и удержался. «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало». Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним. «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя». «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал. «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
6: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки». Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
5: «У вас сильные руки, неожиданно». Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик, затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
6: Наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
5: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение. Уставился на свой телефон. «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты». И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше 2 дюжины фотоснимков.
6: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
5: «Тед, садись на коня и езжай к Фоул. Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить».
7: «Сколько человек нам ждать?»
5: Он посмотрел на Ричмонда. «Примерно». «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд. Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе. «У вас в городе есть отель?»
8: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки. Я не съеду, даже на время».
5: 2 номера по 2 человека», — быстро сосчитал Тикс. «А одного подселим в дом. Тони, у тебя как?»
6: «Труба», — Балок покачал головой. «Завтра приедет тетушка Аманда с выводком». «Ко мне давайте», — решил Харри и покосился на Ричмонда.
5: «Возможно, вам будет удобнее пожить пока в моем доме, в отдельной комнате, чем делить номер с одним из членов бригады?» Предложил он, повинуясь правилам хорошего тона, хотя пускать этого напыщенного идиота в свой дом совсем не хотелось.
7: «Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред.
5: «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри». «Падре Эстебан, мужик ничего,
8: но вот собака у него избалованная».
2: «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс.
5: «Хорошо, шериф, так и поступим», — сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты».
8: «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри.
5: «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд.
8: Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек.
5: «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд.
2: «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул.
8: Это было ожидаемо, но все равно смешно. Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под усы.
2: «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного».
5: И одним плавным движением вскочил в седло.
8: Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед.
3: Глава третья.
9: «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги.
8: «Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза». Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. «Пусть и старое, но все-таки дерьмо. Дважды?»
2: «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри.
8: «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать Тиксы как мобильный отряд».
9: «А каково назначение еще двух очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента.
8: «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате. Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно-опасные ситуации».
9: Харри нахмурился. «Вот же ублюдок».
8: «Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу», — отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор.
9: «А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю».
2: «Я просто собираю информацию, шериф».
8: Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся. Агент же. Но получил моральное удовлетворение, высказавшись. «И да, раз речь зашла о мисс Стерджес, она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние...»
9: Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении». «За последние 25 лет».
8: «Именно этим она сейчас и занимается». Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть. И тут же пожалел об этом.
9: Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад.
2: «Я отдал распоряжение еще вчера. Диапазон 30 лет».
9: «Спасибо».
8: Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять. «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день.
9: Тогда как будут сведения, передайте их мне».
8: Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?» Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться. Молча они дошли до дороги.
2: «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?»
8: Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил.
2: «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли.
9: «В городе есть магазин, торгующий обувью. Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает».
2: «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ.
8: Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется». Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. Но с мокрыми ногами много не навоюешь. Да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет.
10: «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется».
8: «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях, я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок».
10: Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся.
8: «Это агент Ричмонд, ничего страшного?» — процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч».
10: «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит.
8: «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу». «Садитесь», — он кивнул на свой рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда».
10: «А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах?» Ричмонд снова побледнел. «Да что там? Ушел в благородную зеленцу». «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине.
8: По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы».
10: В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов. Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». Как этот Тикс, совсем ведь мальчишка, еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком. И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс не часто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние. А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже и не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором, и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electric. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. «После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше», — пояснил шериф. «Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься.
8: Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется?»
10: Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец.
8: «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже».
10: «Спасибо», — поблагодарил Феникс.
8: «Горячий душ — самое то, что надо.
10: Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы.
8: Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться».
10: Шериф кивнул и ушел вглубь дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. «Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку». Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта». Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. «Посмотрите, какой лучше подойдет». «И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
8: «Я?» — переспросил Феникс, разглядывая коробки.
10: «Нет. Только не ем пекан, аллергия».
8: А когда он в последний раз ел?
10: В Мадди Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно. На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть, но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе «Копы» еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть. «Харрис!» — позвал Феникс. — Возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно.
11: — Хорошо.
10: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив, Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мадди Криге, Феникс, будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса, Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков.
11: «Да, спасибо».
10: Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. «Пахло замечательно». А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью и согрел теплом. «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучший Феникс».
8: «Шериф Харрис Олборн, но лучший Харри».
5: Шериф посмотрел на него с явным одобрением, будто учитель на нерадивого ученика, внезапно осознавшего свою ошибку.
10: От этого взгляда стало неприятно. Может, немного пиетета перед ФБР все же не помешало бы местному начальству? Хотя если учесть, что подавляющее большинство шерифов вообще не сталкиваются с бюро, а в таких городках, как Мадди-Крик, самым громким преступлением считается ограбление, то затея представлялась невыполнимой. А между тем шериф протянул ему руку так, будто Феникс только сейчас по-настоящему удосужился с ним познакомиться. Феникс принял рукопожатие. Крепкое, почти жесткое, оно не раздражало, ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать. «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению шериф хмыкнул. «Пенелопа», — протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та, мы зовем ее Пепси». Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации». «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик. Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. «Ему 14. У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость».
5: «Понятно». Феникс быстро сделал запись. «Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на месте, а на завтра надо запланировать большой брифинг. Вероятнее всего, что и жертвы, и преступник местные. Мне нужна будет сводная информация о городе, его структуре, экономике, истории и жителях».
10: «В каком виде?» — быстро поинтересовался Харри. «Вас повозить по городу и рассказать о жителях, или нужно предоставить письменные досье на каждого?»
5: «Для начала поговорим в офисе. Дальше поездим», — решил Феникс. «В зале я видел большую доску. Я буду использовать ее в своих целях. Предупредите сотрудников, чтобы не стирали записи. Чаще всего это делают не из злого умысла, а из желания помочь».
10: Добавил, потому что по лицу шерифа было видно. Он хочет сказать, что его подчиненные не настолько тупы, чтобы гадить агенту. «Что ж, постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем. Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше».
5: «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?»
10: Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы. Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди-Крик лет 5 назад, или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком. «Родился и вырос.
9: Шериф кивнул и неохотно добавил. «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали. Я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым... Тед считает, что это Молли Коннорс. У нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае». «Понятно. Феникс снова сделал пометки. Тогда не будем терять время, давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?» «Есть врач общей практики, Элиот Хоренс. При необходимости он может вырвать зуб или прописать какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может». Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты. «Поедем?»
12: «Хоринс может знать, где Молли делала имплант».
9: «Да, поехали», — решил Феникс.
13: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме. Так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
9: Глава 4. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил. «Почему Китай?»
8: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню, совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
9: «Хорошо». Ричмонд сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннорсе до встречи с ним?»
12: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
9: Вы предупредили его не болтать о находке?»
8: «Было поздно».
9: Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента.
8: «Он прибежал в офис, размахивая костью и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает».
9: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного? Кто его родители? Охотники или врачи? К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки». Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух. Ричмонд говорил, одновременно делая записи.
8: «Там ведь есть фото».
9: Харри кивнул на записи.
8: «Собака притащила ему человеческую руку. Сложно, знаете ли, спутать с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость».
9: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта». «А что, мистер Коннорс, он тоже фермер? В Мадикриге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий».
8: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
12: «Лайм Коннорс — местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести».
8: «Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?»
9: «Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут, только если совсем уж худо». «Но врач все равно без работы не остается, да?» — поинтересовался Ричмонд. «Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить».
12: «И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка».
9: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно.
8: «Огнестрела ему подавай, значит. Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите.
9: На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой». Поспешил откреститься Ричмонд.
8: Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «не ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли.
13: Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай. Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
14: Что? Нет!
13: От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр. Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести, а сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали. А сейчас член городского управления.
14: Хорошо, хорошо. Мировой мужик, экс-шериф, записал Ричмонд.
13: А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах? Вы полностью сменили состав или мистер Бэнкс достался вам в наследство? Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?
14: Ушел с поста из-за возраста.
13: Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Баллок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
14: А где он жил до этого?
13: Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса. Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? И что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко?
14: «Вот так и вешаются ярлыки», — пришла невеселая мысль. Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети, а сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил. Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится, но они просто еще не привыкли. Знаете ведь этих городских? Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут. Вернул усмешку Ричмонд. Харри, во избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку. Что ж... Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что же касается остальных, если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели».
15: «Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту Зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы».
13: «Не будем о плохом», — решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы. «Добрый день!» Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос.
16: «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
17: «А у меня есть вариант «нет»?»
16: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы. «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился. «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?» Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри. Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал.
17: «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
18: «Как обычно, в субботу»,
16: — неуверенно протянул Коннорс.
18: Прислала пару фото и сказала, что очень занята.
16: «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
18: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
16: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше.
17: «Она пишет мне на почту».
16: «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
18: «Нет, а зачем?»
16: — искренне удивился Коннорс. Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен.
17: «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает».
18: «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд.
17: «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону».
18: «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?»
16: «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
18: «Хорошо, попробую».
16: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой.
17: «А что все-таки случилось?»
16: «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные неверны», — все тем же тоном сообщил Ричмонд. «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает. Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем».
17: Ох,
16: облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду.
17: «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность».
19: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?»
16: — попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу.
17: «Черт побери, надеюсь, это все же не она», —
16: пробормотал, подходя к машине.
17: «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», — ответил Ричмонд.
16: «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает». Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
17: «Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», — сухо ответил Харри.
16: «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
17: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд.
16: «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
17: «Но ведь...» «Часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри. «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
18: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел».
16: Ричмонд потер лицо руками.
17: «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
16: 8 лет назад», — чуть подумав, ответил Харри. «Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была». Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
17: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд.
16: «В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур, могут существенно ускорить процесс».
18: Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма», — протянул Харри.

0: что-то с лицом. Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду. А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли. Поедем к Хоренсу, узнаем, что ему известно? Да, и поскорее. Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. Группа уже скоро будет здесь. Глава 5. С доктором пообщаться не удалось. Дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через пару часов. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс верхом на своем монстре вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты. Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты. «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез. Правда, карты они немедленно убрали и встали. «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Баллок. «Уже на подходе». Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе. «Поешьте и поезжайте в аэропорт». На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Баллок и Бэнкс засобирались. «Я за рулем», — тоном, не допускающим возражений, сказал Баллок. «Я выиграл».
1: «Ты шельмовал!» — возразил Бэнкс. «Ну так и быть, садись.
0: Харри, нам в городе ничего не надо».
2: «Будете проезжать мимо доктора Хоренса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
0: «Пусть будет на месте, это важно». «Заметано», — вместо Баллок ответил Бэнкс. «Тони, погнали». Они ушли.
3: «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
1: «Я провожу», — вызвался Тед. «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...»
0: Тут он прикусил язык и хмуро кивнул на отмеченный красной лентой опасный коридор.
1: «Идите за мной».
0: И смело наступил на покрытый мхом камень.
1: «Я боюсь агенту Ричмонду не по силам твои акробатические этюды», — покачал головой шериф.
0: Феникс не стал тратить время на разговоры. Он шагнул на тот же камень, что и Тикс. В тяжелых ботинках с рельефной подошвой из нескользящей резины сделать это было просто. Если бы шериф дал себе труд ознакомиться с программой подготовки в Куантико, он бы предпочел промолчать. Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше. Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить. В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами.
1: «Я не подходил близко».
2: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
1: «Но даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, метров на 200. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
3: «Туда пусть эксперты спускаются».
0: Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. Потом сделал фотографии. «Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней. Феникс предпочитал делать свои снимки». Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
1: «По-моему, тут был колодец», поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
3: «Но тащить от дороги приходилось немало».
0: Феникс присел на корточки, разглядывая кости. Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. Один вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть. Странно, что остальные трупы, по всей видимости,

0: были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил. Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?
1: Запросто, согласился с его предположением Феникс.
0: Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
2: Ясно.
0: Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил.
2: «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
1: «Съездить надо, но только когда вернутся Балок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо.
0: Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили. И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
2: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул.
0: «Помощники у шерифа были отменно выучены».
2: «Тогда что теперь? Поднимаемся?»
0: «Нет». Феникс отстегнул от пояса выданный Харри фонарь. «Посвети мне. Сделаю более четкие снимки». И вручил фонарь Тиксу.
1: Феникс опустошил очередной стакан кофе.
0: Он уже потерял счет, сколько кофеина употребил за сегодня и сколько съел сэндвичей. Через пару часов после того, как прибыли эксперты, шериф отправил Баллока за новой порцией еды, и тот съездил в местное кафе еще дважды. А один раз их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах и несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 8 часов вечера пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно. Шериф установил график дежурств. До полуночи Тикс, дальше до 7 утра Балок. Велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов. Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил.
1: «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом.
2: «Кишки уже слиплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор».
1: «Да, если можно».
0: Стоило Харри заговорить о супе, как его действительно захотелось. «Что-нибудь на ваш выбор». Вообще Феникс предпочитал нежирные сорта рыбы и морепродукты как основу первого блюда. Считал приемлемыми крем-супы из грибов или сельдерея. Но у шерифа, скорее всего, в морозилке упрятаны густые супы рагу и из недорогой желованной говядины, бобов и картофеля, прозрачные куриные бульоны и кукурузные похлебки. Годы, проведенные в разъездах по стране, научили Феникса есть и не такое, а желудок был способен справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя,
3: с аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски.
0: Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее».
1: «Спасибо».
0: Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса.
3: Лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки.
0: Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую.
1: Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него.
2: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было 2 контракта, а не 1. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора. Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним». Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой.
1: «Это покупной», — пояснил скупо.
2: «Чаю?»
1: «Да, спасибо».
2: Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как ни отрицал и право человека не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа. Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво».
1: «Спасибо»,
2: — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. «Хотелось ли ему посидеть в саду?» «Скорее нет. Свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно». Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и Пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни, как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой, но под конец его движения замедлились, а перед одной из последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Харри был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда, да и сам Харри все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Харри очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев.
1: Разглядывая куст, Харри запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Харри все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Харри прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких ричмондов? В Куантико? Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Харри вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Харри прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем.
2: «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. «Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности — камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера 4 и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер 8». Он показал Харри снимки на телефоне. «Про остальные 6 могу только сказать, что это женщины от 18 до 30, европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза?» Харри оперся ладонями на стол. «Понимаю, на опознание могут уйти годы, но то, что попроще. Обстоятельства смерти, особые приметы». Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. «Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года». И еще раз зевнул. «Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже Тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили, перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время». «А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас», — позволил себе заметить Харри и кивнул Фениксу на прощание. «Доброй ночи».
4: «Добрый».
1: Ричмонд еще раз зевнул, и Харри впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. «Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно». Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» — позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки! Для ваших ботинок. Смажьте, пока не рассохлись. Лучшее средство для таких дел». Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной. «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать. Силикон все испортит». Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите, я крепко сплю».
2: «Боюсь, меня самого поднимет только будильник».
1: Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос. «До завтра, Харри».
4: «Ага».
1: Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.